0: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о тестировании нового маршрута «Аэрокурьера», модернизации нижегородского электротранспорта, реконструкции станции аэрации и акционном вкладе «Победа». Новый маршрут по аэродоставке мелкогабаритных грузов тестируют в Нижнем Новгороде. Испытания проходят в рамках действующего в регионе экспериментального правового режима, который позволяет тестировать инновационные технологии в различных условиях. Аэрокурьер курсирует между точками на улицах Костина и Коминтерна. Применяемые для доставки беспилотники оборудованы аэронавигационным оборудованием и парашютной системой, а также огнями безопасности. Нижегородская область вошла в число пилотных регионов по созданию научно-производственных центров беспилотных авиационных систем, работающих по принципу одного окна. Нижегородский НПЦ в 2024 году получил официальный статус Минпромторга России. Это означает, что резиденты центра смогут претендовать на меры поддержки нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». В Нижний Новгород поставили все 144 односекционных трамвая «Минин», предусмотренных концессионным соглашением о модернизации комплекса наземного электротранспорта. Сейчас продолжают приходить трамваи особо большого класса, поставлено 7 из 26 единиц. Трехсекционная версия трамвая «Минин» вмещает почти вдвое больше пассажиров, чем односекционная, и развивает скорость до 75 км в час. Параллельно в рамках проекта модернизации электротранспорта продолжается обновление трамвайных путей. Из планируемых 149 км однопутного исчислении реконструировали уже 107 километров. Проект модернизации охватывает 100% трамвайной сети города и является одним из крупнейших в России. По итогам 2026 года Нижний Новгород получит полностью модернизированную трамвайную сеть. Объединенный коммунальный оператор готовится объявить торги на второй этап реконструкции Нижегородской станции «Аэрация». Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода. Контракт с подрядчиком, выполнявшим первый этап реконструкции, будет расторгнут. На проведение второго этапа реконструкции предварительно одобрено федеральное софинансирование по проекту «Вода России». В апреле проектная документация по второму этапу прошла государственную экологическую экспертизу в Росприроднадзоре. Заказчик надеется сократить сметную стоимость на финальной стадии проектирования и самих торгах. Контракт на выполнение работ по реконструкции станции «Аэрация» на 10,8 миллиардов рублей был заключен с ФАО «Роскапстрой» в сентябре 2022 года. В апреле 2026 был запущен механизм расторжения действующего договора в одностороннем порядке в связи со срывом со стороны подрядчика сроков исполнения обязательств. Также контролирующие органы выражали недовольство качеством выполнения работ. В преддверии Дня Победы НВД Банк запускает акционный вклад «Победа». Клиентам доступны варианты с начислением процентов ежемесячно и в конце срока. Вклад можно открыть до 30 июня 2026 года. Запуск акционного вклада «Победа» в канун одного из главных праздников страны уже стал многолетней доброй традицией НВД Банка. Продукт позволяет клиентам не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешенные, оперативные, объективные. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в МАКС.
1: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! Сегодня мы поговорим про равиоли. Итальянские пельмешки готовят из пресного теста с начинкой и отваривают или обжаривают в масле. Однако между этими двумя блюдами, равиоли и пельмени, есть существенная разница. Равиоли – это все-таки паста, только соусом внутрь. Как и большинство итальянских блюд, равиоли придумали бедняки еще в 13 веке. Чтобы сэкономить продукты, они тонко раскатывали тесто, маленькой ложечкой на небольшом расстоянии друг от друга накладывали начинку, накрывали вторым пластом теста и специальным ножом нарезали на небольшие квадратики с волнистым краем. Начинку традиционно делали из шпината, козьего сыра или рикотты. В наши дни часто встречаются равиоли с телятиной, рыбой, тыквой и миндалем, с картофелем и зеленью, с картофелем и трюфелем. В общем, готовят их из всего, что есть под рукой. Для сладкоежек придумали даже варианты с шоколадом, ягодами и маскарпоне. В современных итальянских ресторанах равиоли подают как пасту перед основным блюдом. И логично, что они меньше по размеру, ведь их цель не в том, чтобы наесться до отвала, а скорее разжечь аппетит. так как весь соус находится внутри, достаточно приправить равиоли оливковым маслом и посыпать сверху пармезаном. В Нижнем Новгороде попробовать истинные итальянские равиоли вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеный 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: listen to Radio Rendezvous.
1: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
2: Рандеву. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете Радио Рандеву. Это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами в определенной области. Эту самую область освещаем, обсуждаем и узнаем, что появилось, может быть, нового, а, возможно, собственно, узнать вообще, что это такое и как правильно теми или иными компетенциями воспользоваться. И вот сегодня я пригласил к нам в студию человека, с которым пока вот по профессии врач-косметолог Юлия Якубовская, руководитель клиники врачебной косметологии 3D, я лично не сталкивался с косметологами, не обращался. Но все же, Юлия, во-первых, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Юлия, ну вот представьте, я тот человек, кто перед вами сейчас находится. Я действительно никогда не обращался к косметологам, и если я смотрю в зеркало и понимаю, что не то, что годы берут свое, да, рано еще так говорить, но все же хочется выглядеть свежо, актуально, и понимая, что просто умыть лицо и побриться не хватает, а девушки вообще щепетильнее относятся к этому. Вообще, с чего нужно начать обращение к психологу, прийти в клинику, я не знаю, там, или посмотреть в интернете, в соцсетях какие-то модные процедуры, сказать, о, это мне нужно вообще, как правильно?
3: Ну, на сегодняшний день косметология – это прежде всего изобилие. И, конечно, как обычному человеку что-то выбрать на сегодняшний день очень сложно. И я хочу сделать для наших слушателей эфир на самом деле полезным и дать такую шпаргалку, чтобы на это могли люди опираться. Прежде всего, главный вопрос для пациента, для слушателя – это не что сделать, а кому довериться и как не ошибиться. Почему? На сегодняшний день самое важное в этом деле – это безопасность. И почему безопасность? Прежде всего, очень много социальных сетей, где информируется, много там информации, до-после, фотошопированы все фотографии – показывают, что человек как будто врач, но это на самом деле не врач, или даже, может быть, в лучшем случае медицинская сестра, которая выполняет, например, врачебную манипуляцию, это еще хороший вариант. Бывают случаи, что какие-то лжеврачи прием ведут в каких-то кабинетах, это могут быть при бизнес-центрах. То есть прежде всего надо обезопаситься, и поэтому начинать всегда с выбора клиники и с выбора врача.
2: Вообще, я, насколько помню, могу ошибаться, но в какое-то время косметология не являлась, да, направлением медицины. То есть это было такое эстетическое искусство, да, то есть просто вот там, тут, как говорят девушки, тончик набросала, крем нанесла, и все, и понеслось. Как правильно выбрать врача? Дипломы запросить, я не знаю. Опять же, ну, спрашиваю я диплом, я же не понимаю, что это за заведение, и как вот здесь быть?
3: Совершенно верно. В начале косметология была, это как были косметички. Когда я даже закончила медицинский институт, и я понимала, что я буду вот врачом-косметологом, у меня бабушка профессор медицинского института. Она была категорически против, потому что для нее медицина и косметология вообще не связывалась. Она говорила, что ты будешь косметичкой. Я говорю, да нет, это сейчас врачебная специфика. И как врачебная, совершенно верно, она пришла в 2016 году, мы стали врачи-косметологами. До мы были все врачи-дерматовенерологи. То есть это однозначно все. Медицинский институт заканчивают, по профилю заканчивают. Дерматовенерологи, все врачи-косметологи. Потом врачи-косметологи. Конечно, каждый пациент приходит в клинику и говорит, покажите свои дипломы, не может. И это даже, наверное, и обидит врача, если он на самом деле врач. Это как-то даже мне, если придут на прием, скажут, покажите свои дипломы. Я не знаю, конечно, я покажу, но, наверное, я косо посмотрю на этого пациента. Вот. Как обезопаситься? Вот есть клиники, и если клиника серьезная, всегда есть сайт. На сайте вся документация, медицинская лицензия, что это косметология, деятельность, дерматовенерология, все специалисты по всем направлениям описаны, какие там дипломы, сколько лет стажа, какая аккредитация. Это вас обезопасит, потому что это считается сайт, это юридическая информация. И если даже вам дают рекомендацию на какого-то, например, врача-косметолога или косметолога, вы еще не знаете, вы посмотрели даже где-нибудь на соцсетях, выбрали, вы спросите, где принимают этот врач или специалист. Соответственно, вы ищете сайт, нашли сайт, всю информацию проверили. Если вы не видите эту информацию, вы в соцсетях можете запросить. Если вы не получаете данную информацию или какие-то нестыковки происходят, соответственно, я бы не стала к такому специалисту обращаться.
2: Юлия, ну смотрите, если мы говорим про клинику врачебной косметологии 3D, где, собственно, вы являетесь руководителем, врачом-косметологом со стажем 22 года, кстати говоря, я хочу спросить, ну хорошо, вот выбрали мы клинику, врачу вроде доверяем, ну как доверяем, пришли, внушает доверие. Дальше пошли процедуры. И вот здесь, ну извините меня, но мне кажется, что иногда, будь то косметология или просто медицина, нам иногда назначают те процедуры, которые в принципе не нужны, не важны и просто увеличивают чек. Как вот этого избежать? Как избежать лишних процедур? И как выбрать именно необходимые?
3: Вот совершенно верно. Бывают врачи, они врачи, но почему-то думают, что надо пациенту потихоньку входить в косметологию. Делают бесконечную биоревитализацию. Вот вам даже, Андрей, сделать биоревитализацию, вы скажете, что я получил? Специалист вам скажет, еще раз сделаем биоревитализацию. И вы до бесконечности, там, 3-5 процедур, как по назначению врача это может быть, делаете, и уже, конечно, за это время может быть разочарование в косметологии. А есть так называемые якорные процедуры. Это процедуры, которые на 70% дадут результат с одной процедуры. И их необходимо вычленять и уметь немножечко вот понимать. Там все очень просто и логично должно быть. И когда просто и логично, и человек остается доволен, и пациент доволен, и врач доволен, и, соответственно, дальнейшие процедуры уже врачу доверяет пациент и приходит. И про эти якорные процедуры вкратце тоже можно обозначить.
2: Да, давайте обозначим, потому что, ну, чтобы было понимание, на что вообще стоит обращать внимание, чтобы вот этот реальный результат получить. Хотя я прекрасно понимаю, что результат будет, но ведь его еще нужно же поддерживать, да, потому что волшебные кнопки шедевр не существует в камерах и нет, наверное, волшебной пилюли. Итак, якорные процедуры, которые реально приносят результат.
3: Здесь мы определяем прежде всего морфотип старения. У нас больше всего морфотип старения в нашей местности – это отечно-деформационный тип старения, когда овал плывет вниз. То есть у нас славянский тип старения в основном плывет овал вниз. В чем это заключается? В том, что связочный аппарат становится более таким несовершенным, в глубоких строях страдает, висит этот связочный аппарат. Первая, самая классная процедура – это смаз-лифтинг аппаратный. Есть такая процедура. Одна процедура. Перенаправление ткани видно сразу. Через 2 месяца мы видим полный результат. Как правило, люди довольны, ну, на 100%, конечно, я не буду говорить, но на 95% пациентов довольны этим результатом, потому что они видят эффект перенаправления, эффект лифтинга, подтяжки лица. И, соответственно, продолжаем уже дальше какой-то другой, ну, другие процедуры, которые уже необходимы по морфотипу старения или по имеющимся эстетическим недостаткам. А вот, например, совершенно противоположный тип старения – это мышечный, когда, например, человек теряет подкожно-жировую клетчатку. И когда теряется подкожно-жировая клетчатка, очень много кожи становится. И эту же кожу надо как-то сократить, получается. И мы делаем микроигольчатые, например, РФ-лифтинги, вводим полимолочную кислоту. И это тоже с одной процедуры 70% результата. То есть есть такие процедуры якорные. А если вот, например, если брать любимую биоревитализацию, любимую для многих косметологов на самом деле, то, например, она очень подходит при мелкоморщинистом типе старения. Да, при мелкоморщинистом типе старения мы без биоревитализации не можем обойтись. То есть вот есть такие вот якорные процедуры, которые на самом деле можно узнать у врача. И прежде всего, когда, конечно, приходите там на консультацию, вы должны знать, что даст эта процедура. То есть на самом деле так и задать этот вопрос. Если она не даст должного результата, который человек ожидает, может лучше на самом деле поискать еще другого врача, который может дать этот результат. А если посетив там несколько врачей-косметологов, косметологов все-таки человек убедится, что это нереально, тогда рассматривать уже другие варианты. Есть пластическая хирургия.
2: Вот, пластическая хирургия, а здесь косметология. Вот просто иногда все это вот благодаря соцсетям сливается все в одну картинку, что одно от другого не отличается. Юлия, тогда вопрос такой. Хорошо, вот человек сделал процедуру, он увидел видимый результат. Мы же прекрасно понимаем, мы реалисты, этот результат не навсегда. А, понятно, что зависит, наверное, от индивидуальных параметров, насколько часто нужно делать те или иные процедуры. Там есть свои нюансы, там есть свои какие-то особенности, подводные камни. Это мы сейчас, если будем обсуждать, мы уйдем в долгую дискуссию. Как вы сопровождаете клиентов, пациентов, да, вот есть результат, что дальше? Вот человек пришел, сделал, порадовался, дальше он остается с вами и должен приходить на какие-то поддерживающие процедуры, или он получает готовый рецепт того, что там на ночь не пить кофе, там, не знаю, с утра там, да, делать зарядку для лица, что-то такое.
3: На самом деле сегодня вообще косметология идет по превентивному пути. Кроме того, что мы делаем там инъекционные, аппаратные процедуры, да, так как у нас врачи интегративной медицины, мы очень стараемся информировать пациента об образе жизни. Однозначно это первое степенное значение. Если человек не спит ночами, например, если он принимает алкоголь на ночь, конечно, все равно проснется, что бы мы ни делали, с отеками. Это имеет. И мы информируем пациента, по крайней мере, стараемся. И они потихоньку начинают нас слышать. И это тоже очень хорошо. Да, у определенных процедур есть определенные тоже, например, где-то курсовые, где-то однократные. Вот, например, смаз-лифтинг – это однократная процедура, раз в год выполняется. И в среднем пациенты, которые любят эту процедуру, приходят один раз в год и делают эту процедуру. Например, ботулинотерапию срок в среднем – это 4-6 месяцев. И пациенты информированы, что раз в полгода они должны делать ботулинотерапию. И кому нравится этот результат, они сами с радостью бегут делать эту процедуру. И большинству, конечно, это нравится, эта процедура, потому что она 100% попадание, и, скорее всего, ботулинотерапия – вход в косметологию для многих пациентов. Хотя многие боятся слышать слово «ботокс».
2: Да, вот о тех, кто боится, и о тех, кто ничего не знает о косметологии, но так или иначе появляется у вас в качестве пациентов, мы поговорим во второй части программы, друзья. Напомню, в гостях у нас врач-косметолог со стажем 22 года, руководитель клиники врачебной косметологии 3D Юлия Якубовская. Это программа «Суть дела». Продолжим буквально через одну минуту. Оставайтесь с нами. Самое интересное оставили на вторую часть.
1: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».
4: Радио «Рандеву». Listen to radio «Рандеву».
1: Радио «Рандеву». 103.4 FM.
5: Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания –

0: Радіо Рандеву 103.4 FM. Радіо Рандеву. В ефірі «Суть діла». «Суть діла». Радіо
1: Рандеву. Продовжуємо ефір, друзі, від програми «Суть діла». У нас в гостях врач-косметолог со стажем 22 года, руководитель клиніки врачебної косметології 3D Юлія Якубовська. У нас такі дискусії сьогодні і в ефірі, і за ефіром. Но вот к самой интересной теме подобрались, потому что давайте будем честными. Мы, мужчины, являемся, наверное, пока что таким экзотическим пациентом для косметологии, ну, в большинстве своем. Я говорю, умыться, вытер лицо полотенцем, смахнул волосы направо или налево, кому как больше нравится, и пошел. Вот. Юлия, мужчины, к вам, давайте начнем с того. Мы можем к вам обращаться в клинику? Или нам вход закрыт?
2: На сегодняшний день у нас становится все больше и больше мужчин в косметологии, потому что все понимают, что это прежде всего уже приравнивается, можно сказать, к уходу за собой. Это необходимость современного мира, который нам диктует свои определенные тоже условия. И следить за собой, ухаживать, это то же самое, посещать косметолога. И тут, конечно, зависит от возраста. Мамы, например, которые являются нашими пациентками, приводят своих детей, сыновей, подростковом уже возрасте. Mm-hmm. Начинают их учить. Делаем чистки. У нас эстетисты делают, пилинги делают, и они уже входят в косметологию. Понятно, пациентам X-поколения очень сложно, это точно. Следующее поколение Y уже гораздо легче относится. И с каждым поколением у нас на самом деле все больше. И поколение X, например, мужчина, в основном, да, большая часть, конечно, приводят жены, знакомые знакомых. Но они приходят, когда видят результаты, они посещают клинику. И они самые пунктуальные мужчины и самые преданные, между прочим, пациенты.
1: Вот. Тогда вопрос такой. Вот мужчины, допустим, возьмем, да, там, старше 40, с чего им начать? На что им обратить внимание? Понятно, что многое индивидуально, но все же, с каких процедур, как правило, они начинают свой путь в косметологии для того, чтобы выглядеть, ну, не хуже, чем Бекхэм, будь он здоров, да, или Брэд Питт, например, в свои там уже почти 60?
2: Прежде всего, конечно, это консультация. И когда мы мужчинам подбираем процедуры, мы подбираем, прежде всего, эффективное, чтобы он увидел результат, он должен увидеть этот результат. И стараться максимально психологически комфортно. Между прочим, говорят, ой, мужчина слабый, инъекции не выдержит. Ерунда полнейшая. Если ты человеку нормально объяснишь, что это на самом деле не больно, мы максимально делаем комфортные, там анестезии, они даже не чувствуют. По сравнению даже с женщинами гораздо легче переносят процедуры. Самые, конечно, активные процедуры лучше, это ботулинотерапия, потому что у большинства мужчин очень активная мимика.
1: Ну.
2: И когда мы делаем эту ботулинотерапию, через 2 недели, когда расправляются морщины, конечно, мужчина это видит и верит в косметологию. Вторая процедура, когда, например, плывет овал лица, тот же самый смаз-лифтинг, без следов совершенно процедура. То есть пришел нормальный человек, ушел лучше. И в течение 2 недель, двух месяцев, извините, нарастает результат. То есть без травматизации. То есть вход, понятно, должен быть эффективный прежде всего и менее травмирующие. Но сейчас на сегодняшний день вся косметология, она менее травмирующим путем, потому что мы все занятые люди, нам не хочется восстанавливаться.
1: А для многих лицо это еще и, как говорится, всегда работа, бизнес, и невозможно там, да, ходить с красным лицом очень-очень долго.
2: Совершенно верно.
1: Юлия, вопрос такой. Получается, главное это найти своего косметолога, именно с медицинским образованием, правильно начать с консультации и здесь, наверное, ничего не скрывать. Я так правильно понимаю?
2: Совершенно верно. Косметология – это наука, и это поэтапный процесс. Первое. Вы находите клинику и врача, проверяете лицензию. Однозначно вы должны понимать, что это врач-врач, потому что я на сегодняшний день знаю клиники, в которых врачебные манипуляции, такие серьезные, как нитевые, например, технологии, выполняют медсестры. Об этом при том пациенты, даже как кто-то знает, кто-то не знает. То есть, ну, вот сайт. Для вас сайт на самом деле опора, потому что вы посмотрите сайт клиники, там вся юридическая информация. Приходите на консультацию, и я верю во что... Каждому пациенту свой доктор, и каждому доктору свой пациент. О, вот это тоже имеет огромнейшее значение.
1: Мне кажется, это золотое правило. Юлия, ну и в финале хочется спросить, сайт вашей клиники, как вас найти?
2: Мы находимся в центре города. Это Ашарская, 1, корпус 2. Находимся, это... территория, получается, двор Лобачевский Плаза, снаружи все кипит, деловые кварталы. Заходите за ворота буквально, и уют, красота, тишина. Главное в нашей клинике не только медицинский подход, конечно, он первостепенный, но и уют, и сервис имеют огромнейшее значение. Все комфортно, парковка для пациентов имеется в центре города. Это, кстати, тоже очень важно.
1: Это важно, особенно, когда хочешь не только сэкономить время, но и сохранить, как говорится, свое лицо свежим, красивым и не нервничать после ботулинотерапии, где мой автомобиль, куда он уехал. Юля, огромное вам спасибо. Рад знакомству. Мне кажется, стоит мужчинам подумать о том, как говорится, не ударить в грязь лицом, разве что в какую-нибудь полезную целебную грязь, но это уже не косметология, по-моему, это уже так, косметические процедуры. В общем, врачебная косметология 3D, руководитель клиники, врач-косметолог со стажем 22 года, Юлия Куповская у нас в гостях. Юлия, спасибо вам огромное.
2: Спасибо, до свидания.
1: До новых встреч в эфире и у вас в кабинете, почему бы нет, за собой тоже нужно следить. Друзья, продолжаем эфир, вы слушаете радио «Рандеву».
0: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». Слушай радио «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о чем мэр Юрий Шалабаев рассказал в ежегодном отчете. О новом главном тренере ФК «Пари Нижний Новгород». Но вначале об очередном налете беспилотников. В Нижегородской области в ночь на 30 апреля сбили 31 беспилотник. 30 сбито на территории Дзержинска, еще один в Кстовском районе, о чем в Телеграм проинформировал губернатор Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. По словам Никитина, были возгорания травы, но их оперативно ликвидировали. Футбольный клуб «Пари НН» снова сменил главного тренера. Новым наставником вместо Алексея Шпилевского назначен Вадим Гаранин. До перехода в «Пари НН» он был главным тренером команды «Лид Энерджи», выступающей в медиалиге. Ранее Гаранин работал в командах «Сочи», «Черноморец» и «Енисей», с которым дошел до полуфинала Кубка России. Добавлю, за последние 5 лет «Пари Нижний Новгород» сменил уже 8 наставников. Ситуация с неприятными запахами в городе улучшилась, но все еще полностью не решена. Об этом мэр Юрий Шалабаев заявил в ходе ежегодного отчета. Он напомнил, что первый этап реконструкции очистных сооружений завершился в прошлом году. На станции модернизировали около половины объектов. Далее ожидается второй этап. В его рамках вопрос будет акцентироваться в том числе и на запахе, отметил Шалабаев. В Нижнем строят 5 детсадов, кроме того, в планах 3 новых школы. Это также в ходе отчета рассказал мэр Юрий Шалабаев. Школы должны открыться до 30-го года в Автозаводском, Московском и Канавинском районах. Помимо этого, в Нижегородском районе возведут пристрой к 103-й школе. Также продолжается строительство детских садов, большинство из них находится в новых микрорайонах. И в мае в городе пройдет международный фестиваль искусств «Человека Альфа». Зрители ждут перформансы, музыкальные маршруты, а также лекции, посвященные взаимодействию искусства и науки. Открытие состоится 20 мая на Чкаловской лестнице. Закрытие пройдет 31 мая на Стрелке и завершится концертом солистов и оркестра Нижегородского театра оперы и балета. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгений Орлов, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о планах по строительству завода по переработке картофеля, производстве комплектующих для хирургических комплексов, строительстве гостиниц рядом с ФОКами и акционном вкладе «Победа». Нижегородская область ищет инвестора, который построит завод по переработке картофеля в Арзамасе. Информация о предложении размещена на инвест-портале Нижегородской области. Инициатор проекта – корпорация развития региона. Проект, в который необходимо будет вложить 3,4 миллиарда рублей, предполагает строительство предприятия по переработке картофеля в картофельные хлопья. В числе преимуществ названы обширная сырьевая база, устойчивый спрос на готовую продукцию и возможность развития агрокластера. В качестве возможных территорий для реализации проекта предлагаются также дальние Константиновский и Лукоянский округа. Срок реализации проекта составит 3 года, срок окупаемости 6 лет, предполагаемая выручка 3,8 миллиарда рублей в год. Инвестор сможет претендовать на меры государственной поддержки. Новый резидент особой экономической зоны Кулибин планирует создать производство комплектующих роботизированных хирургических комплексов, применяемых при проведении высокоточных операций малоинвазивным способом. Экспертный совет по развитию особой экономической зоны поддержал заявку ООО «Стандарт НН» на получение статуса резидента. Объем инвестиций в проект составит 250 миллионов рублей. Генеральный директор корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко отметил, что площадку ООС «Кулибин» все чаще выбирают под размещение своих объектов представители высокотехнологичных производств. На сегодняшний день экспертный совет по развитию особой экономической зоны одобрил 58 заявок на создание производств. Общий объем инвестиций по заявленным проектам составит 162 миллиарда рублей. Министерство спорта Нижегородской области привлекает инвесторов к строительству гостиниц рядом со спортивными учреждениями. Гостиницы уже построены в Таншаевском и Воскресенском округах и в Красных Бабках. Ведется строительство объекта рядом с ФОКом в Кавернинском округе. Заместитель губернатора Егор Поляков отметил, что проект Минспорта решает сразу две задачи. Повышает загрузку ФОКов и способствует росту туристического потока в глубинку. В частности, в Красных Бабках по итогам 2025 года число спортсменов, участвующих в сборах, увеличилось с 775 до 1200 человек, а доход ФОКа вырос на 2,3 миллиона рублей. Сейчас прорабатывается возможность строительства гостиниц еще на 10 территориях, включая Нижний Новгород. В преддверии Дня Победы НВД Банк запускает акционный вклад «Победа». Клиентам доступны варианты с начислением процентов ежемесячно и в конце срока. Вклад можно открыть до 30 июня 2026 года. Запуск акционного вклада «Победа» в канун одного из главных праздников страны уже стал многолетней доброй традицией НВД Банка. Продукт позволяет клиентам не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры. Максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Макс.
1: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: Друзья, здравствуйте. Вы слушаете «Радио Рандеву». Это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами в определенной области. Эту область освещаем, знакомим вас и сами открываем что-то новое. И вот сегодня как раз тот случай, когда мы, казалось бы, в знакомом искусстве, а это искусство отчасти, да, в направлении медицины, поговорим о чем-то новом. У нас в гостях сегодня кандидат медицинских наук, основатель и ведущий специалист клиники «Приятная стоматология» Рустам Шакеров. Рустам, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Рустам, ну вот как раз что новое? Ну, казалось бы, стоматология. Все мы знаем. Чистить зубы как минимум два раза в день. Раз в полгода приходить к стоматологу, если ничего не беспокоит. Правильно выбирать зубные пасты, зубные щетки и то. Сейчас такое разнообразие, что ты понимаешь, может быть, вернуться к зубному порошку. Так вот, я к чему? Появляется что-то новое, и это новое сейчас, насколько это веяние моды или действительно необходимо в стоматологии применение искусственного интеллекта?
2: Да, еще раз добрый вечер. Вот касаемо вопроса два раза чистить зубы. Конечно, нужно их чистить два раза в день минимум, и желательно это делать после еды. Потому что, в первую очередь, мы чистим зубы для того, чтобы убрать остатки пищи и налет.
1: Вот это всегда для меня был извечный вопрос. Супруга говорит, нужно... Вот встал, пошел умываться, вот почистил зубы, и потом завтракаешь. Я говорю, нет, давайте-ка вот так вот. Прополоскал, позавтракал, потом почистил.
2: Кому нравится до, пожалуйста, но после завтрака и после приема пищи обязательно нужно чистить зубы. Тогда они вам прослужат гораздо дольше.
1: Вот.
2: Да, вы сказали по поводу современных новых веяний. Искусственный интеллект, он сейчас очень хорошо везде включился, очень хорошо везде внедряется, и стоматология тоже является, не отстает от времени прогресса. Основная мысль какая? Вот мы используем искусственный интеллект не для того, чтобы произвести впечатление, а для того, чтобы дать нашим пациентам то, чего нельзя купить за деньги. Это абсолютная предсказуемость и чувство спокойствия. Ну, пусть кто-то скажет, что это новый стандарт, но, скорее всего, да, протокол безопасности в стоматологии.
1: Хорошо, а как вот в вашей клинике «Приятная стоматология» применяют эту технологию, искусственный интеллект, то есть как он работает у вас?
2: Давайте сначала, почему именно искусственный интеллект, потому что вот все-таки искусственный интеллект – это экспертность, некая экспертность, и искусственный интеллект, он это про данные и их анализ. То есть основная проблема в диагностике заключается в том, что это человеческий фактор. Усталость, стресс, сложность обработки данных на 3D-снимке. И вот основная задача искусственного интеллекта – это стать вторым экспертом, который ничего не пропустит. Это логичное и предсказуемое развитие доказательной медицины. То есть можно еще сказать про тенденцию развития в мире, но вот она в разных сферах как бы есть, да, все равно исполняется. И все равно это алгоритм, запущенный человеком, и сам человек, он не всегда может все понять и пропустить.
1: То есть, Рустам, я правильно понимаю, что искусственный интеллект сейчас, на данном этапе, мы понимаем, что дальше будет он развиваться еще, и да, и мы будем, если с вами встречаться регулярно, вы будете каждый раз открывать для нас новые миры в этом плане. Но сейчас чисто конкретный наглядный пример. Делается 3D-снимок зуба, и для того, чтобы врач ничего не упустил в процессе лечения, реконструкции, я не знаю, как правильно называются эти медицинские процедуры, делается анализ этого снимка, делается анализ каких-то вводных данных пациента, возраст, там, да, наличие тех или иных там, особенностей, инфекций, прикус, не прикус. Я сейчас просто вот говорю. И искусственный интеллект, специальная программа, персонифицированно, дает какие-то рекомендации и говорит, что необходимо сделать. Или нет?
2: Она не совсем, скажем так, персонифицирована в плане того, что возраст... Мы указываем возраст для того, чтобы ну, вообще иметь статистику. Да, то вводим, потому что все равно к амбулаторной карте все привязывается. Искусственный интеллект, он просматривает те позиции, которые не всегда удачно можно увидеть глазом. То есть какое-то строение каналов, какое-то дополнительно скрытые участки, какое-то воспаление, потому что, ну, я еще раз говорю, что человек, доктор, который вот целый день проработал, вот к нему приходит пациент, он смотрит, он просто из банальной усталости может это пропустить. Искусственный интеллект, он не даст это пропустить. Он скажет, обратите внимание сюда, здесь есть некоторые образования, которые нужно увидеть, их полечить, либо что-то убрать. Вот, это все-таки квинтэссенция двух, да, искусственного интеллекта человека, она обязательна. И искусственный интеллект, он не является, что вот именно так, как он показал, и по-другому не может быть.
1: Угу.
2: Тут все равно окончательный результат говорит врач. Действительно это так, и мы можем это сделать, либо это нужно делать какие-то дополнительные манипуляции.
1: Тогда вопрос. Я правильно понимаю, что применение искусственного интеллекта в стоматологии, в приятной стоматологии у вас в клинике, он ускоряет процесс вообще принятия решения и, соответственно, лечения? Это так?
2: Да, совершенно верно вы сказали. Как нам вообще стоит, к чему нужно правильно приходить? Любое лечение, оно должно быть прогнозируемым.
1: Угу.
2: То есть пациент, когда приходит в ту или иную клинику стоматологическую, он все-таки должен понять, какой у него будет результат. Не вот так вот я врача так вижу, я так сделаю.
1: Угу.
2: Мы с помощью искусственного интеллекта, да и вообще цифровой стоматологии, которая сейчас очень хорошо применяется, я надеюсь, что это в большей части клиник, которые используются, она позволяет уже отдаленно видеть результат, который может быть.
1: Угу.
2: Вот, и к этому результату уже можно правильно идти. То есть, когда мы готовимся к тем или иным операциям, мы делаем фотопротокол пациентов,
1: uh-huh.
2: мы сканирование делаем, 3D, сканирование полости рта сканерами цифровыми,
1: uh-huh.
2: совмещаем компьютерную томографию и сканы, что нам позволяет визуально видеть, куда мы можем поставить имплантаты, как мы все это, как мы правильно можем удалить, и насколько точно у нас будет. Самое основное – это конечный результат, насколько он правильный будет.
1: Угу. Соответственно, что это дает вашим пациентам, если говорить вот так вот тезисно? Безопасность, спокойствие?
2: Безопасность, спокойствие и уверенность, что все будет сделано хорошо и правильно, с минимальным количеством ошибок, которые нас уберегают от того, что угу. ну, рука так взяла, бывает.
1: Понятно. Рустам, еще один вопрос, прежде чем возьмем небольшую паузу. Я понимаю, что искусственный интеллект – это штука новая, для кого-то интересная, кто-то с опаской смотрит, да, там, ну, все люди разные. Но все же, как это отражается на стоимости услуг? Это вообще дорого?
2: Ну, тут, наверное, важно говорить о ценности, а не о цене. Да, использование вот новых технологий, они, конечно, требуют денежных вложений от клиники. Но для пациента это, скорее всего, доплата не за картинку, а страховка от более серьезных трат в будущем.
1: Угу.
2: Когда лечение спланировано идеально, и вы не сталкиваетесь с перелечиванием, осложнениями или с неожиданными дополнительными процедурами, конечно, оплатите за предсказуемость, конечно, для пациентов, если им это все правильно донести и объяснить, что это ваша безопасность, это ваша успешная в дальнейшем процедура. Они достаточно правильно все это воспринимают и с пониманием относятся.
1: Угу. Хорошо. Тогда два самых важных вопроса, таких вот основополагающих. Я предлагаю их коснуться во второй части нашей программы. Друзья, напомню, у нас в гостях сегодня в программе «Суть дела» на радио «Рандеву» основатель, ведущий специалист клиники «Приятная стоматология» и кандидат медицинских наук Рустам Шакеров. Мы продолжим буквально через минуту. Оставайтесь с нами.
0: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: В эфире «Суть дела». Суть дела. Радио
1: Друзья, продолжаем эфир. Это программа «Суть дела» на радио «Рандеву». У нас в гостях кандидат медицинских наук, основатель, ведущий специалист клиники приятной стоматологии Рустам Шакеров. Мы сегодня говорим про искусственный интеллект, как он применяется в приятной стоматологии. И, собственно, уже выяснили, что это не какая-то блажь, это не модное веяние, которое, знаете, просто вот как эко, био и все, а на самом деле это просто маркетинговый ход. Здесь нет, здесь действительно применяется для того, чтобы проанализировать 3D-снимок, томограмму, чтобы увидеть рентгеновский снимок в правильном ракурсе, не упустить нюансы, потому что... Кто был у стоматолога, у современного, знает много разных приборов, много разных штук. Но темп и интенсивность, и бывает сложность процесса такова, что переключиться с одного пациента на другого, действительно, чтобы избежать ошибок, вот искусственный интеллект, мы выяснили с Рустамом Шакеровым, он помогает. Но появился вопрос, и он меня мучает гораздо дольше, чем, собственно, детский страх похода к стоматологу. Еще со времен выхода фильма «Матрица». Можно ли доверять искусственному интеллекту или нет? Потому что иногда спрашиваешь у умных гаджетов, какой-нибудь вопрос задаешь, они тебе говорят: «Да, все абсолютно верно». А потом говоришь: «Точно? Нет». В общем, вот эти вот все нюансы. Есть ли какие-то специальные, может быть, протоколы для стоматологии разработанные, где действительно берется только проверенная информация со всего мирового опыта? Или здесь тоже есть система проверок, перепроверок?
2: Хороший вопрос. Поймите, все равно стандарт или протокол как такового пока еще, конечно, нет. Да, в плане работы с искусственным интеллектом, потому что это все новое. Оно все разрабатывается, постоянно модернизируется. Все-таки надо понять, что искусственный интеллект, он диагноз не ставит. Он всего лишь выделяет зоны внимания, чтобы доктор, который там поработал, может быть, устал, да, чтобы он, вдруг он что-то пропускает изначально, когда смотрит кота, искусственный интеллект ему подсказывает: обратите внимание на этот зуб, здесь столько каналов, здесь такие ответвления, здесь есть изменения в Гаймеровой пазухе. Вот, и мы доверяем этой системе, да, это... Искусственный интеллект, он в стоматологии называется диагнокат. Вот ребята, они очень хорошо, вот как раз, когда разрабатывали эту систему, очень долго и сильно внедряли все манипуляции, все идеи, стандарты, которые врач должен видеть, но, к сожалению, из-за банальной человеческой усталости может пропустить.
1: Понятно, хорошо. Я правильно понимаю, Рустам, что искусственный интеллект выступает как, можно так сказать, он и не третейский судья, но в то же время он просто еще один специалист, который не устает, который не теряет фокуса внимания, и решение принимает сам врач-стоматолог.
2: Конечно, да, еще раз. Искусственный интеллект, он обучен алгоритмами, который прошел миллионы их людей, много раз клинических случаев были пройдены. И вот этот алгоритм физически одному человеку накопить невозможно. Поэтому это помощь, но все-таки окончательно по тому или иному результату диагноз ставит врач, а не искусственный интеллект.
1: Все-таки, друзья, вера в человека у меня неумолимо больше, чем вера во все современные гаджеты. И как здорово, что люди талантливые, которые посвящают профессии очень важной, стоматологии, всю свою жизнь, многие-многие годы, по-прежнему остаются востребованными. Рустам, прежде чем завершим, давайте напомним слушателям и, собственно, и мне, как найти вашу клинику, где она находится, какие координаты?
2: Ну, координаты очень простые. Мы находимся в центре Нижнего Новгорода, на улице Максима Горького, 220. Это вот участок улицы Максима Горького от площади Свободы в сторону площади Сеной.
1: Понял.
2: Да, мы находимся, еще раз, Максима Горького, 220. Вход у нас со двора. Мы всем всегда рады. Работаем с понедельника по субботу. С 8 до 8.
1: Записаться можно онлайн?
2: Записаться можно онлайн. Через телеграм-ботов можно записаться. Можно позвонить по телефону. 234-01-34, и наши администраторы ответят на ваши вопросы и предложат, конечно же, удобное время для вас, для записи и для консультации.
1: Администратор-человек, правильно я понимаю?
2: Администратор-человек. Все-таки нет ничего лучше, чем живое общение с человеком.
1: Вот, друзья, поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Клиника «Приятная стоматология», основатель, ведущий специалист и кандидат медицинских наук, а это важно, Рустам Шакеров. Собственно, может быть, вы и собственно, встретитесь с нашим гостем. На какое время рассчитывать, на какую консультацию, сколько по времени он занимает первичное, для того, чтобы прийти, обговорить, сделать осмотр и понять, что и как делать?
2: Ну, я бы рассчитывал на то, что если у вас есть на руках снимки, если вы хотите получить прям совсем хорошую консультацию, это час-полтора времени, чтобы мы смогли с вами все обсудить и выявить ваши проблемы, спрогнозировать возможные варианты, которые мы увидим. Поэтому час-полтора времени это на консультацию, я считаю, должно быть не меньше.
1: Отлично. Друзья, если придете на консультацию, вы убедитесь, что с Рустамом, во-первых, очень приятно общаться, и, во-вторых, всегда по делу. Рустам, огромное спасибо. С большим удовольствием приду к вам на консультацию и просто понять, как сделать так, чтобы продолжать говорить, радовать и себя, и других улыбкой.
2: Благодарю
1: вас. Спасибо большое. У нас в гостях основатель, ведущий специалист, кандидат медицинских наук, клиники «Приятная стоматология» Рустам Шакеров. Это программа «Суть дела». Мы продолжаем эфир.
0: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». Радио «Рандеву». Listen to radio «Рандеву». Радио «Рандеву». 103.4 FM.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: Начинаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда средний нижегородец будет зарабатывать по 200 тысяч? Почему сейчас не стоит посещать некоторые парки города? Но вначале о старте летнего сезона в Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде завершается отопительный сезон. Как сообщил мэр города Юрий Шалабаев, в Телеграм отопление начнут отключать 5 мая. Шалабаев отметил, что синоптики прогнозируют в городе устойчивое тепло с температурой выше климатической нормы, и добавил, что сразу после отключения отопления начнется подготовка к следующему сезону. В городских парках проводится противоклещевая обработка. Об этом также сообщил мэр Юрий Шалабаев. 4 мая обработка прошла в Автозаводском парке, 5 она пройдет в парках Светлоярский и имени 1 мая. 6 числа от клеща обработают парки Дубки и Станкозавода, 7 парк имени Свердлова и Щелоковский хутор. Когда пройдет обработка парка Швейцария, пока не ясно. В Нижнем Новгороде 1 мая подорожала стоимость детских садов и школьного питания. Размер платы в городе, кроме Кстовского района, проиндексирован на 5%. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики. Увеличение составило от 2 до 10 рублей в день в зависимости от возраста ребенка и формата пребывания. Рост связали с подорожанием продуктов и топлива. В Нижнем тестируют особый режим работы умных светофоров. Изменения касаются участков дорог на выезде из города, о чем рассказали в ЦРТС. Скорректированные режимы умных светофоров на проспекте Гагарина в направлении Арзамаса и Богородска, на улице Родионова и Казанском шоссе в направлении Кстова. Специалисты обещают продолжить анализ трафика. При выявлении проблем будут проведены дополнительные корректировки. И зарплата каждого второго нижегородца вырастет до 200 тысяч почти через 8 лет. Каждый четвертый житель области будет получать по 200 тысяч через 5 лет и 3 месяца. Об этом свидетельствуют данные РИА Новости. Согласно их рейтингу, Нижегородская область по динамике зарплат заняла 14 место в России. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Это «Итоги недели» на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о динамике продаж квартир в новостройках, реализации проекта КРТ в Ленинском районе, новом сухогрузе Красного Сормова и акционном вкладе «Победа». По итогам первого квартала 2026 года продажи новостроек в Нижнем Новгороде сократились на 44%. Такие данные содержатся в исследовании аналитиков сервиса «Пульс продаж новостроек». Спрос на новостройки в первом квартале сократился во всех городах-миллионниках. Лидером стала Самара. Продажи новостроек в этом мегаполисе за квартал сократились на 61%. Второе место занял Ростов-на-Дону, где продажи квартир от застройщиков упали за квартал на 54%. Тройку лидеров замыкает Москва. В столице квартальное сокращение спроса составило 51%. Нижний Новгород на 7-м месте по темпам отрицательной динамики. Всего за первые 3 месяца этого года в столице Приволжья было заключено 1500 договоров долевого участия. На строительной площадке жилого комплекса «Весна в Заречье» в Ленинском районе Нижнего Новгорода стартовали монолитные работы. Проект реализуется группой «Самолет» в рамках программы комплексного развития территории. Уже завершено бетонное основание, в которое было залито порядка 690 кубических метров бетона. Жилой комплекс строится на территории площадью около 14 гектаров. Проектом предусмотрено строительство около 120 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. В первую очередь включает 4 жилых дома высотой до 21 этажа. Также в составе комплекса планируется строительство поликлиники на 100 посещений в смену, детского сада на 320 мест, общеобразовательной школы на 1100 учащихся и парковки на 415 машин и мест. На Красном Сормове спустили на воду очередной сухогруз проекта РСД-59. Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, опасных грузов и грузов категории «Б». Суда проекта РСД-59 могут работать как на морских, так и на внутренних водных путях, включая ограниченные районы плавания. Красная Сормова – ключевая верфь Объединенной судостроительной корпорации по строительству судов класса «Река-море». В планах предприятия выпуск до 20 сухогрузов в год благодаря внедрению непрерывного конвейерного производства. В преддверии Дня Победы НВД Банк запускает акционный вклад «Победа». Клиентам доступны варианты с начислением процентов ежемесячно и в конце срока. Вклад можно открыть до 30 июня 2026 года. Запуск акционного вклада «Победа» в канун одного из главных праздников страны уже стал многолетней доброй традицией НВД Банка. Продукт позволяет клиентам не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Это были «Итоги недели» на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в МАКС.
1: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню «Тратории Фетучино». В качестве закуски в новом меню подаются аранчини аль рагу бьянко – блюдо сицилийской кухни. Это жареные рисовые шарики с нежным белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном. Они могут иметь как круглую, так и конусообразную форму, вдохновленную вулканом Этна. Свое название блюдо получило благодаря насыщенному желто-оранжевому цвету, который шарики приобретают при добавлении шафрана, что придает аранчини сходство с маленькими апельсинами. На юге Италии аранчини являются традиционным блюдом для праздника Санта-Лючия, который местные отмечают перед Рождеством. Оно символизирует яркий свет лампы, зажженный святой Люсией в страшный шторм, учиненный нечистыми силами. Маленькое солнце Люсии осветило любимому дорогу к причалу и спасло семью от голода. Сохранив культурные традиции и истоки, современные аранчини остаются незаменимым блюдом на итальянском столе. Для приготовления аранчини используют те же сорта отборного риса, как и при создании ризотто. Рис варят таким образом, чтобы сердцевина оставалась твердой. До готовности крупа доходит в процессе обжаривания солнечных шариков, начиненных сочным мясом вместе с нежнейшей моцареллой или пармезаном, томатным соусом. Порой туда добавляют грибы, фисташки и баклажан. Попробовать настоящие итальянские аранчини с белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном вы можете в новом меню «Тратории Фетучино» на стадионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». главной радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Радіо Рандеву. 103.4 FM.
1: Радіо Рандеву.
2: Радіо Рандеву.
3: В ефірі «Суть діла». «Суть діла».
1: Радіо Рандеву.
4: Друзья, добрый вечер, здравствуйте. Вы слушаете радио «Рандеву», в эфире программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами в определенной области, эту область освещаем, и сегодня у нас в гостях заместитель директора по продажам группы компании «Агроспецтех» Инна Ворошилова, и будем мы говорить о новых предложениях застройщика «Агроспецтех». Инна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Инна, ну, вы всегда с новостями к нам, и мне кажется, вообще можно, знаете, уже делать постоянную такую рубрику, потому что то, как развивается ваша команда, ваша компания, какие проекты вы создаете, какие вводите в эксплуатацию, не хватит пальцев обеих рук, чтобы пересчитать. Предлагаю рассказать о новом объекте, собственно, где он расположен, какая у него есть концепция, какой, раньше бы мы сказали, месседж, а сейчас... Какой смысл он несет в себе, какой инфраструктурой окружен, в общем, все хочется узнать.
5: Да, у нас стартовал вот буквально недавно новый проект, это жилой комплекс «Дом на Путейской». Несмотря на то, что это один дом, все равно это комплекс. И почему это комплекс, сейчас вот как раз я раскрою эту тему. Дело в том, что житель, приобретая новое жилье в наших проектах, он получает комплекс, состоящий из комфорта, бытового комфорта. Вот. И вот только в комплексе то, что мы собираем, да, вместе с архитекторами, это создается вот это ощущение, что ты живешь на несколько уровней выше, чем ты жил раньше. Вот. К примеру, дом на Путейской – это закрытая территория двора. Вот, то есть это паркинг только для своих. Это детская площадка, которая отделена домом от парковочных мест. И, соответственно, дополнительная безопасность этой, этой площадки. Конечно, дополнительное озеленение. И так район, ну, без того очень экологически чистый, да, там очень много зелени во дворах, плюс озеро сортировочное, мы знаем. Дом находится как раз недалеко от озера сортировочного. Там же располагается конный клуб. То есть все располагает к такому здоровому образу жизни. Если вот мы вспомним наш первый проект в этой локации, это жилой комплекс «Лесной», вот, то дом на Путейской – это продолжение серии таких клубных домов. Вот, поэтому это дополнительные высокие потолки. На первом этаже увеличенная высота потолков 3 метра, 2,75 на всех остальных этажах. То есть это дает дополнительный комфорт именно внутри пространства жилого. Мы ставим только премиальные лифты в наших проектах. Это бесшумные, скоростные, лифты с большим просветом, чтобы все крупногабаритное, да, что нужно пронести в квартиру, матрасы, шкафы, все это входило свободно в лифт, и вы не переплачивали за подъем. Вот, чтобы мама, если ждет ребенка с коляской, да, около лифта, они спокойно дождались лифта грузопассажирского, и поэтому все лифты грузопассажирские, да, чтобы они не пропускали маленький лифт, потому что он им неудобен. Поэтому здесь тоже это продуманное решение. То есть экономия времени, удобство, комфорт – это все заложено в проекте. Плюс сама локация. Дом стоит в окружении детских садов, школ, богатой инфраструктуры, магазинов. Вот, это удобно, и в то же время он несколько отдален от Московского шоссе, а, соответственно, он находится в более такой чистой экологической зоне. Вот, мы знаем, что именно вот район сортировки очень любят работники железной дороги. Вот, и, по сути, железная дорога – это экологически чистый транспорт. Вот. Поэтому именно это место, оно вот такое вот, ну, незадымленное, незагазованное. Это все влияет на образ жизни будущего жителя. Здесь удобно заниматься спортом, здесь удобно жить, удобно ставить свой автомобиль и оставить его, да, для того, чтобы передвигаться, перемещаться без него. Поэтому востребованность вот нашего первого проекта, да, показала нам, что в этом доме мы должны расширить ассортиментную линейку. Дело в том, что покупают это место очень часто молодежь, люди, которые вкладываются в недвижимость для своих детей, для будущего их обучения, из других городов. Наш город славится тем, что здесь очень хорошее образование и огромный образовательный кластер. Uh-huh. Вот, поэтому приезжают со всей России люди учиться, да, и востребованы в том числе студии, да, и поэтому вот мы одну квартиру на этаже, один стояк студии мы сделали в этом доме. Это uh-huh. у нас из всех проектов отличительная особенность. Вот мы запустили как раз именно дом, в котором будет присутствовать одна студия. Остальные квартиры однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные. Но при этом даже в студии есть место под гардеробную. То есть она такая просторная, да, 25 метров. И она позволяет себе разместить и кухонный гарнитур, и зону хранения, и спальную зону полноценную. Мы вычислили этот метраж, в общем-то, на опыте наших апартаментов на Родионова, которые мы строили. И мы видим, насколько они успешные и востребованные и удобные для использования, потому что там были метражи как раз 24-27 метров, вот такие вот. Это нужно, это требуется, и поэтому мы здесь тоже этот момент учли. Вот. Понятно, что старт продаж.
4: Уже.
5: Понятно, что цены будут расти. И вот для тех, кто действительно хочет успеть, нужно действовать именно сейчас.
4: Uh-huh.
5: Вот.
4: Поэтому, ну, зная ваш щепетильный подход к разным, да, финансовым программам, собственно, найти способ, как сделать это выгодно для покупателя, поэтому даже не буду вдаваться в подробности, зная, что вы над этим всегда работаете и предлагаете не один вариант, а несколько. Инна, вопрос вот какой. Заходил, заглянул... Думаю, стоит обратить на это внимание. На сайте Агроспецтех вы создали новый раздел «Личный кабинет». Mm-hmm. Собственно, какие операции там можно осуществлять? Ну и, собственно, сайт, мне кажется, стоит озвучить.
5: Вы меня порадовали, честно говоря, когда я слышу, что вы были в личном кабинете, значит, у вас есть мысли о покупке недвижимости.
4: Ну, конечно. А как иначе?
5: И это здорово. Да, действительно, мы понимаем, что настолько стремительно вообще развивается век технологий, и мы не отстаем, мы все свои проекты в том числе делаем технологичными, а уж раз проекты такие, то и нам нужно двигаться в сторону покупателя, в сторону клиента, который любит сокращать время на покупку квартиры, на выбор квартиры. И да, мы запустили на сайте личный кабинет. Вы заходите на сайт... Регистрируйтесь в личном кабинете, и все. Для вас открыта вся информация. По ценам, по наличию квартир, по акциям, которые проходят, да. Вы отслеживаете изменения, которые происходят. Даже тот, кто купил уже недвижимость, им тоже интересно быть в личном кабинете, потому что они видят изменения, видят конечность предложения, что у застройщика квартиры заканчивается, а стоимости растут, и это их приятно радует. Вот, поэтому много плюсов для всех, и для тех, кто на этапе выбора, и для тех, кто уже купил. Вот, поэтому рекомендую всем это делать. Плюс вы сокращаете время, вы можете заявку на бронь отправить непосредственно из личного кабинета. Опять же, что касается офисов продаж, да, мы работаем в рабочее время, когда все тоже работают. А личный кабинет – это любое время, даже ночью. Вот хотите вы купить недвижимость ночью, и вам это теперь возможно сделать. Поэтому, кому не спится, добро пожаловать к нам в Агроспецтех. В онлайн.
4: И, да, Инна, еще вот какой момент. Я из встречи нашей, да, каждой встречи понимаю, что если вот так вот в целом посмотреть на то, что вы предлагаете, на то, что вы строите для людей, ну, можно сказать, что у вас вообще полный ассортимент на любой вкус, да, это и элитная недвижимость в центре города, мы знаем, и дома комфорт-класса в нижней части города, разные районы.
5: Да.
4: Собственно, правильно понимаю, что, конечно, покупатели элитного жилья, да, и покупатели комфорт-класса могут отличаться. Компетентность сотрудников вашей компании, она настолько широка, что вы можете и подобрать, и предложить, и найти общий язык, собственно, с каждым покупателем.
5: Да, потому что у всех есть определенная задача, определенная идея покупки. И когда люди открыто с этим делятся, с менеджером, он непосредственно под ситуацию клиента, под его вот эту задачу, да, делает несколько вариантов решения, предложений делает. Вот. сейчас у нас, знаете, как мир, он тоже, да, вот меняется в этом плане. Есть стереотипное мышление, да, что как только вы обратились к менеджеру по продажам, все, вас будут доставать, звонить вам, всячески навязывать и все остальное.
4: Это горький опыт,
5: у
4: да.
5: У нас другая вообще, в принципе, технология, и мы говорим людям о том, что вы сократите время, и вы получите больше выгоды, если вы сразу расскажете, какая у вас задача, какая у вас идея, потому что у менеджеров колоссальный опыт. Они видели в своей жизни столько различных ситуаций, и поэтому вариативность решений может быть такая, о которой, ну, простой человек даже не думает. Ну, то есть он не располагает стольким множеством параметров и переменных, чтобы учесть их все, да, поэтому проще сократить время. Это как поход к врачу, да, если вас врач спрашивает, что вас беспокоит, какая у вас боль, вы же ему все рассказываете, и тогда он находит для вас решение. И то же самое и здесь. Ничем не отличается. У вас есть задача, ну, кто-то в продажах называет это боль, да, потому что она временная, и ее можно снять простым решением. Вот. И мы как раз именно этим и занимаемся. Поэтому менеджеры задают вопросы клиентам, снимают, так скажем, картину, да, и начинают предлагать решение. Иногда у нас люди покупают, приходят, например, с одним видением, да, они привыкли, у них есть сил привычки, они любят жить в одном районе, вот, а потом выясняется, что для них, для их образа жизни, для их детей вообще лучше другой район рассмотреть. Вот мы строим, ну, можно сказать, во всех районах города. Приокский пока еще мы не затронули, да, но и Сормово, и Московский район, и Канавинский район, Ленинский район, Нижегородский, Советский. Везде есть объекты наши. И, конечно, при таком разнообразии вы просто, ну, в рамках одного застройщика можете рассмотреть несколько вариантов, выбрать только тот, который вам подходит и самый выгодный для вас оказывается. Вот. Ну, не забываем, что у нас есть трейды. Вот. То есть есть и выкуп недвижимости, поэтому сделки проходят более безопасно, более комфортно и быстрее намного. Вот поэтому здесь, да, вы правы совершенно.
4: Инна, тогда я предлагаю, ну, понятно, что на сайте личный кабинет работает круглосуточно. Я предлагаю напомнить адреса, где можно с менеджерами как раз обсудить все желания, все нюансы и подобрать необходимые финансовые инструменты для того, чтобы мечта людей исполнилась как можно скорее. Куда обращаться?
5: Обращаться в наших же проектах, в наши же офисы продаж. Самый первый наш офис, который был открыт на улице Героя Сафронова, это офис Заречной части города. Также апартаменты на Родионова, на первом этаже у нас размещен офис продаж Родионова 136Б. Пожалуйста, приходите, уже давно офисы работают и ждут. И вот нас сегодня слушают, да, но именно в этот момент у нас уже собирают мебель, расставляют, так, да, стулья и готовят еще один офис продаж для жителей как раз вот Канавинского, Московского, Сормовского района. Это жилой комплекс «Патриот», и мы в нем открываем наш офис продаж. Проспект Героев, дом 5.
4: Вот. Отлично.
5: Это, да, центральная локация, так скажем, он стоит на границе нескольких районов, и получается, что это уникальное место, куда действительно могут приехать и сормовчане, и жители Московского района, да, и Канавинского, и всем это будет удобно, и метро недалеко. Вот, поэтому через неделю уже добро пожаловать в наш новый офис.
4: Отлично.
5: 4 мая мы начинаем работу еще и в нашем жилом комплексе «Патриот».
4: Здорово. Инна, огромное вам спасибо. Правда, восхищаюсь тем, какими темпами вы развиваетесь и насколько широк. Слово «ассортимент» мне не нравится, но насколько широка душа и подход к тому, чтобы сделать людей счастливыми у вас, у вашей команды. Спасибо вам огромное. Друзья, у нас в гостях в рамках программы «Суть дела» сегодня заместитель директора по продажам группы компании «Агроспецтех» Инна Ворошилова. Инна, до встречи.
5: Спасибо вам за приглашение. Я всегда рада вашим вопросам. Они интересные. Ну, а вас на личном кабинете ждем почаще.
4: Удовольствие. Друзья, это программа «Суть дела». Мы продолжаем эфир.
3: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».
0: Радио «Рандеву» 103.4 FM.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске содержать детей стало еще дороже жителям Нижнего. Зато для нижегородцев упростили выезд из города. Также в выпуске важная информация от Юрия Шалабаева. В Нижнем Новгороде 1 мая подорожала стоимость детских садов и школьного питания. Размер платы в городе, кроме Кстовского района, проиндексирован на 5%. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики. Увеличение составило от 2 до 10 рублей в день в зависимости от возраста ребенка и формата пребывания. Рост связали с подорожанием продуктов и топлива. В Нижнем тестируют особый режим работы умных светофоров. Изменения касаются участков дорог на выезде из города, о чем рассказали в ЦРТС. Скорректированные режимы умных светофоров на проспекте Гагарина в направлении Арзамаса и Богородска, на улице Родионова и Казанском шоссе в направлении Кстова. Специалисты обещают продолжить анализ трафика. При выявлении проблем будут проведены дополнительные корректировки. В Нижнем Новгороде завершается отопительный сезон. Как сообщил мэр города Юрий Шалабаев в Телеграм, отопление начнут отключать 5 мая. Шалабаев отметил, что синоптики прогнозируют в городе устойчивое тепло с температурой выше климатической нормы и добавил, что сразу после отключения отопления начнется подготовка к следующему сезону. В городских парках проводится противоклещевая обработка. Об этом также сообщил мэр Юрий Шалабаев. 4 мая обработка прошла в Автозаводском парке, 5-го она пройдет в парках Светлоярский и имени 1 мая. 6 числа от клеща обработают парки Дубки и Станкозавода, 7-го парк имени Свердлова и Щелоковский хутор. Когда пройдет обработка парка Швейцария, пока не ясно. И зарплата каждого второго нижегородца вырастет до 200 тысяч почти через 8 лет. Каждый четвертый житель области будет получать по 200 тысяч через 5 лет и 3 месяца. Об этом свидетельствуют данные РИА Новости. Согласно их рейтингу, Нижегородская область по динамике зарплат заняла 14-е место в России. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о грантах на развитие агротуризма, новых резидентах особой экономической зоны «Кулибин», восстановлении исторических зданий за счет средств инвестора и акционном вкладе «Победа». В Нижегородской области стартовал конкурсный отбор проектов в сфере сельского туризма для предоставления грантов «Агротуризм» в 2027 году. Максимальный размер гранта составит 10 миллионов рублей, сообщили в региональном Минсельхозе. Средства гранта можно потратить на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию объектов размещения, туристского показа и развлекательной инфраструктуры, подключение объектов сельского туризма к инженерным сетям, приобретение мебели или оборудования. Получателей гранта «Агротуризм» определит комиссия, сформированная Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Проекты оцениваются по 15 параметрам, среди которых доля собственных средств заявителя, планируемый среднегодовой прирост объема производства сельскохозяйственной продукции и количество привлеченных туристов, срок окупаемости проекта, количество новых рабочих мест. Три новых резидента особой экономической зоны «Кулибин» вложат в свои проекты 1 миллиард 900 миллионов рублей. Экспертный совет по развитию особой экономической зоны одобрил предоставление статуса резидента трем компаниям. Станкозавод «Арматек» локализует производство фрезерных обрабатывающих центров систем числового программного управления. Потребителями продукции станут предприятия машиностроения, энергетического и авиационного машиностроения, инструментального производства, а также производители пресс-форм и технологической оснастки. Объем инвестиций составит более 1 миллиарда рублей. «Артсилс» реализует проект по строительству завода по производству композитных мембран и композитных пленок на вспененной основе, а также экструзионной кашированной фольги для молочной отрасли. В настоящее время эта продукция является импортозамещающей. Объем инвестиций в проект составит 645 миллионов рублей. ООО «ТПК «Европласт» инвестирует 255 миллионов рублей в производственно-складской комплекс по обработке металла для производства стальных труб и теплиц. Найден инвестор для сохранения объекта культурного наследия жилого дома купца Рязанова в Городце. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. Объект был реализован через процедуру торгов и обошелся инвестору в 1 миллион 900 тысяч рублей. Площадь строения составляет около 150 квадратных метров, земельного участка более 2000 квадратных метров. Егор Поляков отметил, что новым владельцем объекта стал инвестор, уже имеющий положительный опыт восстановления объекта исторической недвижимости в Нижнем Новгороде. После реконструкции в купеческом в особняке планируют открыть гостевой дом. В Нижегородской области создан портал с информацией о 80 объектах исторической недвижимости, предназначенных для покупки. На сайте «Купить.УКН.РФ» можно в режиме реального времени отслеживать, какие архитектурные памятники находятся в стадии активных торгов. В преддверии Дня Победы НВД Банк запускает акционный вклад «Победа». Клиентам доступны варианты с начислением процентов ежемесячно и в конце срока. Вклад можно открыть до 30 июня 2026 года. Запуск акционного вклада «Победа» в канун одного из главных праздников страны уже стал многолетней доброй традицией НВД Банка. Продукт позволяет клиентам не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Макс.
1: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит радио.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: В эфире «Суть дела». Суть дела. Радио
3: Рандеву. Да, действительно, в эфире программа «Суть дела». Здравствуйте. И я приветствую в первую очередь нашего гостя. Вячеслава Зубарева, основатель и руководитель компании студии «Каскад», представитель фабрики «Каскад» в Порте в Нижнем Новгороде. Все верно?
4: Совершенно верно.
3: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Вы знаете, дорогие радиослушатели, мы, конечно же, с нашими гостями заранее пытаемся поговорить. Это пускай несколько минут, но тут сразу начинаешь понимать. Будешь ты беседовать с человеком, которому есть что рассказать, или тебе приходится просто с кем-то говорить, потому что попросить. Вот сейчас, мне кажется, тот самый случай, когда действительно не просили, а интересно. Потому что... Я думаю, что давайте вы будете отвечать на эти вопросы. Вы мне рассказали в двух словах о том, что у вас собственное производство и какие-то огромное количество технологий и всего остального. И вы для своей компании сами, вы не просто продаете свою продукцию, а вы ее и производите. Говорите в микрофон ближе, и я с удовольствием с нашими радиослушателями поделюсь этой информацией. В двух словах, чем вы отличаетесь от других производств?
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Наша студия «Каскад» на сегодня представляет в Нижнем Новгороде уникальный продукт. Это продукт фабрики «Каскад» и «Порте» российского производителя, уникального производителя. Хотелось бы отметить, что... В чем уникальность? Уникальность в том, что... Этот производитель с историей более 15 лет на сегодняшний момент уже зарекомендовал себя на российском и международном рынке как производитель уникального продукта. И именно производитель в полном цикле. То есть производитель «Каскад» и «Порте» на сегодня – это производитель полного цикла от производства и переработки алюминиевого профиля. Это покраска, анодировка алюминия. Уникальность – это 26 уникальных цветов данной продукции. Это закалка стекла, металлизация стекла, окраска стекла, работа со шпоном, работа с массивом, работа с массивом в 3D-отделках. Все это
3: то дает... Я так понимаю, что у вас производство такое, о котором мы раньше мечтали. Везли из границы, что-то делали. Рассказали еще эту историю о том, что многие европейские известные бренды куда-то деваются в последнее время. А вы развиваетесь, и я так понимаю, что чувствуете себя хорошо, потому что у вас постоянно идет развитие, и вы что-то новое открываете в своей компании. Как же так это происходит? И при этом, я так понимаю, что ваша продукция еще становится и дешевле, чем подобный аналог, который существует на рынке в принципе, да?
4: Совершенно верно, Алексей.
3: Вот это же абсолютно фантастическая история, когда российский производитель по качеству выше иностранных, и при этом еще и цена ниже. Ну, это прям для нашего времени просто абсолютно фантастический момент. Вот расскажите, как же так бывает, и почему это происходит, и почему не происходит по всем направлениям в нашей экономике?
4: Ну, так как компания берет все самое лучшее в производстве и создала уникальность благодаря именно полному циклу переработки материалов и полному циклу производства, за счет этого компания имеет уникальное ценовое предложение для конечного потребителя. Разница в цене на сегодняшний момент, если мы берем межкомнатные перегородки, это 15-20% дешевле по рынку.
3: Вот так вот.
4: Да, если мы рассмотрим европейские аналоги, когда-то с этого все начиналось, дизайн интересный в России, компании как Remadesio, это перегородки гардеробные, Polyform, мебель, Flexform, диваны и так далее. На сегодня данные компании стали отчасти уже недоступны по цене. У них тоже растет себестоимость в Европе и уровень жизни, и коммунальные платежи. Ввиду этого сроки поставки также у них растут.
3: То есть получается, что в нашем случае это даже и здорово, потому что такие компании, как ваша, представляют продукцию российскую высочайшего качества, и цена, соответственно, будет у нее ниже.
4: Совершенно верно.
3: А каким образом знакомится с вами потребитель? Ну, то есть это и дизайнеры, и частные вот, клиенты. Каким образом они могут познакомиться поближе с вашей компанией, да, и каким образом это нужно сделать для того, ну, то, что, чтобы понять до конца вашу продукцию. Я сейчас говорю о тех людях, которые еще не знакомы. У вас же там какой-то прекрасный есть офис на Большой Покровской, да, находится. Это же тоже достопримечательность уже города. В центре города находятся творческие люди, которые производят еще. Вот это удивительно, как вот все совместить. И красоту, и еще и качество работ. Вот как мне, человеку, который вот сейчас услышал по радио чуть-чуть, познакомиться с вашей продукцией? Что нужно сделать? Куда обратиться? На что обратить внимание?
4: В Нижнем Новгороде по адресу Большая Покровская, 78. У нас открытый и действует полноценный монобрендовый салон фабрики «Каскад и Порте».
3: Это я могу просто к вам
4: прийти, просим,
3: да, и пообщаться.
4: Можете,
3: да,
4: просто прийти, пообщаться, сделать предварительный расчет, получить консультацию, получить презентацию всей продукции фабрики.
3: И вы знаете, я вот сейчас у нас скоро начнется небольшой перерывчик в нашей программе, и мы вернемся обязательно в студию и поговорим. Вот вы рассказали еще о таком моменте. Мне очень нравятся такие моменты, когда люди так любят свою работу, что еще и помогают другим. Вы сказали, что ваш вот этот знаменитый вот этот вот, как его правильно назвать, это пространство?
4: Салон.
3: Салон, студия. Да? Вашу студию, ваш салон могут прийти и просто дизайнер, который не является вашим клиентом, и провести встречу со своим клиентом. Все правильно?
4: Совершенно верно.
3: При этом получив еще и интернет, и все удобства, вы таким образом поддержите коллег просто.
4: С большой симпатией, с добрым отношением. На момент открытия данного салона, студии «Каскад», у нас уже было запланировано, что данный салон будет являться местом для встречи дизайнера, любого дизайнера Нижнего Новгорода, и не только, со своими клиентами. То есть определенная бесплатная услуга коворкинга.
3: Ну, это достойно.
4: Все, что мы это имеем достойно в салоне, все наши услуги, чай, кофе и так далее, определенное уединение, выделенное место для работы с клиентом, мы предлагаем для дизайнеров Нижнего Новгорода.
3: Ага.
4: Большая Покровская, 78, студия «Каскад» ждет вас.
3: Да, нужно запоминать, друзья, это адрес очень интересного места. Мы сейчас продолжим рассказ об этой студии, уникальной студии. Как вы понимаете, люди там действительно необычные, а это значит талантливые.
2: Это «Суть дела» на радио. Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». Продолжайте слушать.
5: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Радио «Рандеву».
6: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: В эфире «Суть дела». «Суть дела».
7: «Радио Рандеву».
3: Мы продолжаем нашу программу. И в гостях у нас Зубарев Вячеслав, основатель и руководитель компании-студии «Каскад». Представитель фабрики «Каскад Эпорте» в Нижнем Новгороде. 30 лет опыта в сфере создания интерьерных решений. Есть такой вот опыт у нашего гостя. И мы продолжаем наш разговор об уникальной совершенно компании, которая находится в Нижнем Новгороде. Я так понимаю, что ваш собственный завод находится не в Нижнем Новгороде, да? Ну, это совершенно без разницы для нашего потребителя. Но здесь находится ваше прекрасное представительство, и именно здесь появляются какие-то интересные решения в области интерьеров в частных домах. И вообще, вот для кого вы больше работаете? Для частных потребителей или компаний целых? Какие заказы в основном идут у вас?
4: На сегодняшний день наши заказчики являются частные лица и корпоративные клиенты. Частные лица – это любые объекты от квартир, загородных домов, вплоть до дачных домов. За прошедший период реализовано довольно очень много объектов. Основная задача фабрики – предложить нашему клиенту не только частичную реализацию объекта в виде покупки дверей, межкомнатных перегородок.
3: Что тоже можно.
4: Что тоже можно, да. Но также и подойти к решению реализации дизайн-проекта именно как комплексное решение.
3: То есть это же сейчас и вообще всемировая такая история, да, что комплексное решение, когда полностью весь дизайн осуществляется одной компанией, ну, соответственно, всего помещения условно, да?
4: Да, вы правы. На сегодняшний момент к этому пришли практически все мировые лидеры, все производители. То есть они предлагают клиенту комплексный подход. Это как двери, перегородки, стеновые панели, диваны, кровати, тумбы, комоды, то есть элементы мебели, гардеробные комнаты. То есть комплекс клиента в едином стиле может быть отражен в любом интерьере. Именно... Что создает уникальность именно данного интерьера на долгие годы и уникальность как для конкретного потребителя.
3: Ну, и я так понимаю, что мы еще раз скажем, например, тем радиослушателям, которые чуть позже к нам присоединились, о том, что вы сами и производите эту уникальную фурнитуру, потому что у вас целый цикл полного, да, и это и производство, и дизайнеры, и все вместе работают и производят уникальный совершенно продукт, который является по качеству высочайшим, а по цене ниже даже, чем у конкурентов. Все правильно?
4: Совершенно верно.
3: Это здорово. И я так понимаю, что ваши заслуги оценены, и вы в ближайшее время поедете на выставку в Крокус Экспо со своей продукцией.
4: Совершенно верно. В ближайшее время с 19 по 21 февраля в Крокусе будет проходить международная выставка «Ардом», где фабрика «Каскад Эпорте» будет участвовать и займет достойное место. И клиенты, которые посетят и зрители данную выставку, они обратят большое внимание на предложенный ассортимент и сделают для себя правильный выбор.
3: Да, это я даже не сомневаюсь. А вот скажите, у вас же такой опыт работы в этом интереснейшем и, конечно, творческом деле. Как относится к нам, вот именно, допустим, представителям вот Нижегородского вот этого направления, как относится Москве? Есть ли там снобизм какой-то? Все ж лучшее находится в Москве, как считают многие. Или все-таки смотрят и по сторонам специалисты?
4: Так как мы представляем интересы фабрики только в Нижнем Новгороде, в Москве есть свои салоны фабрики «Каскад Эпорте», но, тем не менее, учитывая наш опыт 30-летний в данном направлении, работа с интерьером, создавая уникальные интерьерные решения, у нас периодически постоянно есть клиенты из Москвы. Так же, как нижегородские дизайнеры имеют московские объекты, так и мы сопровождаем их.
7: То есть, невзирая на то, что в Москве есть свои салоны «Каскады Порте», опыт наш с историей в 30 лет, он бесценен.
3: Вот,
7: и наши клиенты это ценят.
3: Вот я к этому и вел это все. Давайте еще раз подытожим. Во-первых, мы должны с вами рассказать о том, как познакомиться с вашей уникальной абсолютно продукцией вашей компании. Давайте адрес салона и адреса в интернете, наверное, тоже мы должны назвать, как бы, чтобы побыстрее найти. Или я просто могу в поисковике название вашей компании вбить «Каскады Порте» и сразу пойму, куда.
7: Нет. В Нижнем Новгороде ждем вас по адресу Большая Покровская, 78, сайт каскады.ру. В поисковике можно забить «Большая Покровская», «Студия Каскад» или «Студия Каскад», «Двери, перегородки».
3: Вот. Это просто очень важный момент.
7: Кому надо, нас нельзя не найти.
3: Ну, вы знаете, мы лучше всегда подскажем нашим радиослушателям, куда обращаться. Тем более, что я так понимаю, что на вас, наверное, достаточно косо должны смотреть ваши конкуренты, находящиеся в Нижнем Новгороде, поскольку у них цены выше, а качество не факт, что лучше. А в любом случае, человек, который собрался изменить свою жизнь, именно поменять интерьер, где бы то ни было, он, конечно, будет сравнивать. Он будет смотреть, и для того, чтобы быстренько найти правильный ответ, вот он должен все это понимать. Скажите, пожалуйста, какие перспективы? Вы мне рассказали о каком-то таком серьезном росте и развитии вашего именно производства, да? То есть, что постоянно что-то появляется новое. В тот момент, когда все плачут и говорят, что у них нет работы и все плохо, вы говорите о постоянном развитии. Это правда так? Или вы просто нам рассказываете сказки?
7: Нет, конечно же, фабрика постоянно развивается. Мы даже со своей стороны в Нижнем Новгороде, имея красивый, уникальный салон на Большой Покровской, 78, мы не успеваем обновлять экспозицию, насколько быстрыми шагами, ускоренными темпами развивается сама фабрика, само производство. Да, в этом и есть отчасти тоже уникальность. То, что есть тренды, есть перспективы, есть обратная связь с нашим клиентом, с дизайнерами по интерьеру, с архитекторами. И фабрика не стоит на месте. Она это слышит, она движется вперед.
3: То есть, если у нас так развивается серьезно вот само производство, то есть можно видеть о том, что ничего не стоит на месте, а все действительно продолжает расти и развиваться даже в это непростое время.
7: Совершенно верно. Как приведу пример активного его развития. На сегодняшний момент при строительстве многоквартирных домов появилось модно застройщикам применять планировочное решение, выделять гардеробную комнату как отдельное помещение.
3: Так.
7: Фабрика «Каскад» предлагает для наших клиентов 6 видов гардеробных комнат. Все они разные, стилистические, имеют разное наполнение. То есть, имея подсветку, выдвижные модули. Вариаций очень много. Это реально уникальный продукт. 6 видов гардеробных комнат, которые на сегодняшний момент, в течение 25 года, очень многие уже нашли своих клиентов. Люди пользуются, люди довольны. Происходят дозаказы. Опять же, уникальность фабрики в том, что на протяжении длительного времени мы можем доукомплектовывать свои объекты. То есть сегодня мы купили, допустим, дверь и перегородку. Завтра мы купили тумбу под телевизор. Потом мы купили гардеробную, витрину. Работа непосредственно...
3: То есть все можно докупать просто
7: совершенно
3: со временем, верно, да?
7: Совершенно
3: верно. Допустим, появились деньги.
7: Это уникальность производителя.
3: А вот сейчас современные тенденции такие, что если ты сразу не купил, то потом и не найдешь частей. Такого не бывает?
7: У нас такого не бывает.
3: Вот. Это очень важно, потому что наши китайские друзья этим славятся. Если ты сразу все не купил, весь комплект какого-то оборудования, то ты потом можешь его не найти, они уже новые изобрели и придумали. Здесь все правильно. Здесь я могу спокойно рассчитывать свои силы. Если я купил часть интерьера, то потом я знаю, что через месяц или через два я могу продолжить покупать и расширять его. Да? Вот это очень хорошая и очень важная вещь. И я напомню нашим радиослушателям о том, что «Каскад Порте» — это такая интересная история, что вы можете просто себе купить дверь, а можете полностью обновить весь
7: интерьер.
3: Весь интерьер, всей квартиры или всего помещения, в котором вы это проводите. Это интересно. Что бы вы сказали нашему, вот на прощание, нашему радиослушателю, который, услышав рассказ о вашей замечательной студии «Каскад и Порте», и фабрика уникальная, как оказалось, услугами которой хочется пользоваться, и вдвойне приятно, что это российский производитель, а качество это высочайшее, посерьезнее, чем во многих европейских странах. Вот что вы пожелаете человеку, который сейчас, может быть, задумался? Вот скоро я все-таки соберусь и сделаю ремонт. И вот стоит ему идти или продолжать сидеть и стесняться?
7: Однозначно. Нужно сделать правильный выбор. Любой бизнес строится при выборе продукта от дорогого к дешевому. Ну, наверное, будет правильно не стесняться сделать запрос, получить предварительный расчет. И зная уникальность компании, тренды, то, что предлагает наша фабрика «Каскад и Порте», вы будете понимать, куда двигаться дальше. Так как фабрика «Каскад и Порте» — это не только производитель, это реально партнер, который помогает создавать интерьеры. Данные интерьеры отражают тренды современного мира, современного дизайна. Ну и также вся наша продукция и реализованный объект, они реально отражают индивидуальность каждого нашего заказчика.
3: В общем, можно, прогуливаясь по нашей любимой улице, зайти к вам и просто поговорить.
7: И просто попить кофе.
3: И просто попить кофе и обсудить, с вашими дизайнерами, и обсудить с представителями компании о том, что бы я хотел и какие у меня есть возможности. Это же тоже немаловажно. Человек может распланировать целый цикл нужных дел, да, и постепенно начать менять свое пространство.
7: Вы правы.
3: Это здорово. Друзья, у нас был в гостях Зубарев Вячеслав, основатель и руководитель компании студии «Каскад», представитель фабрики «Каскад Порте» в Нижнем Новгороде. 30 лет опыта в сфере создания интерьерных решений. Спасибо вам, что пришли в гости. Ждем вас вновь.
7: Вам спасибо, Алексей.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл». Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 201-05-21. Всегда на связи.
1: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
2: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории «Феттучино». В качестве десерта в новом меню подается тирамису классико, известный нам как классический тирамису. Знаменитый итальянский многослойный десерт на основе кофейного ликера, в состав которого входят сыр маскарпоне, эспрессо, куриные яйца, сахар и печенье савоярди. Вишенкой на этом торте является легкий слой какао-пудры, который украшает десертную композицию. Споры о том, кто же является родоначальником тирамису, ведутся еще с 17 века. За это время рецепт многократно изменялся. В него добавляли грецкие орехи, заменяли какао-порошок тертым шоколадом, создавали бисквитную основу и винную пропитку. Порой десерт менялся до неузнаваемости и превращался в пудинг или кекс. Но что осталось неизменным и в наши дни, это любовь сладкоежек по всему миру к нежному воздушному вкусу тирамису. Кстати, десерт знаменит не только своей мягкой текстурой, но и бодрящими свойствами. Не случайно название его переводится как «Вознеси меня». Если хотите запрыгнуть на седьмое небо от счастья или взбодриться перед рабочим днем, не обязательно выпивать несколько кружек кофе. Достаточно отведать воздушный тирамису. Насладиться классическим итальянским тирамису вы можете в новом меню тратории «Феттучино» на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
6: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
2: Новости на радио Рандеву.
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске, когда средний нижегородец будет зарабатывать по 200 тысяч? Почему сейчас не стоит посещать некоторые парки города? Но вначале о старте летнего сезона в Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде завершается отопительный сезон. Как сообщил мэр города Юрий Шалабаев в Телеграм, отопление начнут отключать 5 мая. Шалабаев отметил, что синоптики прогнозируют в городе устойчивое тепло с температурой выше климатической нормы и добавил, что сразу после отключения отопления начнется подготовка к следующему сезону. В городских парках проводится противоклещевая обработка. Об этом также сообщил мэр Юрий Шалабаев. 4 мая обработка прошла в Автозаводском парке, 5-го она пройдет в парках Светлоярске и имени 1 мая. 6 числа от клеща обработают парки Дубки и Станкозавода, 7-го парк имени Свердлова и Щелоковский хутор. Когда пройдет обработка парка Швейцария, пока не ясно. В Нижнем Новгороде 1 мая подорожала стоимость детских садов и школьного питания. Размер платы в городе, кроме Кстовского района, проиндексирован на 5%. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики. Увеличение составило от 2 до 10 рублей в день в зависимости от возраста ребенка и формата пребывания. Рост связали с подорожанием продуктов и топлива. В Нижнем тестируют особый режим работы умных светофоров. Изменения касаются участков дорог на выезде из города, о чем рассказали в ЦРТС. Скорректированы режимы умных светофоров на проспекте Гагарина в направлении Арзамаса и Богородска, на улице Родионова и Казанском шоссе в направлении Кстово. Специалисты обещают продолжить анализ трафика. При выявлении проблем будут проведены дополнительные корректировки. И зарплата каждого второго нижегородца вырастет до 200 тысяч почти через 8 лет. Каждый четвертый житель области будет получать по 200 тысяч через 5 лет и 3 месяца. Об этом свидетельствуют данные РИА Новости. Согласно их рейтингу, Нижегородская область по динамике зарплат заняла 14 место в России. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
8: Нужен бетон? Звони «Водомант». Нужен автобетононасос? Звони «Водомант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
9: Нейросеть Яндекса на ближайшие пару майских дней запланировала в городе абсолютно летнюю погоду с температурой от минимальных 20 до максимальных 27 положительных градусов. Нижегородское небо при этом будет переменно облачным без осадков.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: В эфире «Радио Рандеву» программа «Люди. Дело».
6: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Рандеву», микрофон Андрей Лазарев. Это программа «Люди. Дело», где мы встречаемся с экспертами в определенной области, и вот это экспертное мнение доносим до вас, сами его анализируем, рефлексируем. И, собственно, сегодня мы встречаемся с человеком, который, мне кажется, умеет заглянуть и в будущее, и умеет понять и посмотреть шире, чем обычный обыватель, на то, собственно, что помогает нам сэкономить время, помогает нам чувствовать себя безопасно и комфортно. Я говорю про автомобили. У нас сегодня в гостях директор Луидор Авто Владимир Попов. Владимир, здравствуйте.
7: Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, радиослушатели Рандеву. Приветствую вас.
6: Да, сегодня мы хотели бы поговорить с вами о том, что не так часто в последнее время происходит, да, появление новых брендов, брендов с историей. Вот, собственно, наследие легенды. Я уверен, что нашим слушателям бренд SsangYong, который присутствовал на российском автомобильном рынке, хорошо знаком. И, собственно, он вернулся, но вернулся в другом статусе, насколько я понимаю. Давайте мы об этом поговорим. Как давно автосалон Луидор Авто работает с брендом KGM и почему вы выбрали именно эту марку?
7: На самом деле автосалон Луидор Авто KGM в Нижнем Новгороде начал работать с брендом в 2025 году. Нам буквально в марте исполнился год. Угу. Стартовали мы вместе с брендом в России. Премьера бренда состоялась 12 марта 2025 года. В этот день начались поставки модели KGM на Россию. Это Тиволи, универсальный Каранда и наш Торос, такой футуристический автомобиль, и классический рамный внедорожник Рекстон. То есть он известен по всему миру. Да? Четыре модели представляли в 2025 году наш бренд. Мы одни из первых открылись в России по брендбуку KGM. И работаем и ждем наших...
6: Хорошо. Владимир, а вот если говорить о том, что бы вы выделили для вот российских автолюбителей, какие особенности и преимущества этого бренда KGM или KGM?
7: На самом деле KGM — это SsangYong. Это новая компания, в 2022 году она переименовалась. Да? Uh-huh. Что мы имели по SsangYong и что мы видим сейчас исторически сложившееся... Особенность автомобиля – это надежность и долговечность этих автомобилей. Многие владельцы отмечают до сих пор это, и можно увидеть на дорогах SsangYong, которые ездят уже давно. Это проверено агрегатом. В наших моделях идут надежные компоненты, например, трансмиссия, коробка автоматическая Aisin, это, которую ценят во всем мире за плавность и за ресурсность этого агрегата. Это, конечно, гарантия 5 лет или 100 тысяч километров. Это расширенная гарантия, что подчеркивает уверенность бренда как нас, который сопровождает эти автомобили в обслуживании, и покупатели, которые знают то, что их обслужат очень хорошо. Это, конечно, адаптация к российским условиям. Например, уверенный запуск мороз, да, то, что была зима, да, это хорошая эксплуатация по дорогам, которых практически не было в Нижнем, если мы вспомним зиму. это разнообразие модельного ряда, да, допустим, если это будет GGM Tivoli, это компактный наш кроссовер, это Каранда, это классический наш кроссовер, это Торос, это такой среднеразмерный кроссовер, такой футуристический, брутальный, uh-huh. который он выделяется в потоке, и наш классический Рексон, рамный внедорожник с полным приводом, с понижающей передачей, с рамной конструкцией, то есть это автомобиль такой легендарный, если его там брать, он пересекался с Мерседесами в свое время, с М-классами. Что, чем выделяются наши автомобили? Это, конечно, интерьер автомобиля, выполненный в традиционном стиле, с привычным расположением кнопок, переключателей, что упрощает управление для тех, кто привык к классической эргономике автомобиля. В отличие от многих моделей, которые представлены сейчас на российском рынке, здесь меньше сенсора.
6: Вот за это вам огромное спасибо.
7: Люди, которые, как бы странно это ни звучало, да, мы идем по классической форме, да, восприятия автомобиля. Это официальный сервис и поддержка. КРЖМ представлен официально на российском рынке, чтобы обеспечивать доступ к сервисному обслуживанию. На данный момент нас больше практически 60 дилеров в России, где мы ждем, если что-то случится, на обслуживание этих автомобилей. И вот, как бы странно ни звучало, КРЖМ стал альтернативой для наших покупателей. Потому что это бренд южнокорейский изначально, да, с 54-го года он существует. И люди выбирают тех, кто не хочет выбирать другие марки, допустим, Сканайра.
6: Владимир, я прекрасно понимаю, что переименование, ну, условно, бренда с одного имени на другое, это больше, наверное, такой ход, если там, может быть, маркетинговый, да. Но меня интересует вот какой момент. В России особенно любят, да, внедорожники, кроссоверы, то есть это те автомобили, которые пользуются популярностью. Как бы вы оценили текущую ситуацию на рынке новых автомобилей вот именно в сегменте внедорожников и кроссоверов? Потому что, когда вы упомянули Rexton и сказали, что он рамный, даже я, человек, который просто больше наблюдает за автомобилем, понимаю, что рамных внедорожников не так много вообще представлено.
7: Остается их мало, да, и если верить, и надо верить данным аналитиков, ситуация вообще динамична сейчас в авторитейле, но с четким трендом, что кроссоверы и внедорожники уверенно лидируют. Вот, например, в феврале 26 года нам показал, что сегмент вот, кроссоверов составляет 75% со всего модельного ряда продаваемых автомобилей. Почему так происходит, наверное? А происходит из-за того, что многие привычные бренды покинули рынок, и выбор в других классах, например, седанов и компактных хэтчбеков, стал гораздо меньше. Кроссоверы универсальны. Они отлично подходят для города, позволяют выехать с дорог общего пользования. А если касается этой Rexton и других альтернативных моделей с рамной конструкцией, с понижающим рядом, они позволяют путешествовать, куда там глаза глядят. Это вот и выделяет вот этот класс автомобилей для, и является основополагающим для выбора покупателей.
6: Владимир, вопрос, который касается, наверное, покупателей бренда KGM. Вот как-то поменялся со временем портрет покупателей изначально Ssangyong, сейчас уже бренда KGM, то есть вы видите перемены в запросах, может быть, в привычках каких-то?
7: Естественно, время не стоит на месте. Портрет покупателя KGM меняется, изменился. Если раньше Ssangyong выбирали любителей рамных внедорожников, то КДЖМ сейчас привлекает более широкую аудиторию. Почему? Потому что выходят новые модели. На самом деле они смотрятся очень современно, очень классически, надежные и позволяют отвечать тем требованиям, которым к ним предъявляет потребитель.
6: Но опять же, южнокорейский подход к качеству, мне кажется, это уже давно не легенда, это уже сам по себе бренд.
7: От этого никуда не уйти. От этого никуда не уйти, да, действительно, есть такое.
6: А если говорить о гарантии, о сервисных программах, которые вы предлагаете покупателям автомобилей KGM, что о них сейчас можно сказать и, собственно, что должны знать потенциальные покупатели?
7: Знаете, покупая наш автомобиль, нашего бренда KGM, клиент получает заводскую гарантию 5 лет или 100 тысяч километров. Ну, в зависимости от того, что наступит раньше. На самом деле, это честные условия, и дистрибьютор KGM, да, уделяет этому большое внимание. Ну, начну с того, что в Москве у нас находится большой склад запасных частей, хаб, который нас сопровождает как дилеров в обслуживании наших клиентов. И нет без без перебоев поступают запчасти, оригинальные запчасти. Это нам помогает обслуживать клиентов. Дополнительно доступна программа «Помощь на дороге». Это круглосуточная поддержка клиентов в пределах 200 километров от крупных городов. Но, честно говоря, по статистике Нижний Новгород мы еще этой программой как бы не пользовались. И о чем это говорит? О надежности, как вы и подчеркнули, южнокорейского бренда.
6: Отлично. Владимир, я предлагаю сейчас взять небольшую паузу, конечно, чтобы все переосмыслить. Через минуту мы вернемся в эфир, друзья. Это программа «Люди дела». У нас в гостях директор Ллойда Рафта Владимир Попов. Говорим мы сегодня о наследии легенды, о том, как бренд «Ссан-Йонг» вернулся на российский рынок. Теперь называется КГМ. В общем, друзья, обратите свое внимание. Через минуту расскажем, как происходит работа с корпоративными клиентами. Собственно, какая команда трудится над тем, чтобы ваш автомобиль КГМ работал хорошо, безаварийно. И, как говорится, в чем заключается сервис. Об этом и обо всем через минуту в рамках программы «Люди дела». Оставайтесь с нами.
5: Это «Люди дела» на радио «Рандеву». 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
8: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. В эфире «Радио Рандеву» программа «Люди дела».
6: Друзья, мы продолжаем эфир. Это программа «Люди дела» на радио «Рандеву», где мы встречаемся с экспертами Брянобласти и, получая экспертное мнение, принимаем свое решение. Сегодня мы говорим в эфире с директором компании «Ллойда Рафта» Владимиром Поповым. Говорим мы про южнокорейский автомобильный бренд КГМ. Это наследие бренда «Ссан-Йонг», южнокорейское качество. Мы уже обсудили в первой части программы о том, какой модельный ряд, какие гарантии есть, собственно, про надежность. Здесь уже не на словах, а на деле. Это уже доказано не раз. Но вопрос вот какой. Я понимаю, что сейчас автомобильный рынок – это рынок не только простых покупателей, да, вот обычного человека, но еще и корпоративные клиенты. Как строится работа с корпоративными клиентами? И есть ли специальные условия для бизнеса? Потому что такие автомобили, мне кажется, и в бизнесе очень нужны.
7: Знаете, в самое непростое время, да, которое мы сейчас с вами проживаем, да, и для автобизнеса, и для бизнеса других отраслей, наша компания, и в том числе КГМ, уделяет очень большое внимание этим клиентам. Например, КГМ сотрудничает с крупными лизинговыми компаниями, при которых предоставляются очень большие дисконты. Да, это можно увидеть у нас будет в салоне или в контакте с нашими сотрудниками. Также мы делаем для корпоративных парков большие скидки. Для таких парков и для таких клиентов у нас выделены специально обученные сотрудники, которые сопровождают их от начала продажи и по всем техническим вопросам. Мы уделяем очень большое внимание этому, понимаем то, что это очень важно, тем более сейчас. Это позволяет компаниям, если мы говорим о финансировании через лизинги, убирать большую финансовую нагрузку на старте, да, и разделять это на равномерные какие-то части во время эксплуатации этого автомобиля.
6: Владимир, немаловажный вопрос. Мне кажется, когда бренд появляется на рынке, да, мы сейчас понимаем, что вокруг очень много брендов, о которых ты, возможно, ничего не слышал, не знаешь, что не относится к КГМ, потому что это бренд с историей. как меняются стандарты обучения сотрудников? Ведь они должны разбираться во всех тонкостях, во всех деталях, уметь помочь, понять с полуслова. И вот этот момент, чтобы не возникало недопонимания, как выстроена работа с сотрудниками и с командой?
7: На самом деле вся команда готова, команда профессионалы. И главный принцип, который мы прослеживаемся, это высокий уровень клиентского сервиса на всех этапах. Это от консультации до послепродажного обслуживания. Этот подход мы развивали с годами. Луидор Авто работал с технически сложным брендом, как Volkswagen. Благодаря этому сегодня мы, уверен, решаем любые технические задачи. С приходом к KGM мы дополнили опыт специализированными тренингами бренда. Они охватывают все вообще аспекты при работе с автомобилями, от продаж до сервиса. В результате наша команда сочетает, ну, я думаю, что профессионализм, кто с нами связан, кто будет связан, они в этом убедятся. То есть самое главное, это на самом деле вовлеченность команды и понимая то, что они делают. Это бизнес-процессы, которые реализованы на предприятии. И все то, что из этого вытекает на самом деле.
6: Владимир, тут еще один вопрос у меня родился. Не о том, чтобы помечтать. Я понимаю, что в непростые времена, возможно, не измеряются планы годовыми. Да, все-таки движутся, как по принципу Agile, короткими отрезками. Но все же, какие ближайшие планы на ближайший год, может быть, у автосалона, у Luidor Auto? И вообще, как вы видите, как эксперт, развитие бренда KGM в нашей стране?
7: Знаете, все динамично меняется, и наша задача не просто продавать эти автомобили. И мы хотим, чтобы бренд KGM ассоциировался с надежностью, знаете, с такой спокойствием человека, кто его купил, этот автомобиль выбрал, да, проголосовал рублем, чтобы он сел за руль и спокойно поехал, не переживая вообще ни о чем. Чтобы люди говорили, что KGM ассоциируется со спокойствием и с надежностью, который не подведет в дороге, в любую погоду, в любую ситуацию этот автомобиль выручит. Если, ну, тяжело сейчас говорить о каких-то цифрах, да, я бы хотел, чтобы KGM приобретал узнаваемость. Это мы видим на дорогах общего пользования. Мы участвуем во всех мероприятиях города, постараемся участвовать, чтобы люди воочию убедились и внешнему виду, и прокатились на этих автомобилях. Вот на днях буквально мы стартовали, и наш продукт можно увидеть, KGM можно увидеть теперь в маркетплейсах в известных. Это мы одни, наверное, из первых, кто это сделал в России. Это можете увидеть на маркетплейсах и выбрать ту продукцию, которая есть. Обязательно мы сопроводим вас. Нам будет просто интересна вот эта практика. Для нас она новая на самом деле.
6: Здорово. А где вот воочию можно в Нижнем Новгороде увидеть в автосалоне Luidor Auto?
7: Да, Luidor Auto. Мы находимся на Московском шоссе 86. Данный салон знает как Volkswagen в городе. Да, это около кинотеатра Москва. Очень легко найти. У нас мы представлены во всех, наверное, интернет-ресурсах. У нас есть свой сайт. Можно увидеть наши машины. И вообще во всех плоскостях, я думаю, мало кто нас не знает.
6: Это да, у вас прекрасная история, у вас отличный коллектив. И, наверное, финальный вопрос, чтобы, знаете, такое многоточие оставить, чтобы люди сами смогли прийти воочию к вам в автосалон, заглянуть в интернете, посмотреть на вашем сайте. Какой совет вы бы дали тем, кто только собирается присмотреться к покупке автомобиля KGM?
7: Ну, с радостью дам несколько советов, которые у меня есть, да, которые бы я рекомендовал своим друзьям, да, радиослушателям РНТВО. Это, конечно, начать с тест-драйва, то есть посетить наш дилерский центр, начать с тест-драйва, посмотреть, подходит ли вам автомобиль, почувствовать, как это устроена эргономика автомобиля, как он ведет себя в городе, как он ведет себя на трассе, примерить, как говорится, на себя этот потом подобрать автомобиль под свои задачи. Например, там Тиволи – это наш городской помощник. Каранда – это идеальный вообще выбор для семьи. Для семьи это классический автомобиль. Ну, почему бы не Торос, да, который он футуристический, современный, который притягивает взгляды людей на улице, или классический Рекстон. А также поговорить с нашими менеджерами, которые подберут любую программу финансирования, подберут комплектацию автомобиля, опции, которые можно, или доснастить эти автомобили, все в рамках одного дилерского центра. И немаловажно, да, это посетить наш сервисный центр, где убедиться, где эти автомобили будут обслуживаться. Тем более сейчас, где это вопрос стоит очень ярко, да, потому что купить это одно, обслуживать это другое. И чтобы он дарил эмоции очень долгие года и времена.
6: Абсолютно согласен. Да. Владимир, огромное вам спасибо. Позвольте в вашем лице поблагодарить всех, всю большую команду Luidor Auto, всех до единого, за то, что вы делаете, потому что в непростые времена, когда ты хочешь и ищешь действительно спокойствие, а спокойствие за рулем – это гарантия безопасности, находятся такие люди, эксперты, просто неравнодушные специалисты, как вы, как ваша команда.
7: Спасибо вам большое.
6: Которая помогает. Помогает с выбором. Это правда важно. Друзья, это программа «Люди. Дело» на радио «Рандеву». У нас сегодня в гостях директор Luidor Auto Владимир Попов. Мы говорили о наследии легенды, о бренде KGM. Запомните это название и приходите в салон Luidor Auto, чтобы воочию увидеть, присмотреться, составить свое мнение. Мне кажется, оно будет в положительном ключе в любом случае, потому что, когда речь заходит про спокойствие за рулем и про качество, вспоминаешь о тех людях, кто всегда готов провести тебя за руку правильным путем, показать нужный вариант.
7: Вам спасибо, Андрей, за эфир.
6: Благодарю вас.
7: Вам хорошего вечера.
6: Всего доброго. Мы продолжаем эфир, друзья. Оставайтесь с нами.
8: Это «Люди. Дело» на радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске содержать детей стало еще дороже жителям Нижнего. Зато для нижегородцев упростили выезд из города. Также в выпуске важная информация от Юрия Шалабаева. В Нижнем Новгороде 1 мая подорожала стоимость детских садов и школьного питания. Размер платы в городе, кроме Кстовского района, проиндексирован на 5%. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики. Увеличение составило от 2 до 10 рублей в день в зависимости от возраста ребенка и формата пребывания. Рост связали с подорожанием продуктов и топлива. В Нижнем тестируют особый режим работы умных светофоров. Изменения касаются участков дорог на выезде из города, о чем рассказали в ЦРТС. Скорректированные режимы умных светофоров на проспекте Гагарина в направлении Арзамаса и Богородска, на улице Родионова и Казанском шоссе в направлении Кстово. Специалисты обещают продолжить анализ трафика. При выявлении проблем будут проведены дополнительные корректировки. В Нижнем Новгороде завершается отопительный сезон. Как сообщил мэр города Юрий Шалабаев в Телеграм, отопление начнут отключать 5 мая. Шалабаев отметил, что синоптики прогнозируют в городе устойчивое тепло с температурой выше климатической нормы и добавил, что сразу после отключения отопления начнется подготовка к следующему сезону. В городских парках проводится противоклещевая обработка. Об этом также сообщил мэр Юрий Шалабаев. 4 мая обработка прошла в Автозаводском парке, 5-го она пройдет в парках Светлоярский и имени 1 мая. 6 числа от клеща обработают парки Дубки и Станкозавода, 7-го парк имени Свердлова и Щелоковский хутор. Когда пройдет обработка парка Швейцария, пока не ясно. И зарплата каждого второго нижегородца вырастет до 200 тысяч почти через 8 лет. Каждый четвертый житель области будет получать по 200 тысяч через 5 лет и 3 месяца. Об этом свидетельствуют данные РИА Новости. Согласно их рейтингу, Нижегородская область по динамике зарплат заняла 14 место в России. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Нейросеть Яндекса на ближайшие пару майских дней запланировала в городе абсолютно летнюю погоду с температурой от минимальных 20 до максимальных 27 положительных градусов. Нижегородское небо при этом будет переменно облачным без осадков.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

взяв за руку, тебя, родная, пройдусь я вечером по улицам Нижнего Новгорода, потому что они так прекрасны, потому что такая прекрасная погода, ну а ты просто удивительна. Примерно об этом Эрос Рамаццотти на радио Рандеву рассказал нам 8 часов и 7 минут. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствуют Блюзов Алексей и музыканты, которые дарят нам свою музыку. И в этом часе у них такие имена: Кабрина... Все, буквы путаю, гулять хочу. Сабрина Карпентер, Вон Диско, Сиа... Сара Джейн Моррис и Марио Бьонди, Майя Мишель, Моральный кодекс, Крис Ри, Рузвельт. Прямо сейчас очередная версия композиции Дэри Кул. Я даже исполнителей не хочу называть, потому что они меняются ежегодно и десятками раз, а песня остается, и написали ее, конечно, Бонни М. Друзья, всем такого же солнечного настроения я желаю, как эта музыкальная композиция, которая уже десятки лет развлекает и наших родителей развлекала, и нас, и наших детей, и уже внуков у многих тоже уже начинает развлекать. Так что, друзья, танцуем и отдыхаем. Со вторником вас, пятое.

0: авторекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Да, чашечка эспрессо очень хорошо с утра. Ну, для тех, кому это, конечно, полезно. Это точно. Но самое главное настроиться, потому что эти погоды чудные, которые стоят, они заставляют нас быть веселыми и позитивными. В рабочий день это прекрасно, потому что вечером мы идем все гулять. Уже сейчас в Нижнем Новгороде +20, а говорят, будет 26.

небосклон. Пойдем, плечами едва касаясь, друг другом от печали спасаясь. Ты будешь моя Мануэлла Сайенс, я твой боливар Симон.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая 6-я чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Сиа, радио Рандеву, 8 часов и 23 минуты. Рассказываю вам о том, что происходит на дорогах в Нижнем Новгороде. Если вы еще только собираетесь в дорогу, знайте. 5 баллов. Движение плотное, ну, как обычно, по утрам, но без каких-то эксцессов, никаких там часовых пробок нет. Ну, по крайней мере, на данный момент. Максимальный заторчик, когда нам приходится ползти, а не ехать, улица Ванеева. От улицы Косицкого до Надежды Сусловой ползем со скоростью 4 км в час. Время прохождения пробки около 20 минут. Ну, возьмите себя в руки, друзья. Знаете, все это время на каких-то 20 минут и все закончится. По 15 минут малая скорость, такая аж в 3 км в час. Это от улицы Стрелковой до улицы Старая Канава, от улицы Ярошенко до улицы Мирошникова, а также 5 км в час, такая скорость на улице Надежды Сусловой, от улицы генерала Ивлеева до Ванеева и от улицы Бориса Корнилова, родной моей улицы детства, до улицы Ванеева. Там скорость 4 км в час. Что касается мостов, в общем, все в порядке. Молитовский по направлению в центр 6 баллов, это максимальный показатель, остальные практически 0, ну где-то 1-2. Из центра Мызинский 8, это традиция, к этому мы уже привыкли и даже не обращаем на это внимания. Итак, друзья, в этом часе послушаем с вами «Моя Мишель», «Моральный кодекс», «Шефтеврент», «Крис Ари» и прямо сейчас «Сара Джейн Моррис» и «Марио Бьонди».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

О да, когда лето наступает, мы счастливы. Вот сейчас этот самый период, когда уже жарко по-летнему, но еще только начало мая. И впереди так много счастливых дней, которые мы проведем на природе, где-то в лесу, на речках и озерах. Ну, в общем, так, как нужно проводить лето. Но это время так мгновенно пролетает. Или даже если оно движется с нормальной скоростью, нам все равно его не хватает, потому что лето — это целая жизнь, это маленькая жизнь, как написал классик. Я желаю всем прекрасного лета 2026 года. Ну, а в финале этого часа на радио «Рандеву Моральный кодекс» Райт Эйфред и Крис Ри. Меня зовут Блюзов Алексей, желаю вам прекрасного, теплого.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Гринпин знает толк в томатах. Гринпин – это вкус богатый. Гринпин – кетчуп натуральный. Гринпин только выбираю.
2: Кетчуп и паста от Гринпин. Из настоящих помидоров.
1: Любимый Гринпин.
3: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
4: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда средний нижегородец будет зарабатывать по 200 тысяч? Почему сейчас не стоит посещать некоторые парки города? Но вначале о старте летнего сезона в Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде завершается отопительный сезон. Как сообщил мэр города Юрий Шалабаев в Телеграм, отопление начнут отключать 5 мая. Шалабаев отметил, что синоптики прогнозируют в городе устойчивое тепло с температурой выше климатической нормы, и добавил, что сразу после отключения отопления начнется подготовка к следующему сезону. В городских парках проводится противоклещевая обработка. Об этом также сообщил мэр Юрий Шалабаев. 4 мая обработка прошла в Автозаводском парке, 5-го она пройдет в парках Светлоярске и имени 1 мая. 6 числа от клеща обработают парки Дубки и Станкозавода, 7-го парк имени Свердлова и Щелоковский хутор. Когда пройдет обработка парка Швейцария, пока не ясно. В Нижнем Новгороде 1 мая подорожала стоимость детских садов и школьного питания. Размер платы в городе, кроме Кстовского района, проиндексирован на 5%. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики. Увеличение составило от 2 до 10 рублей в день в зависимости от возраста ребенка и формата пребывания. Рост связали с подорожанием продуктов и топлива. В Нижнем тестируют особый режим работы умных светофоров. Изменения касаются участков дорог на выезде из города, о чем рассказали в ЦРТС. Скорректированы режимы умных светофоров на проспекте Гагарина в направлении Арзамаса и Богородска, на улице Родионова и Казанском шоссе в направлении Кстово. Специалисты обещают продолжить анализ трафика. При выявлении проблем будут проведены дополнительные корректировки. И зарплата каждого второго нижегородца вырастет до 200 тысяч почти через 8 лет. Каждый четвертый житель области будет получать по 200 тысяч через 5 лет и 3 месяца. Об этом свидетельствуют данные РИА Новости. Согласно их рейтингу, Нижегородская область по динамике зарплат заняла 14 место в России. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Нейросеть Яндекса на ближайшие пару майских дней запланировала в городе абсолютно летнюю погоду с температурой от минимальных 20 до максимальных 27 положительных градусов. Нижегородское небо при этом будет переменно облачным, без осадков.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Project открыли новый музыкальный час на первой FM радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Плюсов Алексей. Это первое FM радио. Знаете, первое FM радио Нижнего Новгорода. Оно продолжает работать, и ему 30 с лишним лет. Точную цифру называть всегда лень, но мы ее обязательно будем называть в свой день рождения. Ну и, конечно, в преддверии Дня радио, который через пару дней состоится, тоже, конечно, вспомним и о точной дате. Но самое главное, что эта частота посылает вам музыку на протяжении 3 с лишним десятков лет и планирует это делать и дальше. Ну, какое время, знает только Бог, но пока мы работаем, соответственно, готовим для вас музыку, которая летит в эфир, и прямо сейчас мы послушаем с вами группу Poltergeist и «Вечное лето», «Mediculture», Кенни Уильямс, Крис Браун, он сегодняшний именинник, группа «Кино», группа «Звери», Джек Сваретти, «Ага», и прямо сейчас «Танцы».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ну, мы говорим не прощай, а вовсе даже и здравствуйте, друзья. Это радио Рандеву. Рассказываем вам о том, что происходит на дорогах в Нижнем Новгороде прямо сейчас. Ну, пробочки закончились. 4 балла, лишь местами затруднений. Максимальный заторчик, когда нам приходится ползти со скоростью 5 км в час, со скоростью пешехода, это Наванеева от улицы Козицкого до Надежды Суслова. Остальные заторы длятся меньше 10 минут. Ну и мосты тоже практически все свободны. Максимальный показатель 5 баллов — Молитовский мост-центр и 9 баллов — Мысинский из центра.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Суперстар. Everybody has a need to feel special. But a superstar, it's hard. Man, I tell you, it's hard.

0: Рандеву. Радио Суперстар.
1: В эфире радио Рандеву, радио Суперстар. Это действительно так, друзья, что тут скрывать. Ну и пришло время рассказать вам о именинниках сегодняшнего дня. О тех прекрасных людях, которые родились 5 мая. И неважно в какой год. Главное, что 5 мая. Мы с радостью поздравляем наших радиослушателей, которые родились в этот день. Любви, мира, счастья, всего самого светлого и доброго вам желаем. И рассказываем о ваших коллегах. О некоторых из них, конечно, которые родились в этот день. Знаменитые люди, которые родились 5 мая, прямо сейчас. В 1777 году в этот день родился Александр Александрович Чеховской. Князь, драматург, поэт, начальник репертуарной части петербургских императорских театров. В 1815 году родился Эжен Марен Лапиш, французский драматург, автор «Соломенной шляпки». В 1869 году родился Борис Львович Розинг, русский физик, ученый, педагог, изобретатель телевидения, автор первых опытов по телевидению, за которые Русское техническое общество аж в 1912 году присудило ему золотую медаль и премию имени Сименса, создал более 120 схем и систем телевизионных устройств. Представляете, как это давно было? В 1877 году в этот день родился Георгий Яковлевич Седов, исследователь Арктики, мечтавший покорить Северный полюс. В 1880 году родился Михаил Михайлович Фокин, артист балета и хореограф, основоположник классического романтического балета 20 века. 120 лет назад в этот день родился Виталий Павлович Полицеймак, актер театра и кино, народный артист СССР, папа Марина Полицеймак, актриса, замечательная и заслуженная артистки РСФСР, супруги Семена Фарады и мамы Михаила Полицеймака, который сейчас очень популярный актер театра и кино и телеведущий. 115 лет назад в этот день родился Жиль Гранже, французский кинорежиссер, у него снимались Жан Габен, Фернандель, Луи де Финес. В 1915 году родился Евгений Аронович Долматовский, русский советский поэт, автор многих известных песен, военный корреспондент. Он написал «Случайный вальс», «Добровольцы», «Любимый город» и, конечно же, так радостно это всегда говорить, «Сормовскую лирическую». Многие песни звучали и в популярных фильмах, таких как «Истребители», «Александр Пархоменко» и «Встреча на Эльбе». В 1915 году родился Юрий Владимирович Цейтлин, писатель-сатирик, эстрадный автор, поэт-песник и джазовый музыкант. Сколько талантов у этого человека. Среди песен, которые прозвучали на его стихи, первые встречи, которые исполняла Клавдия Шульченко, «Давай никогда не ссориться» из репертуара Маргариты Суворовой, спетой квартетом «Аккорд» и песню, а вернее, мелодию из кинофильма «Генералы песчаных карьеров». Классика. В 1923 году родился Михаил Алексеевич Егоров, герой Советского Союза, который водрузил вместе с Мелитоном Кантария Знамя Победы над Рейхстагом. В 1928 году родился Анатолий Степанович Иванов, писатель, который подарил нам «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов», по которым были сняты великие фильмы. В 1937 году родился удивительный русский актер Юрий Владимирович Назаров, советский российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации, начал сниматься с самого юного своего возраста. Первый фильм, в котором он снялся, «Рассказы о Ленине». Он там сыграл маленький эпизодик «Рабочий на собрание», а также в его огромнейшем, кстати, он снялся, ну и участвовал почти в 300 фильмов. Это трудно представить, но это действительно так. Великий и малый князь в Андрее Рублеве. Это он, конечно же, фильм «Трактир на Пятницкой». Ну и всем запомнилось, по крайней мере, людям моего возраста, конечно же, фильм «Маленькая Вера», где он сыграл одну из главных ролей папы этой самой Веры. В 1954 году родилась еще одна всенародно любимая актриса, которая, может быть, не играла главных ролей, они второстепенные, но каждая роль настолько запоминающаяся, что остается в наших сердцах наряду с главными героями — Наталья Николаевна Хорохорина. Около 150 ролей в кино. И вот сейчас для меня абсолютный шок, потому что Постеры этой девушки украшали стены наших квартир и различных там каких-то помещений. Она, безусловно, яркая звезда 90-х годов. Ирина Салтыкова сегодня отмечает 60 лет. Трудно представить, потому что мне ближе воспоминания такого плана. Ну, например, фильм «Брат 2», помните? Салтыкова прикольная, и это точно. Долгих лет жизни и всего самого прекрасного желаем. В 1988 году родилась английская певица Адель, а в 1990 году Илья Юрьевич Шляга, актер театра, кино, снимается очень много и прекрасно. Что так происходит? Это Вася Кузнечик из «Балабола» и главный исполнитель сериала «Тайный знак», который вышел, стал настолько популярным, что сняли уже и вторую, и третью часть. Скоро-скоро выйдет в прокат. Ну, а сейчас, друзья, мы заканчиваем нашу историю. Всегда, если есть такая возможность, выбираем музыканта, который и завершит наш марафон поздравлений. В 1989 году в этот день родился, мне кажется, очень яркий исполнитель. И зовут его Крис Браун, чья композиция и продолжает наш музыкальный эфир. Это «Радио Рандеву». Мы поздравляем всех именинников сегодняшнего дня с праздником любви, мира, счастья и всего вам самого настоящего.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Радио Рандеву. 103.4 FM. Рандеву. Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: А я хотела бы жить рядом с озером.
3: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске содержать детей стало еще дороже жителям Нижнего. Зато для нижегородцев упростили выезд из города. Также в выпуске важная информация от Юрия Шалабаева. В Нижнем Новгороде 1 мая подорожала стоимость детских садов и школьного питания. Размер платы в городе, кроме Кстовского района, проиндексирован на 5%. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики. Увеличение составило от 2 до 10 рублей в день в зависимости от возраста ребенка и формата пребывания. Рост связали с подорожанием продуктов и топлива. В Нижнем тестируют особый режим работы умных светофоров. Изменения касаются участков дорог на выезде из города, о чем рассказали в ЦРТС. Скорректированы режимы умных светофоров на проспекте Гагарина в направлении Арзамаса и Богородска, на улице Родионова и Казанском шоссе в направлении Кстово. Специалисты обещают продолжить анализ трафика. При выявлении проблем будут проведены дополнительные корректировки. В Нижнем Новгороде завершается отопительный сезон. Как сообщил мэр города Юрий Шалабаев в Телеграм, отопление начнут отключать 5 мая. Шалабаев отметил, что синоптики прогнозируют в городе устойчивое тепло с температурой выше климатической нормы и добавил, что сразу после отключения отопления начнется подготовка к следующему сезону. В городских парках проводится противоклещевая обработка. Об этом также сообщил мэр Юрий Шалабаев. 4 мая обработка прошла в Автозаводском парке, 5 она пройдет в парках Светлоярский и имени 1 мая. 6 числа от клещей обработают парки Дубки и Станкозавода, 7 парк имени Свердлова и Щелоковский хутор. Когда пройдет обработка парка Швейцария, пока не ясно. И зарплата каждого второго нижегородца вырастет до 200 тысяч почти через 8 лет. Каждый четвертый житель области будет получать по 200 тысяч через 5 лет и 3 месяца. Об этом свидетельствуют данные РИА Новости. Согласно их рейтингу, Нижегородская область по динамике зарплат заняла 14 место в России. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Нейросеть Яндекса на ближайшие пару майских дней запланировала в городе абсолютно летнюю погоду с температурой от минимальных 20 до максимальных 27 положительных градусов. Нижегородское небо при этом будет переменно облачным без осадков.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

что тут скрывать? Действительно мега-хит Ванессы Паради и Джоли Такси про песню про веселого таксиста. На этот раз в исполнении Lost Fingers, блистательного музыкального состава, который по-своему переделывает песни, они становятся совершенно новыми произведениями. Открыли новый музыкальный час. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио Рандеву. Я помню прекрасно момент, когда наше еще советское телевидение стало показывать какой-то, знаете, был цикл программ иностранных телевизионных каналов, и там вот был хит-парад, где маленькая девочка пела эту песню. Девочка мне не понравилась. Понравилась она мне спустя несколько лет, когда стала работать с Ленни Кравицем и выпустила просто волшебный альбом. Но это все наша история о сегодняшнем дне. Сегодня, в этом часе, музыкой вас будут радовать замечательные музыканты на радио «Рандеву». Это Stone Incorporated, Эрос Рамаццотти и Рики Мартин, INXS, Джо Кокер, Антон Лаврентьев, Ева Поля, This Black, Harry Styles, Дискотека Авария, суперкоманда Jammy Rockway, и прямо сейчас Майкл Бубле. Приятного вам прослушивания и хорошего дня, можно сказать летнего, хотя, конечно же, весенний, но прямо сейчас в Нижнем уже +26.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Привет, как жизнь студенческая?
2: Да есть хочется, а у меня только макароны.
1: Зато у меня есть Гвинпин. Объединимся?
2: Живем!
3: Кетчупы и соусы Гвинпин сделают простое блюдо необыкновенно вкусным. В составе только отборные томаты. Гвинпин – томатное искусство.
1: Хорошо пообедали. Все-таки Гвинпин классный.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Элегантный состав Aston Incorporated и у микрофона Лаура Федель. Спасибо им за эту нежную музыку, которая так прекрасно ложится на сегодняшнюю погоду. Видите, какая уже жара стоит с самого утра, просто по-летнему. Кстати, если сейчас на улице плюс 26, может быть, даже еще будет теплее. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха уже низкая, 30%, и температура воды в водоемах Нижнего Новгорода плюс 7 градусов. Ну, купаться, конечно, еще рано, но уже ощущение то, что приближается настоящее лето, оно уже никуда не денется. Это точно. На этом, на этой солнечной ноте Блюзов Алексей говорит всем до свидания. Обязательно с вами встретимся завтра на 103.4 FM в 8 часов утра. И также завтра обещал появиться в студии Андрей Топчий. Значит, он принесет огромное количество новейшей электронной музыки, которую вы еще никогда не слышали. А завтра в программе «Топчий Лайв» мы ее послушаем вместе с вами в прямом эфире. Это будет в 10 утра. Но я всех жду к 8 уже. Будьте любезны, не опаздывайте. Всем любви, мира и счастья. Обязательно услышимся с вами завтра. Прекрасного вам сегодняшней вечерней прогулки, потому что сидеть дома при преступление. Нужно обязательно выходить и гулять. Погода шепчет, друзья мои. Пока, до завтра.
1: Радио Рандеву 103.4 FM.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Слушайте радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
2: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: «Римские каникулы» с Ириной Ростовой.
1: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. «Римские каникулы» оживают в новом меню тратории «Феттучино». В качестве второго блюда в новом меню подается «Филетто ди манзо алла Россини». Это филе говядины, приготовленное на гриле, с соусом марсала и неаполитанским картофельным гатто. Секрет блюда кроется в соусе. В его основе – лук, чеснок, нарезанные шампиньоны, немного муки, говяжий бульон и самый главный ингредиент – красное крепленое вино марсала с окрестностей Сицилии, которое придает соусу насыщенной терпкости и прекрасно подчеркивает нежный вкус самой изысканной части теленка – вырезки. Картофельный гатто, с которым подают нежную вырезку под соусом, получил свое название еще в 18 веке, и происходит оно от французского слова «гато», что означает «пирог». В то время новая королева Мария Каролина Австрийская укрепила французский вкус в южной столице и сделала Неаполь местом встречи великих европейских кухонь. И нежная, воздушная неаполитанская запеканка с тремя видами сыра, с добавлением салями и мускатного ореха обрела новый виток популярности как вкусное дополнение к мясным блюдам. Попробовать традиционное «Филетто ди манзо алла Россини» вы можете в новом меню «Тратории Феттучино» на «Студионе 7». Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда средний нижегородец будет зарабатывать по 200 тысяч? Почему сейчас не стоит посещать некоторые парки города? Но вначале о старте летнего сезона в Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде завершается отопительный сезон. Как сообщил мэр города Юрий Шалабаев в Телеграм, отопление начнут отключать 5 мая. Шалабаев отметил, что синоптики прогнозируют в городе устойчивое тепло с температурой выше климатической нормы, и добавил, что сразу после отключения отопления начнется подготовка к следующему сезону. В городских парках проводится противоклещевая обработка. Об этом также сообщил мэр Юрий Шалабаев. 4 мая обработка прошла в Автозаводском парке, 5-го она пройдет в парках Светлоярский и имени 1 мая. 6 числа от клеща обработают парки Дубки и Станкозавода, 7-го парк имени Свердлова и Щелоковский хутор. Когда пройдет обработка парка Швейцария, пока не ясно. В Нижнем Новгороде 1 мая подорожала стоимость детских садов и школьного питания. Размер платы в городе, кроме Кстовского района, проиндексирован на 5%. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики. Увеличение составило от 2 до 10 рублей в день в зависимости от возраста ребенка и формата пребывания. Рост связали с подорожанием продуктов и топлива. В Нижнем тестируют особый режим работы умных светофоров. Изменения касаются участков дорог на выезде из города, о чем рассказали в ЦРТС. Скорректированы режимы умных светофоров на проспекте Гагарина в направлении Арзамаса и Богородска, на улице Родионова и Казанском шоссе в направлении Кстово. Специалисты обещают продолжить анализ трафика. При выявлении проблем будут проведены дополнительные корректировки. И зарплата каждого второго нижегородца вырастет до 200 тысяч почти через 8 лет. Каждый четвертый житель области будет получать по 200 тысяч через 5 лет и 3 месяца. Об этом свидетельствуют данные РИА Новости. Согласно их рейтингу, Нижегородская область по динамике зарплат заняла 14 место в России. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Нейросеть Яндекса на ближайшие пару майских дней запланировала в городе абсолютно летнюю погоду с температурой от минимальных 20 до максимальных 27 положительных градусов. Нижегородское небо при этом будет переменно облачным, без осадков.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья, традиции, Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

деревянное поле, каждый из нас воин, и сам выбирает, чего он достоин. Хранить традицию, слушать историю, или ломать границы и делать историю.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5-м этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5-м этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: А я хотела бы жить рядом с озером.
3: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Мама, я не хочу есть.
2: Не капризничай. Что тебе не нравится?
1: Чего-то не хватает.
2: Знаю я, чего тебе не хватает. Гвинпина?
1: Да.
3: Кетчупы и соусы Гвинпин сделают простое блюдо необыкновенно вкусным. В составе только отборные томаты. Гвинпин – томатное искусство.
1: Мам, я уже все съел. А можно еще? Только с Гвинпином.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: А может жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске содержать детей стало еще дороже жителям Нижнего. Зато для нижегородцев упростили выезд из города. Также в выпуске важная информация от Юрия Шалабаева. В Нижнем Новгороде 1 мая подорожала стоимость детских садов и школьного питания. Размер платы в городе, кроме Кстовского района, проиндексирован на 5%. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики. Увеличение составило от 2 до 10 рублей в день в зависимости от возраста ребенка и формата пребывания. Рост связали с подорожанием продуктов и топлива. В Нижнем тестируют особый режим работы умных светофоров. Изменения касаются участков дорог на выезде из города, о чем рассказали в ЦРТС. Скорректированы режимы умных светофоров на проспекте Гагарина в направлении Арзамаса и Богородска, на улице Родионова и Казанском шоссе в направлении Кстово. Специалисты обещают продолжить анализ трафика. При выявлении проблем будут проведены дополнительные корректировки. В Нижнем Новгороде завершается отопительный сезон. Как сообщил мэр города Юрий Шалабаев в Телеграм, отопление начнут отключать 5 мая. Шалабаев отметил, что синоптики прогнозируют в городе устойчивое тепло с температурой выше климатической нормы и добавил, что сразу после отключения отопления начнется подготовка к следующему сезону. В городских парках проводится противоклещевая обработка. Об этом также сообщил мэр Юрий Шалабаев. 4 мая обработка прошла в Автозаводском парке, 5 она пройдет в парках Светлоярске и имени 1 мая. 6 числа от клещей обработают парки Дубки и Станкозавода, 7 парк имени Свердлова и Щелоковский хутор. Когда пройдет обработка парка Швейцария, пока не ясно. И зарплата каждого второго нижегородца вырастет до 200 тысяч почти через 8 лет. Каждый четвертый житель области будет получать по 200 тысяч через 5 лет и 3 месяца. Об этом свидетельствуют данные РИА Новости. Согласно их рейтингу, Нижегородская область по динамике зарплат заняла 14 место в России. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Нейросеть Яндекса на ближайшие пару майских дней запланировала в городе абсолютно летнюю погоду с температурой от минимальных 20 до максимальных 27 положительных градусов. Нижегородское небо при этом будет переменно облачным без осадков.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории «Фетучино». В качестве десерта в новом меню подается тирамису «Классико», известный нам как классический тирамису. Знаменитый итальянский многослойный десерт на основе кофейного ликера, в состав которого входят сыр маскарпоне, эспрессо, куриные яйца, сахар и печенье савойярди. Вишенкой на этом торте является легкий слой какао-пудры, который украшает десертную композицию. Споры о том, кто же является родоначальником тирамису, ведутся еще с 17 века. За это время рецепт многократно изменялся. В него добавляли грецкие орехи, заменяли какао-порошок тертым шоколадом, создавали бисквитную основу и винную пропитку. Порой десерт менялся до неузнаваемости и превращался в пудинг или кекс. Но что осталось неизменным и в наши дни – это любовь сладкоежек по всему миру к нежному воздушному вкусу тирамису. Кстати, десерт знаменит не только своей мягкой текстурой, но и бодрящими свойствами. Не случайно название его переводится как «Вознеси меня». Если хотите запрыгнуть на седьмое небо от счастья или взбодриться перед рабочим днем, не обязательно выпивать несколько кружек кофе. Достаточно отведать воздушный тирамису. Насладиться классическим итальянским тирамису вы можете в новом меню тратории «Фетучино» на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале по традиции все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда средний нижегородец будет зарабатывать по 200 тысяч? Почему сейчас не стоит посещать некоторые парки города? Но вначале о старте летнего сезона в Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде завершается отопительный сезон. Как сообщил мэр города Юрий Шалабаев, в Телеграм отопление начнут отключать 5 мая. Шалабаев отметил, что синоптики прогнозируют в городе устойчивое тепло с температурой выше климатической нормы, и добавил, что сразу после отключения отопления начнется подготовка к следующему сезону. В городских парках проводится противоклещевая обработка. Об этом также сообщил мэр Юрий Шалабаев. 4 мая обработка прошла в Автозаводском парке, 5-го она пройдет в парках Светлоярский и имени 1 мая. 6 числа от клеща обработают парки Дубки и Станкозавода, 7-го парк имени Свердлова и Щелоковский хутор. Когда пройдет обработка парка Швейцария, пока не ясно. В Нижнем Новгороде 1 мая подорожала стоимость детских садов и школьного питания. Размер платы в городе, кроме Кстовского района, проиндексирован на 5%. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики. Увеличение составило от 2 до 10 рублей в день в зависимости от возраста ребенка и формата пребывания. Рост связали с подорожанием продуктов и топлива. В Нижнем тестируют особый режим работы умных светофоров. Изменения касаются участков дорог на выезде из города, о чем рассказали в ЦРТС. Скорректированы режимы умных светофоров на проспекте Гагарина в направлении Арзамаса и Богородска, на улице Родионова и Казанском шоссе в направлении Кстово. Специалисты обещают продолжить анализ трафика. При выявлении проблем будут проведены дополнительные корректировки. И зарплата каждого второго нижегородца вырастет до 200 тысяч почти через 8 лет. Каждый четвертый житель области будет получать по 200 тысяч через 5 лет и 3 месяца. Об этом свидетельствуют данные РИА Новости. Согласно их рейтингу, Нижегородская область по динамике зарплат заняла 14-е место в России. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Нейросеть Яндекса на ближайшие пару майских дней запланировала в городе абсолютно летнюю погоду с температурой от минимальных 20 до максимальных 27 положительных градусов. Нижегородское небо при этом будет переменно облачным, без осадков.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

На календаре, друзья, только 5 мая, но уже опьяняющее лето пришло в любимый город. Плюс 27 градусов на данный момент. В Нижнем Новгороде плюс 29 по ощущению, друзья. Такая жара действительно способна опьянить, поэтому берегите себя, берегите голову и будьте аккуратны, друзья. Оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». Волна под стать этому жаркому, прекрасному майскому дню, друзья. Завтра обещают такую же погоду, плюс 26 градусов, небольшие дожди. В четверг также плюс 27, друзья. В выходные уже будет небольшое похолодание и облачная погода. Но пока наслаждаемся с вами приближающимся летом. Далее по курсу на волне радио «Рандеву» группа «Мумитроль» с песней «Странные игры». Также команда «Марсу», «Нужны любовники» и их планы на это лето. Мы узнаем совсем скоро. Ну и прямо сейчас невероятная, готическая и загадочная Милен Фармер с песней «QI» на волне радио «Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: А я хотела бы жить рядом с озером.
3: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Ну, а мы с вами, друзья, в такую жару можем умолять только об одном, чтобы было еще чем дышать и был прохладный воздух, друзья. Это команда Филиппа Филлипса с кавером на группу Four Seasons и композиция Begging. Умоляю тебя, дорогая, сегодня снова положи свои руки мне на плечи и потанцуй со мной. Потрясающая композиция на волне радио «Рандеву». Оставайтесь с нами, друзья, далее по курсу. Только хорошая музыка. Команда Cocoon с кавером на композицию City of Stars. Потрясающая песня из мюзикла La La Land. Также команда Полюса. Белая музыка. В финале часа Оазис. И через несколько секунд команда Roxette. Друзья, с их хитом Listen to Your Heart. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не ошибаюсь.

0: Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.
1: Такое яркое.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске содержать детей стало еще дороже жителям Нижнего. Зато для нижегородцев упростили выезд из города. Также в выпуске важная информация от Юрия Шалабаева. В Нижнем Новгороде 1 мая подорожала стоимость детских садов и школьного питания. Размер платы в городе, кроме Кстовского района, проиндексирован на 5%. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики. Увеличение составило от 2 до 10 рублей в день в зависимости от возраста ребенка и формата пребывания. Рост связали с подорожанием продуктов и топлива. В Нижнем тестируют особый режим работы умных светофоров. Изменения касаются участков дорог на выезде из города, о чем рассказали в ЦРТС. Скорректированы режимы умных светофоров на проспекте Гагарина в направлении Арзамаса и Богородска, на улице Родионова и Казанском шоссе в направлении Кстово. Специалисты обещают продолжить анализ трафика. При выявлении проблем будут проведены дополнительные корректировки. В Нижнем Новгороде завершается отопительный сезон. Как сообщил мэр города Юрий Шалабаев в Телеграм, отопление начнут отключать 5 мая. Шалабаев отметил, что синоптики прогнозируют в городе устойчивое тепло с температурой выше климатической нормы и добавил, что сразу после отключения отопления начнется подготовка к следующему сезону. В городских парках проводится противоклещевая обработка. Об этом также сообщил мэр Юрий Шалабаев. 4 мая обработка прошла в Автозаводском парке, 5 она пройдет в парках Светлоярский и имени 1 мая. 6 числа от клещей обработают парки Дубки и Станкозавода, 7 парк имени Свердлова и Щелоковский хутор. Когда пройдет обработка парка Швейцария, пока не ясно. И зарплата каждого второго нижегородца вырастет до 200 тысяч почти через 8 лет. Каждый четвертый житель области будет получать по 200 тысяч через 5 лет и 3 месяца. Об этом свидетельствуют данные РИА Новости. Согласно их рейтингу, Нижегородская область по динамике зарплат заняла 14 место в России. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Нейросеть Яндекса на ближайшие пару майских дней запланировала в городе абсолютно летнюю погоду с температурой от минимальных 20 до максимальных 27 положительных градусов. Нижегородское небо при этом будет переменно облачным без осадков.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Добрый день, друзья! Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, и это Jamiroquai, который встречает нас в новом музыкальном часе с композицией «Goodbye to my dancer». Но пока он прощается со своей спутницей по танцам, мы с вами, друзья, только встретились для прекрасного музыкального часа на волне 103 и 4 FM. Далее по курсу Марк Ронсон в дуэте с Бруно Марсом и песней «Uptown Funk». Потанцуем с вами ближайшие несколько минут. Также команда Solar, Sacred Hearted, группа The Knives, песни Pedison, «Отпусти, наконец-таки, уже прошлое». И прямо сейчас Sonny Jay с песней Hands Free, If You Hold My Hand на радио Рандеву. Оставайтесь с нами, друзья, в компании отличной музыки.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
5: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню «Тратории Фетучино». В качестве закуски в новом меню подаются аранчини аль рагу бьянко – блюдо сицилийской кухни. Это жареные рисовые шарики с нежным белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном. Они могут иметь как круглую, так и конусообразную форму, вдохновленную вулканом Этна. Свое название блюдо получило благодаря насыщенному желто-оранжевому цвету, который шарики приобретают при добавлении шафрана, что придает аранчини сходство с маленькими апельсинами. На юге Италии аранчини являются традиционным блюдом для праздника Санта-Лючия, который местные отмечают перед Рождеством. Оно символизирует яркий свет лампы, зажженный Святой Люсией в страшный шторм, учиненный нечистыми силами. Маленькое солнце Люсии осветило любимому дорогу к причалу и спасло семью от голода. Сохранив культурные традиции и истоки, современные аранчини остаются незаменимым блюдом на итальянском столе. Для приготовления аранчини используют те же сорта отборного риса, как и при создании ризотто. Рис варят таким образом, чтобы сердцевина оставалась твердой. До готовности крупа доходит в процессе обжаривания солнечных шариков, начиненных сочным мясом вместе с нежнейшей моцареллой или пармезаном, томатным соусом. Порой туда добавляют грибы, фисташки и баклажан. Попробовать настоящие итальянские аранчини с белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном вы можете в новом меню «Тратории Фетучино» на стадионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

9 мая на календаре, друзья, красивая дата, и сегодня мир, как обычно, отмечает ряд интересных праздников. Сегодня, друзья, Всемирный день общения. Я поздравляю всех вас, ведь каждый день мы общаемся с разными людьми, друзья, с коллегами, с близкими, с друзьями, с клиентами, с кем угодно, друзья. Мы встречаем каждый день новых людей, и наше общение – это не только прямая речь, которую мы можем поддерживать, но также и положение нашего тела, наши эмоции, наша мимика, наши жесты могут о многом сказать нашему собеседнику. Поэтому сегодня, друзья, желаю вам легкого и действительно непринужденного общения. Также сегодня Международный день принцесс, замечательный праздник для всех милых и прекрасных леди. Также сегодня отмечают День водолаза, Международный день акушерки и день хокку. Красивая японская поэзия, друзья, замечательна по своей структуре и по смыслу, ведь она лаконично описывает мгновенное впечатление, природу или смену времен года. Один из таких примеров написал Мацуо Басё: «Старый пруд, прыгнула в воду лягушка, всплеск в тишине». Потрясающая, друзья, лирика и поэзия на радио «Рандеву», так же, как и музыка, которая звучит здесь, трогает душу и сердце. Оставайтесь с нами, впереди только хорошие песни.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Заз мгновение, друзья, там, где нет ни хлопот, ни тяга, точно желает каждый, особенно в рабочие будни, тем более такие жаркие, друзья. Я желаю вам сделать небольшую передышку, можно вместе передохнуть и, наконец-таки, послушать хорошую музыку на волне радио «Рандеву». Далее по курсу команда Depeche Mode с песней «Personal Jesus». Также услышим с вами легенду, группу «Аха». И прямо сейчас любимец нашей публики Леонид Агутин с песней про надежду, веру и любовь на радио «Рандеву».

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: кетчупы и соусы Гвинпин. Томатное искусство.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Продолжение эфира на волне радио «Рандеву», друзья. Энни с песней про лето. И прямо сейчас группа «Моя Мишель» и их замечательная лиричная композиция «На малиновой луне» на волне 103.4 FM. Я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами до завтрашнего дня, друзья.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда средний нижегородец будет зарабатывать по 200 тысяч? Почему сейчас не стоит посещать некоторые парки города? Но вначале о старте летнего сезона в Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде завершается отопительный сезон. Как сообщил мэр города Юрий Шалабаев в Телеграм, отопление начнут отключать 5 мая. Шалабаев отметил, что синоптики прогнозируют в городе устойчивое тепло с температурой выше климатической нормы, и добавил, что сразу после отключения отопления начнется подготовка к следующему сезону. В городских парках проводится противоклещевая обработка. Об этом также сообщил мэр Юрий Шалабаев. 4 мая обработка прошла в Автозаводском парке, 5 она пройдет в парках Светлоярский и имени 1 мая. 6 числа от клещей обработают парки Дубки и Станкозавода, 7-го парк имени Свердлова и Щелоковский хутор. Когда пройдет обработка парка Швейцария, пока не ясно. В Нижнем Новгороде 1 мая подорожала стоимость детских садов и школьного питания. Размер платы в городе, кроме Кстовского района, проиндексирован на 5%. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики. Увеличение составило от 2 до 10 рублей в день в зависимости от возраста ребенка и формата пребывания. Рост связали с подорожанием продуктов и топлива. В Нижнем тестируют особый режим работы умных светофоров. Изменения касаются участков дорог на выезде из города, о чем рассказали в ЦРТС. Скорректированные режимы умных светофоров на проспекте Гагарина в направлении Арзамаса и Богородска, на улице Родионова и Казанском шоссе в направлении Кстово. Специалисты обещают продолжить анализ трафика. При выявлении проблем будут проведены дополнительные корректировки. И зарплата каждого второго нижегородца вырастет до 200 тысяч почти через 8 лет. Каждый четвертый житель области будет получать по 200 тысяч через 5 лет и 3 месяца. Об этом свидетельствуют данные РИА Новости. Согласно их рейтингу, Нижегородская область по динамике зарплат заняла 14 место в России. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Нейросеть Яндекса на ближайшие пару майских дней запланировала в городе абсолютно летнюю погоду с температурой от минимальных 20 до максимальных 27 положительных градусов. Нижегородское небо при этом будет переменно облачным, без осадков.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Город фантом под колпаком, как супергерой спрятан под капюшон. Ни машин, ни людей, он на паузе целиком. Ты срезай с меня память, как масло ножом. Не смотри, что до пепла прожжен. Да, что-то не успел, но еще не сражен. Это время, как выбор в таблетках. Красивая смерть или возможность допрыгнуть, достать, осознать и успеть, и тебя обнять. И в тебя

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.
1: Ты ее помнишь? Можешь забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
2: Пусть она будет счастлива.
1: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. I could stay awake just to hear.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске содержать детей стало еще дороже жителям Нижнего. Зато для нижегородцев упростили выезд из города. Также в выпуске важная информация от Юрия Шалабаева. В Нижнем Новгороде 1 мая подорожала стоимость детских садов и школьного питания. Размер платы в городе, кроме Кстовского района, проиндексирован на 5%. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики. Увеличение составило от 2 до 10 рублей в день в зависимости от возраста ребенка и формата пребывания. Рост связали с подорожанием продуктов и топлива. В Нижнем тестируют особый режим работы умных светофоров. Изменения касаются участков дорог на выезде из города, о чем рассказали в ЦРТС. Скорректированные режимы умных светофоров на проспекте Гагарина в направлении Арзамаса и Богородска, на улице Родионова и Казанском шоссе в направлении Кстова. Специалисты обещают продолжить анализ трафика. При выявлении проблем будут проведены дополнительные корректировки. В Нижнем Новгороде завершается отопительный сезон. Как сообщил мэр города Юрий Шалабаев в Телеграм, отопление начнут отключать 5 мая. Шалабаев отметил, что синоптики прогнозируют в городе устойчивое тепло с температурой выше климатической нормы и добавил, что сразу после отключения отопления начнется подготовка к следующему сезону. В городских парках проводится противоклещевая обработка. Об этом также сообщил мэр Юрий Шалабаев. 4 мая обработка прошла в Автозаводском парке, 5-го она пройдет в парках Светлоярский и имени 1 мая. 6 числа от клеща обработают парки Дубки и Станкозавода, 7-го парк имени Свердлова и Щелоковский хутор. Когда пройдет обработка парка Швейцария, пока не ясно. И зарплата каждого второго нижегородца вырастет до 200 тысяч почти через 8 лет. Каждый четвертый житель области будет получать по 200 тысяч через 5 лет и 3 месяца. Об этом свидетельствуют данные РИА Новости. Согласно их рейтингу, Нижегородская область по динамике зарплат заняла 14-е место в России. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: нейросеть Яндекса на ближайшие пару майских дней запланировала в городе абсолютно летнюю погоду с температурой от минимальных 20 до максимальных 27 положительных градусов. Нижегородское небо при этом будет переменно облачным без осадков.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

не ходили уже. Я на автобусе до Краснодара решил поехать. И мы идем и беседуем. И она говорит, ну ты многого не знаешь, там, я тебя обманывала все время. Когда ты приезжал, ты уезжал, я еще с двумя крутила там роман, встречала. Вот. А ее подружки, которые там с нами были все время, там, они тоже все знали. Я такой вспоминаю, как они улыбались, подружки смотрели. И такой думаю, ёбаный. Я говорю, да ты говоришь. И я сажусь в автобус и уезжаю. А потом она мне присылает...

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
4: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории фетучини. В качестве традиционной закуски в новом меню подают брускетто. Это обжаренный на гриле толстый ломоть хлеба с хрустящей корочкой, который натирают горячим зубчиком чеснока и сбрызгивают оливковым маслом холодного отжима. Так итальянцы зашифровали привычный для нас сэндвич или тост. Сейчас брускетто является традиционной закуской в Италии, но изначально это было сезонное зимнее блюдо в сельской местности центрального региона. Домашние брускетты с вином обедали в поле сельские бедняки и еже перекусывали итальянские школьники на переменах. В наши дни любовь итальянцев к брускетте также крепка, а сама закуска до банального проста в приготовлении. Решающее значение имеет качество исходных продуктов – хлеба и масла. Базовую брускетту с чесноком подают к закусочной тарелке с мясными изделиями, прошутто или соленой вяленой говядиной. А популярным топпингом к закуске служит измельченный и приправленный солью спелый помидор со свежими листьями базилика. Закусочные брускетты бывают овощные, с сыром и яйцом, с рыбой, морепродуктами, мясом и дичью. А вот брускетты с пикантным итальянским сыром в сопровождении зеленого салата, грозди винограда и полнотелого красного вина считается уже легким обедом. В Нижнем Новгороде попробовать истинную итальянскую брускетту вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Вы слушаете «Радио Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Добрый день или добрый вечер, друзья. Это «Кому как удобнее». Я Андрей Лазарев. Приветствую вас на волне старейшей FM-радиостанции Нижнего Новгорода. Команда 21 Pilots продолжает наш эфир и близит этот час к завершению. Песня о том, как важно разрушать стены, если эти стены становятся для вас препятствием, а не способом защититься от внешнего мира. Впереди «Марсу нужны любовники», «Спандау Баллет» и еще много всего интересного. Дождитесь. И спасибо вам за то, что уделяете свое время нашей волне. Оставайтесь счастливыми. Остаюсь вместе с вами у руля космического корабля, который ставит для вас лучшую музыку.

0: чай, который хочется пить.
1: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологий.

0: Логичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
1: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Вы слушаете «Радио Рандеву». Интеллигентное радио Нижнего Новгорода.

0: начинаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцы могут стать недоступны даже СМС. Проезд для льготников, школьников и студентов стал дороже. Также в этом выпуске информация для водителей. Мобильные операторы начали рассылать нижегородцам предупреждения о проблемах с интернетом на 9 мая. Об этом сообщается в соцсетях. Ограничения в работе мобильного интернета введены в целях безопасности в связи с проведением массовых мероприятий в День Победы. Вместе с этим могут не отправляться даже СМС. Нижегородцам рекомендуют использовать Wi-Fi. При этом заверяется, что обычные звонки останутся доступными. Проезд в общественном транспорте для льготников, школьников и студентов подорожал в Нижегородской области. Как сообщили в компании CityCard, например, единый проездной для школьников и студентов на 20 поездок теперь стоит 300 рублей. Безлимитный абонемент на месяц – 1050 рублей. Льготникам безлимитный абонемент на месяц обойдется немного дешевле – 960 рублей. Нижегородстат опубликовал статистику рождаемости в регионе. По его данным, за прошлый год в Нижегородской области родилось 21 688 детей. Это почти на 1,5% меньше, чем в 2024 и более чем на 13% меньше, чем в 2021. Естественный прирост населения показывает отрицательные значения уже более 10 лет. Водители за парковку на газонах в Нижнем Новгороде оштрафовали на 9 миллионов рублей. В городе с 1 марта этого года за парковку на озелененных территориях вынесено почти 3000 постановлений. Общая сумма штрафа превысила 9 миллионов. Как сообщили в административно-технической инспекции города, нарушения фиксируются во время рейда, в том числе с помощью автоматического комплекса «Дозор». И на заправках начали действовать новые правила. Как сообщает Newsroom 24, на АЗС теперь отменена система, когда сначала автомобиль заправляют, а затем оплачивают покупку. Это сделано для снижения случаев неоплаты топлива. Вместе с этим наличные стали принимать только через отдельные кассы. Дополнительные требования коснулись и тары для топлива. Заливать бензин теперь разрешено только в специальные сертифицированные канистры с маркировкой.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Нейросеть Яндекса на ближайшие пару майских дней запланировала в городе абсолютно летнюю погоду с температурой от минимальных 20 до максимальных 27 положительных градусов. Нижегородское небо при этом будет переменно облачным, без осадков.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отверто.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9 900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Легенды звучат на радио Рандеву, друзья. По-другому и не скажешь. Это группа АХА, Under the Makeup, в продолжении нашего эфира. На дорогах тем временем непросто. Судя по порталу Яндекс.Медиа, 7 баллов по 10-бальной шкале.
1: Вы слушаете радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.
0: И от хитов начала 2000-х перейдем к годам 10-м. Jam, It's Amazing. Продолжение нашего эфира. Делайте громче.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Гринпин знает толк в томатах. Гринпин – это вкус богатый. Гринпин – кетчуп натуральный. Гринпин только выбираю.
2: Кетчупы и паста от Гринпин. Из настоящих помидоров.
1: Любимый Гринпин.
3: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Этот голос, эти волынки и барабаны забыть невозможно. Фил Коллинз, we wait and we wonder. Так называется эта песня, друзья. Я же спешу вас обрадовать и сообщить о том, что 13 мая стартует курс из 10 мастер-классов с опытными тренерами по ораторскому искусству Русланом Станчевым и Георгием Молокиным. Это интерактивные практические занятия о том, как говорить где угодно, когда угодно и с кем угодно, и почему большинство из нас боится, и как перешагнуть этот страх, о том, как сформулировать мысль и дополнить ее важными деталями, и почему говорить это не только слова, а это ваше тело, глаза, интонация, тембр и паузы. Публичные коммуникации – навык номер один в современном мире. Если вы хотите изменить свою жизнь, не, собственно говоря, прибегая к каким-то кардинальным мерам, а постепенно, планомерно и под руководством опытных наставников, приходите на заключительный курс этого сезона. Подробная информация по телефону 224-85-44 и 201-05-21. 224-85-44, 201-05-21. Либо заходите на страницу ВКонтакте «Мастерская Георгия Молокина». Там также есть вся необходимая информация. Научиться говорить красиво, осмысленно, четко, так, чтобы вас слушали, прислушивались и понимали, это возможно. Начинаем курс 13 мая. Под занавес этого часа, друзья, еще Rex Orange County появится здесь о том, что любить на самом деле это очень и очень легко. А мы с вами услышимся в следующем часе.
1: Радио-рандеву. Радио большого города. Радио-рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: Поможет жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых правилах на автозаправочных станциях. О том, как часто нижегородцы паркуются на газонах. Но вначале об отрицательном естественном приросте нижегородцев. Нижегородстат опубликовал статистику рождаемости в регионе. По его данным, за прошлый год в Нижегородской области родилось 21 688 детей. Это почти на 1,5% меньше, чем в 2024 и более чем на 13% меньше, чем в 2021. Естественный прирост населения показывает отрицательные значения уже более 10 лет. Водители за парковку на газонах в Нижнем Новгороде оштрафовали на 9 миллионов рублей. В городе с 1 марта этого года за парковку на озелененных территориях вынесено почти 3000 постановлений. Общая сумма штрафа превысила 9 миллионов. Как сообщили в административно-технической инспекции города, нарушения фиксируются во время рейда, в том числе с помощью автоматического комплекса «Дозор». Мобильные операторы начали рассылать нижегородцам предупреждения о проблемах с интернетом на 9 мая. Об этом сообщается в соцсетях. Ограничения в работе мобильного интернета введены в целях безопасности в связи с проведением массовых мероприятий в День Победы. Вместе с этим могут не отправляться даже СМС. Нижегородцам рекомендуют использовать Wi-Fi. При этом заверяется, что обычные звонки останутся доступными. Проезд в общественном транспорте для льготников, школьников и студентов подорожал в Нижегородской области. Как сообщили в компании CityCard, например, единый проездной для школьников и студентов на 20 поездок теперь стоит 300 рублей. Безлимитный абонемент на месяц – 1050 рублей. Льготникам безлимитный абонемент на месяц обойдется немного дешевле – 960 рублей. И на заправках начали действовать новые правила. Как сообщает Newsroom 24, на АЗС теперь отменена система, когда сначала автомобиль заправляют, а затем оплачивают покупку. Это сделано для снижения случаев неоплаты топлива. Вместе с этим наличные стали принимать только через отдельные кассы. Дополнительные требования коснулись и тары для топлива. Заливать бензин теперь разрешено только в специальные сертифицированные канистры с маркировкой.
7: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
6: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: нейросеть Яндекса на ближайшие пару майских дней запланировала в городе абсолютно летнюю погоду с температурой от минимальных 20 до максимальных 27 положительных градусов. Нижегородское небо при этом будет переменно облачным без осадков.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: слушаете радио «Рандеву». Интеллигентное радио Нижнего Новгорода.
1: Друзья, добрый вечер. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию Нижнего Новгорода, радио «Рандеву». И я, Андрей Лазарев, приветствую вас. Для того, чтобы скоротать этот поистине летний вечер, сделать его приятным и ярким, предлагаю лучшую подборку музыки всех эпох и, как говорится, направлений. Midnight Generation, Lana Del Rey, Женя Трофимов и группа «Комната культуры» — это планы на ближайшие минуты. Оставайтесь с нами.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! Сегодня мы поговорим про итальянскую закуску «Вителла Тоната». Популярная в северо-западных регионах Италии телятина тунцовая представляет из себя тонко нарезанные кусочки маринованной телятины, приправленные воздушным крем-соусом из тунца и оливкового масла. Первые упоминания рецепта идут из 19 века, когда мясо не мариновали, а отваривали и оставляли отдыхать под нежным кремовым одеялом. За это блюдо прозвали «отдохнувшей телятиной». К слову, в основу соуса тогда использовали анчоусы. Они были дешевле и являлись тайным способом перевозки дорогой и ценной для итальянцев соли из Франции. За счет долгого засаливания анчоусы дольше хранились и прекрасно оттеняли вкус мяса. В классическом рецепте филе телятины обычно маринуют в белом сухом вине с морковью, сельдереем и зеленью. В облегченном варианте к соусу из тунца могут добавить майонез, каперсы, лимон, а основной ингредиент заменить на курицу. Благодаря своему биохимическому составу вителла тоната обладает самым сильным мясным вкусом, который отчетливо проявляется в консервированном тунце. В Нижнем Новгороде попробовать истинное итальянское вителла тоната вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.
0: В эфире «Радио Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник из

0: За 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Как легко измерить скорость в километрах в час? Морских или обычных милях? Это так легко, так понятно. А как измерить скорость жизни? Какова скорость проживания? 6 чашек кофе в день, 2 похода в кино в месяц, 3 деловых обеда и 1 вечеринка в неделю, 1,5 любовных приключения в сезон –

серьезное решение за 10 лет. Юная любовница раз в 2 года. Мелкая ложь каждый час. Двое детей за всю жизнь. Неоконченное образование навсегда. На одну радость два несчастья. Ремонт дома раз в 8 лет. Одна настоящая любовь за всю жизнь. Что считать скоростью? Как понять, быстро живешь или нет? А как понять, что живешь на нейтральной скорости? Два выходных в неделю, месяц отпуска в год, настоящая радость иногда, одна душевная травма раз в 1,5 года, простуда каждую весну, на одного найденного друга один потерянный, парикмахерская раз в 3 недели, спортзалы по вторникам и четвергам, техосмотр машины регулярно, командировки иногда, стоматолог один раз в год, похороны все чаще и чаще, свадьбы все реже и реже, веселый Новый год не каждый год, свежая рубашка, желательно.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
3: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцам могут стать недоступны даже СМС. Проезд для льготников, школьников и студентов стал дороже. Также в этом выпуске информация для водителей. Мобильные операторы начали рассылать нижегородцам предупреждения о проблемах с интернетом на 9 мая. Об этом сообщается в соцсетях. Ограничения в работе мобильного интернета введены в целях безопасности в связи с проведением массовых мероприятий в День Победы. Вместе с этим могут не отправляться даже СМС. Нижегородцам рекомендуют использовать Wi-Fi. При этом заверяется, что обычные звонки останутся доступными. Проезд в общественном транспорте для льготников, школьников и студентов подорожал в Нижегородской области. Как сообщили в компании CityCard, например, единый проездной для школьников и студентов на 20 поездок теперь стоит 300 рублей. Безлимитный абонемент на месяц – 1050 рублей. Льготникам безлимитный абонемент на месяц обойдется немного дешевле – 960 рублей. Нижегородстат опубликовал статистику рождаемости в регионе. По его данным, за прошлый год в Нижегородской области родилось 21 688 детей. Это почти на 1,5% меньше, чем в 2024 и более чем на 13% меньше, чем в 2021. Естественный прирост населения показывает отрицательные значения уже более 10 лет. Водители за парковку на газонах в Нижнем Новгороде оштрафовали на 9 миллионов рублей. В городе с 1 марта этого года за парковку на озелененных территориях вынесено почти 3000 постановлений. Общая сумма штрафа превысила 9 миллионов. Как сообщили в административно-технической инспекции города, нарушения фиксируются во время рейда, в том числе с помощью автоматического комплекса «Дозор». И на заправках начали действовать новые правила. Как сообщает Newsroom 24, на АЗС теперь отменена система, когда сначала автомобиль заправляют, а затем оплачивают покупку. Это сделано для снижения случаев неоплаты топлива. Вместе с этим наличные стали принимать только через отдельные кассы. Дополнительные требования коснулись и тары для топлива. Заливать бензин теперь разрешено только в специальные сертифицированные канистры с маркировкой. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Нейросеть Яндекса на ближайшие пару майских дней запланировала в городе абсолютно летнюю погоду с температурой от минимальных 20 до максимальных 27 положительных градусов. Нижегородское небо при этом будет переменно облачным, без осадков.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! Сегодня мы поговорим о пасте карбонара. Это блюдо было придумано менее 100 лет назад, но так полюбилось итальянцам, что стало визитной карточкой Рима и всего центрального региона. Привычные многим спагетти с сыром и беконом на родине имеют особую рецептуру. По традиции, вместо бекона итальянцы добавляют сыровяленые свиные щечки и обильно приправляют их свежемолотым черным перцем. Также в классическую карбонару не кладут чеснок. А вот к соусу есть вопросы. Кому-то может не понравиться оригинальная итальянская задумка, ведь в ней отсутствуют сливки. Настоящий соус для пасты «Алла карбонара» делают из сырых желтков, твердого соленого сыра или пармезана и соли. До полной готовности соус доходит от тепла только что сваренной пасты, из-за чего блюдо может показаться суховатым. В Нижнем Новгороде попробовать истинную итальянскую карбонару вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеный 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5-м этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5-м этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Большой, широкий город, магистрали и дома. Гусары в окна, бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя, неблагодарна.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отвергайте.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.
1: Ребята, это танцы МКС, нормально, Сергей, ноль, Иван, Сергей.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
2: А я хотела бы жить рядом с озером.
3: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
2: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых правилах на автозаправочных станциях. О том, как часто нижегородцы паркуются на газонах. Но вначале об отрицательном естественном приросте нижегородцев. Нижегородстат опубликовал статистику рождаемости в регионе. По его данным, за прошлый год в Нижегородской области родилось 21 688 детей. Это почти на 1,5% меньше, чем в 2024 и более чем на 13% меньше, чем в 2021. Естественный прирост населения показывает отрицательные значения уже более 10 лет. Водителей за парковку на газонах в Нижнем Новгороде оштрафовали на 9 миллионов рублей. В городе с 1 марта этого года за парковку на озелененных территориях вынесено почти 3000 постановлений. Общая сумма штрафа превысила 9 миллионов. Как сообщили в административно-технической инспекции города, нарушения фиксируются во время рейда, в том числе с помощью автоматического комплекса «Дозор». Мобильные операторы начали рассылать нижегородцам предупреждения о проблемах с интернетом на 9 мая. Об этом сообщается в соцсетях. Ограничения в работе мобильного интернета введены в целях безопасности в связи с проведением массовых мероприятий в День Победы. Вместе с этим могут не отправляться даже СМС. Нижегородцам рекомендуют использовать Wi-Fi. При этом заверяется, что обычные звонки останутся доступными. Проезд в общественном транспорте для льготников, школьников и студентов подорожал в Нижегородской области. Как сообщили в компании CityCard, например, единый проездной для школьников и студентов на 20 поездок теперь стоит 300 рублей. Безлимитный абонемент на месяц – 1050 рублей. Льготникам безлимитный абонемент на месяц обойдется немного дешевле – 960 рублей. И на заправках начали действовать новые правила. Как сообщает Newsroom 24, на АЗС теперь отменена система, когда сначала автомобиль заправляют, а затем оплачивают покупку. Это сделано для снижения случаев неоплаты топлива. Вместе с этим наличные стали принимать только через отдельные кассы. Дополнительные требования коснулись и тары для топлива. Заливать бензин теперь разрешено только в специальные сертифицированные канистры с маркировкой. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Нейросеть Яндекса на ближайшие пару майских дней запланировала в городе абсолютно летнюю погоду с температурой от минимальных 20 до максимальных 27 положительных градусов. Нижегородское небо при этом будет переменно облачным, без осадков.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: If you decide to walk away so easily, just because I said some things I didn't mean, in case you change your mind about all this, I guess it's just the way it has to be.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не ошибаюсь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Три и четыре FM.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Пятница».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцам могут стать недоступны даже СМС. Проезд для льготников, школьников и студентов стал дороже. Также в этом выпуске информация для водителей. Мобильные операторы начали рассылать нижегородцам предупреждения о проблемах с интернетом на 9 мая. Об этом сообщается в соцсетях. Ограничения в работе мобильного интернета введены в целях безопасности в связи с проведением массовых мероприятий в День Победы. Вместе с этим могут не отправляться даже СМС. Нижегородцам рекомендуют использовать Wi-Fi. При этом заверяется, что обычные звонки останутся доступными. Проезд в общественном транспорте для льготников, школьников и студентов подорожал в Нижегородской области. Как сообщили в компании CityCard, например, единый проездной для школьников и студентов на 20 поездок теперь стоит 300 рублей. Безлимитный абонемент на месяц – 1050 рублей. Льготникам безлимитный абонемент на месяц обойдется немного дешевле – 960 рублей. Нижегородстат опубликовал статистику рождаемости в регионе. По его данным, за прошлый год в Нижегородской области родилось 21 688 детей. Это почти на 1,5% меньше, чем в 2024 и более чем на 13% меньше, чем в 2021. Естественный прирост населения показывает отрицательные значения уже более 10 лет. Водителей за парковку на газонах в Нижнем Новгороде оштрафовали на 9 миллионов рублей. В городе с 1 марта этого года за парковку на озелененных территориях вынесено почти 3000 постановлений. Общая сумма штрафа превысила 9 миллионов. Как сообщили в административно-технической инспекции города, нарушения фиксируются во время рейдов, в том числе с помощью автоматического комплекса «Дозор». И на заправках начали действовать новые правила. Как сообщает Newsroom 24, на АЗС теперь отменена система, когда сначала автомобиль заправляют, а затем оплачивают покупку. Это сделано для снижения случаев неоплаты топлива. Вместе с этим наличные стали принимать только через отдельные кассы. Дополнительные требования коснулись и тары для топлива. Заливать бензин теперь разрешено только в специальные сертифицированные канистры с маркировкой. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Нейросеть Яндекса на ближайшие пару майских дней запланировала в городе абсолютно летнюю погоду с температурой от минимальных 20 до максимальных 27 положительных градусов. Нижегородское небо при этом будет переменно облачным, без осадков.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио Рандеву. В эфире «Становитесь только лучше». Радио Рандеву. В эфире с 1990.

0: Чаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых правилах на автозаправочных станциях. О том, как часто нижегородцы паркуются на газонах. Но вначале об отрицательном естественном приросте нижегородцев. Нижегородстат опубликовал статистику рождаемости в регионе. По его данным, за прошлый год в Нижегородской области родилось 21 688 детей. Это почти на 1,5% меньше, чем в 2024 и более чем на 13% меньше, чем в 2021. Естественный прирост населения показывает отрицательные значения уже более 10 лет. Водителей за парковку на газонах в Нижнем Новгороде оштрафовали на 9 миллионов рублей. В городе с 1 марта этого года за парковку на озелененных территориях вынесено почти 3000 постановлений. Общая сумма штрафа превысила 9 миллионов. Как сообщили в административно-технической инспекции города, нарушения фиксируются во время рейдов, в том числе с помощью автоматического комплекса «Дозор». Мобильные операторы начали рассылать нижегородцам предупреждения о проблемах с интернетом на 9 мая. Об этом сообщается в соцсетях. Ограничения в работе мобильного интернета введены в целях безопасности в связи с проведением массовых мероприятий в День Победы. Вместе с этим могут не отправляться даже СМС. Нижегородцам рекомендуют использовать Wi-Fi. При этом заверяется, что обычные звонки останутся доступными. Проезд в общественном транспорте для льготников, школьников и студентов подорожал в Нижегородской области. Как сообщили в компании CityCard, например, единый проездной для школьников и студентов на 20 поездок теперь стоит 300 рублей. Безлимитный абонемент на месяц – 1050 рублей. Льготникам безлимитный абонемент на месяц обойдется немного дешевле – 960 рублей. И на заправках начали действовать новые правила. Как сообщает Newsroom 24, на АЗС теперь отменена система, когда сначала автомобиль заправляют, а затем оплачивают покупку. Это сделано для снижения случаев неоплаты топлива. Вместе с этим наличные стали принимать только через отдельные кассы. Дополнительные требования коснулись и тары для топлива. Заливать бензин теперь разрешено только в специальные сертифицированные канистры с маркировкой. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Нейросеть Яндекса на ближайшие пару майских дней запланировала в городе абсолютно летнюю погоду с температурой от минимальных 20 до максимальных 27 положительных градусов. Нижегородское небо при этом будет переменно облачным без осадков.
1: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории фетучини. В качестве традиционной закуски в новом меню подают брускетто. Это обжаренный на гриле толстый ломоть хлеба с хрустящей корочкой, который натирают горячим зубчиком чеснока и сбрызгивают оливковым маслом холодного отжима. Так итальянцы зашифровали привычный для нас сэндвич или тост. Сейчас брускетто является традиционной закуской в Италии, но изначально это было сезонное зимнее блюдо в сельской местности центрального региона. Домашние брускетты с вином обедали в поле сельские бедняки, и ежи перекусывали итальянские школьники на переменах. В наши дни любовь итальянцев к брускетте также крепка, а сама закуска до банального проста в приготовлении. Решающее значение имеет качество исходных продуктов – хлеба и масла. Базовую брускетту с чесноком подают к закусочной тарелке с мясными изделиями, прошутто или соленой вяленой говядиной. А популярным топпингом к закуске служит измельченный и приправленный солью спелый помидор со свежими листьями базилика. Закусочные брускетты бывают овощные, с сыром и яйцом, с рыбой, морепродуктами, мясом и дичью. А вот брускетты с пикантным итальянским сыром в сопровождении зеленого салата, грозди винограда и полнотелого красного вина считается уже легким обедом. В Нижнем Новгороде попробовать истинную итальянскую брускетту вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцам могут стать недоступны даже СМС. Проезд для льготников, школьников и студентов стал дороже. Также в этом выпуске информация для водителей. Мобильные операторы начали рассылать нижегородцам предупреждения о проблемах с интернетом на 9 мая. Об этом сообщается в соцсетях. Ограничения в работе мобильного интернета введены в целях безопасности в связи с проведением массовых мероприятий в День Победы. Вместе с этим могут не отправляться даже СМС. Нижегородцам рекомендуют использовать Wi-Fi. При этом заверяется, что обычные звонки останутся доступными. Проезд в общественном транспорте для льготников, школьников и студентов подорожал в Нижегородской области. Как сообщили в компании CityCard, например, единый проездной для школьников и студентов на 20 поездок теперь стоит 300 рублей. Безлимитный абонемент на месяц – 1050 рублей. Льготникам безлимитный абонемент на месяц обойдется немного дешевле – 960 рублей. Нижегородстат опубликовал статистику рождаемости в регионе. По его данным, за прошлый год в Нижегородской области родилось 21 688 детей. Это почти на 1,5% меньше, чем в 2024 и более чем на 13% меньше, чем в 2021. Естественный прирост населения показывает отрицательные значения уже более 10 лет. Водителей за парковку на газонах в Нижнем Новгороде оштрафовали на 9 миллионов рублей. В городе с 1 марта этого года за парковку на озелененных территориях вынесено почти 3000 постановлений. Общая сумма штрафа превысила 9 миллионов. Как сообщили в административно-технической инспекции города, нарушения фиксируются во время рейда, в том числе с помощью автоматического комплекса «Дозор». И на заправках начали действовать новые правила. Как сообщает Newsroom 24, на АЗС теперь отменена система, когда сначала автомобиль заправляют, а затем оплачивают покупку. Это сделано для снижения случаев неоплаты топлива. Вместе с этим наличные стали принимать только через отдельные кассы. Дополнительные требования коснулись и тары для топлива. Заливать бензин теперь разрешено только в специальные сертифицированные канистры с маркировкой. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: 103 и 4 FM.
1: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
2: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории Фетучино. В качестве второго блюда в новом меню подается филетто ди манзо алла россини. Это филе говядины, приготовленное на гриле, с соусом марсала и неаполитанским картофельным гатто. Секрет блюда кроется в соусе. В его основе лук, чеснок, нарезанные шампиньоны, немного муки, говяжий бульон и самый главный ингредиент – красное крепленое вино марсала с окрестностей Сицилии, которое придает соусу насыщенной терпкости и прекрасно подчеркивает нежный вкус самой изысканной части теленка – вырезки. Картофельный гатто, с которым подают нежную вырезку под соусом, получил свое название еще в 18 веке, и происходит оно от французского слова «гато», что означает «пирог». В то время новая королева Мария Каролина Австрийская укрепила французский вкус в южной столице и сделала Неаполь местом встречи великих европейских кухонь. И нежная, воздушная неаполитанская запеканка с тремя видами сыра, с добавлением салями и мускатного ореха обрела новый виток популярности как вкусное дополнение к мясным блюдам. Попробовать традиционное филетто ди манзо алла россини вы можете в новом меню тратории Фетучино на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на «Радио Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых правилах на автозаправочных станциях. О том, как часто нижегородцы паркуются на газонах. Но вначале об отрицательном естественном приросте нижегородцев. Нижегородстат опубликовал статистику рождаемости в регионе. По его данным, за прошлый год в Нижегородской области родилось 21 688 детей. Это почти на 1,5% меньше, чем в 2024 и более чем на 13% меньше, чем в 2021. Естественный прирост населения показывает отрицательные значения уже более 10 лет. Водителей за парковку на газонах в Нижнем Новгороде оштрафовали на 9 миллионов рублей. В городе с 1 марта этого года за парковку на озелененных территориях вынесено почти 3000 постановлений. Общая сумма штрафа превысила 9 миллионов. Как сообщили в административно-технической инспекции города, нарушения фиксируются во время рейдов, в том числе с помощью автоматического комплекса «Дозор». Мобильные операторы начали рассылать нижегородцам предупреждения о проблемах с интернетом на 9 мая. Об этом сообщается в соцсетях. Ограничения в работе мобильного интернета введены в целях безопасности в связи с проведением массовых мероприятий в День Победы. Вместе с этим могут не отправляться даже СМС. Нижегородцам рекомендуют использовать Wi-Fi. При этом заверяется, что обычные звонки останутся доступными. Проезд в общественном транспорте для льготников, школьников и студентов подорожал в Нижегородской области. Как сообщили в компании CityCard, например, единый проездной для школьников и студентов на 20 поездок теперь стоит 300 рублей. Безлимитный абонемент на месяц – 1050 рублей. Льготникам безлимитный абонемент на месяц обойдется немного дешевле – 960 рублей. И на заправках начали действовать новые правила. Как сообщает Newsroom 24, на АЗС теперь отменена система, когда сначала автомобиль заправляют, а затем оплачивают покупку. Это сделано для снижения случаев неоплаты топлива. Вместе с этим наличные стали принимать только через отдельные кассы. Дополнительные требования коснулись и тары для топлива. Заливать бензин теперь разрешено только в специальные сертифицированные канистры с маркировкой. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о грантах на развитие агротуризма, новых резидентах особой экономической зоны «Кулибин», восстановлении исторических зданий за счет средств инвестора и акционном вкладе «Победа». В Нижегородской области стартовал конкурсный отбор проектов в сфере сельского туризма для предоставления грантов «Агротуризм» в 2027 году. Максимальный размер гранта составит 10 миллионов рублей, сообщили в региональном Минсельхозе. Средства гранта можно потратить на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию объектов размещения, туристского показа и развлекательной инфраструктуры, подключение объектов сельского туризма к инженерным сетям, приобретение мебели или оборудования. Получателей гранта «Агротуризм» определит комиссия, сформированная Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Проекты оцениваются по 15 параметрам, среди которых доля собственных средств заявителя, планируемый среднегодовой прирост объема производства сельскохозяйственной продукции и количество привлеченных туристов, срок окупаемости проекта, количество новых рабочих мест. Три новых резидента особой экономической зоны «Кулибин» вложат в свои проекты 1 миллиард 900 миллионов рублей. Экспертный совет по развитию особой экономической зоны одобрил предоставление статуса резидента трем компаниям. Станкозавод «Арматек» локализует производство фрезерных обрабатывающих центров систем числового программного управления. Потребителями продукции станут предприятия машиностроения, энергетического и авиационного машиностроения, инструментального производства, а также производители пресс-форм и технологической оснастки. Объем инвестиций составит более 1 миллиарда рублей. «Артсилс» реализует проект по строительству завода по производству композитных мембран и композитных пленок на вспененной основе, а также экструзионной кашированной фольги для молочной отрасли. В настоящее время эта продукция является импортозамещающей. Объем инвестиций в проект составит 645 миллионов рублей. ООО ТПК «Европласт» инвестирует 255 миллионов рублей в производственно-складской комплекс по обработке металла для производства стальных труб и теплиц. Найден инвестор для сохранения объекта культурного наследия жилого дома купца Рязанова в Городце. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. Объект был реализован через процедуру торгов и обошелся инвестору в 1 миллион 900 тысяч рублей. Площадь строения составляет около 150 квадратных метров, земельного участка более 2000 квадратных метров. Егор Поляков отметил, что новым владельцем объекта стал инвестор, уже имеющий положительный опыт восстановления объекта исторической недвижимости в Нижнем Новгороде. После реконструкции в купеческом в особняке планируют открыть гостевой дом. В Нижегородской области создан портал с информацией о 80 объектах исторической недвижимости, предназначенных для покупки. На сайте «Купить.УКН.РФ» можно в режиме реального времени отслеживать, какие архитектурные памятники находятся в стадии активных торгов. В преддверии Дня Победы НВД Банк запускает акционный вклад «Победа». Клиентам доступны варианты с начислением процентов ежемесячно и в конце срока. Вклад можно открыть до 30 июня 2026 года. Запуск акционного вклада «Победа» в канун одного из главных праздников страны уже стал многолетней доброй традицией НВД Банка. Продукт позволяет клиентам не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в МАКС.
1: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Радио «Рандеву» сделано в Нижнем Новгороде. Собрано вручную.

0: радио «Рандеву».
1: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
2: «Рандеву». Друзья, добрый вечер, здравствуйте. Вы слушаете радио «Рандеву». В эфире программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами в определенной области. Эту область освещаем. И сегодня у нас в гостях заместитель директора по продажам группы компании «Агроспецтех» Инна Ворошилова. И будем мы говорить о новых предложениях застройщика «Агроспецтех». Инна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Инна, ну, вы всегда с новостями к нам, и мне кажется, вообще можно, знаете, уже делать постоянную такую рубрику, потому что то, как развивается ваша команда, ваша компания, какие проекты вы создаете, какие вводите в эксплуатацию, не хватит пальцев обеих рук, чтобы пересчитать. Предлагаю рассказать о новом объекте, собственно, где он расположен, какая у него есть концепция, какой, раньше бы мы сказали, месседж, а сейчас... какой смысл он несет в себе, какой инфраструктурой окружен. В общем, все хочется узнать.
3: Да, у нас стартовал вот буквально недавно новый проект. Это жилой комплекс «Дом на Путейской». Несмотря на то, что это один дом, все равно это комплекс. И почему это комплекс, сейчас вот как раз я раскрою эту тему. Дело в том, что житель, приобретая новое жилье в наших проектах, он получает комплекс, состоящий из комфорта, бытового комфорта. Вот. И вот только в комплексе то, что мы собираем, да, вместе с архитекторами, это создается вот это ощущение, что ты живешь на несколько уровней выше, чем ты жил раньше. Вот. К примеру, дом на Путейской – это закрытая территория двора. Вот, то есть это паркинг только для своих. Это детская площадка, которая отделена домом от парковочных мест. И, соответственно, дополнительная безопасность этой, этой площадки. Конечно, дополнительное озеленение. И так район, ну, без того очень экологически чистый, да, там очень много зелени во дворах, плюс озеро сортировочное, мы знаем. Дом находится как раз недалеко от озера сортировочного. Там же располагается конный клуб. То есть все располагает к такому здоровому образу жизни. Если вот мы вспомним наш первый проект в этой локации, это жилой комплекс «Лесной», вот, то дом на Путейской – это продолжение серии таких клубных домов. Вот, поэтому это дополнительные высокие потолки. На первом этаже увеличенная высота потолков 3 метра, 2,75 на всех остальных этажах. То есть это дает дополнительный комфорт именно внутри пространства жилого. Мы ставим только премиальные лифты в наших проектах. Это бесшумные, скоростные, лифты с большим просветом, чтобы все крупногабаритное, да, что нужно пронести в квартиру, матрасы, шкафы, все это входило свободно в лифт, и вы не переплачивали за подъем. Вот, чтобы мама, если ждет ребенка с коляской, да, около лифта, они спокойно дождались лифта грузопассажирского, и поэтому все лифты грузопассажирские, да, чтобы они не пропускали маленький лифт, потому что он им неудобен. Поэтому здесь тоже это продуманное решение. То есть экономия времени, удобство, комфорт – это все заложено в проекте. Плюс сама локация. Дом стоит в окружении детских садов, школ, богатой инфраструктуры, магазинов. Вот, это удобно, и в то же время он несколько отдален от Московского шоссе, а, соответственно, он находится в более такой чистой экологической зоне. Вот, мы знаем, что именно вот район сортировки очень любят работники железной дороги. Вот, и, по сути, железная дорога – это экологически чистый транспорт. Вот. Поэтому именно это место, оно вот такое вот, ну, не задымленное, не загазованное. Это все влияет на образ жизни будущего жителя. Здесь удобно заниматься спортом, здесь удобно жить, удобно ставить свой автомобиль и оставить его, да, для того, чтобы передвигаться, перемещаться без него. Поэтому востребованность вот нашего первого проекта, да, показала нам, что в этом доме мы должны расширить ассортиментную линейку. Дело в том, что покупают это место очень часто молодежь, люди, которые вкладываются в недвижимость для своих детей, для будущего их обучения, из других городов. Наш город славится тем, что здесь очень хорошее образование и огромный образовательный кластер. Вот, поэтому приезжают со всей России люди учиться, да, и востребованы в том числе студии, да, и поэтому вот мы одну квартиру на этаже, один стояк студии мы сделали в этом доме. Это у нас из всех проектов отличительная особенность. Вот мы запустили как раз именно дом, в котором будет присутствовать одна студия. Остальные квартиры однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные. Но при этом даже в студии есть место под гардеробную. То есть она такая просторная, да, 25 метров. И она позволяет себе разместить и кухонный гарнитур, и зону хранения, и спальную зону полноценную. Мы вычислили этот метраж, в общем-то, на опыте наших апартаментов на Родионова, которые мы строили. И мы видим, насколько они успешные и востребованные, и удобные для использования, потому что там были метражи как раз 24-27 метров, вот такие вот. Это нужно, это требуется, и поэтому мы здесь тоже этот момент учли. Вот. Понятно, что старт продаж.
2: Уже.
3: Понятно, что цены будут расти. И вот для тех, кто действительно хочет успеть, нужно действовать именно сейчас.
2: Ну, зная ваш щепетильный подход к разным, да, финансовым программам, собственно, найти способ, как сделать это выгодно для покупателя, поэтому даже не буду вдаваться в подробности, зная, что вы над этим всегда работаете и предлагаете не один вариант, а несколько. Инна, вопрос вот какой. Заходил, заглянул... Думаю, стоит обратить на это внимание. На сайте Агроспецтех вы создали новый раздел «Личный кабинет». Собственно, какие операции там можно осуществлять? Ну и, собственно, сайт, мне кажется, стоит озвучить.
3: Вы меня порадовали, честно говоря, когда я слышу, что вы были в личном кабинете, значит, у вас есть мысли о покупке недвижимости.
2: Ну, конечно. А как иначе?
3: И это здорово. Да, действительно, мы понимаем, что настолько стремительно вообще развивается век технологий, и мы не отстаем, мы все свои проекты в том числе делаем технологичными, а уж раз проекты такие, то и нам нужно двигаться в сторону покупателя, в сторону клиента, который любит сокращать время на покупку квартиры, на выбор квартиры. И да, мы запустили на сайте личный кабинет. Вы заходите на сайт... Регистрируйтесь в личном кабинете, и все. Для вас открыта вся информация. По ценам, по наличию квартир, по акциям, которые проходят, да. Вы отслеживаете изменения, которые происходят. Даже тот, кто купил уже недвижимость, им тоже интересно быть в личном кабинете, потому что они видят изменения, видят конечность предложения, что застройщик квартиры заканчивается, а стоимости растут, и это их приятно радует. Вот, поэтому много плюсов для всех, и для тех, кто на этапе выбора, и для тех, кто уже купил. Вот, поэтому рекомендую всем это делать. Плюс вы сокращаете время, вы можете заявку на бронь отправить непосредственно из личного кабинета. Опять же, что касается офисов продаж, да, мы работаем в рабочее время, когда все тоже работают. А личный кабинет – это любое время, даже ночью. Вот хотите вы купить недвижимость ночью, и вам это теперь возможно сделать. Поэтому, кому не спится, добро пожаловать к нам в Агроспецтех. В онлайн.
2: И, да, Инна, еще вот какой момент. Я из встречи нашей, да, каждой встречи понимаю, что если вот так вот в целом посмотреть на то, что вы предлагаете, на то, что вы строите для людей, ну, можно сказать, что у вас вообще полный ассортимент на любой вкус, да? Это и элитная недвижимость в центре города, мы знаем, и дома комфорт-класса в нижней части города, разные районы.
3: Да.
2: Собственно, правильно понимаю, что, конечно, покупатели элитного жилья, да, и покупатели комфорт-класса могут отличаться. Компетентность сотрудников вашей компании, она настолько широка, что вы можете и подобрать, и предложить, и найти общий язык, собственно, с каждым покупателем.
3: Да, потому что у всех есть определенная задача, определенная идея покупки. И когда люди открыто с этим делятся, с менеджером, он непосредственно под ситуацию клиента, под его вот эту задачу, да, делает несколько вариантов решения, предложений делает. Вот. Сейчас у нас, знаете, как мир, он тоже, да, вот меняется в этом плане. Есть стереотипное мышление, да, что как только вы обратились к менеджеру по продажам, все, вас будут доставать, звонить вам, всячески навязывать и все остальное.
2: Это горький опыт,
3: у
2: да.
3: У нас другая вообще, в принципе, технология, и мы говорим людям о том, что вы сократите время, и вы получите больше выгоды, если вы сразу расскажете, какая у вас задача, какая у вас идея, потому что у менеджеров колоссальный опыт. Они видели в своей жизни столько различных ситуаций, и поэтому вариативность решений может быть такая, о которой, ну, простой человек даже не думает. Ну, то есть он не располагает стольким множеством параметров переменных, чтобы учесть их все, да, поэтому проще сократить время. Это как поход к врачу, да, если вас врач спрашивает, что вас беспокоит, какая у вас боль, вы же ему все рассказываете, и тогда он находит для вас решение. И то же самое и здесь. Ничем не отличается. У вас есть задача, ну, кто-то в продажах называет это боль, да, потому что она временная, и ее можно снять простым решением. Вот. И мы как раз именно этим и занимаемся. Поэтому менеджеры задают вопросы клиентам, снимают, так скажем, картину, да, и начинают предлагать решение. Иногда у нас люди покупают, приходят, например, с одним видением, да, они привыкли, у них есть силы привычки, они любят жить в одном районе, вот, а потом выясняется, что для них, для их образа жизни, для их детей вообще лучше другой район рассмотреть. Вот мы строим, ну, можно сказать, во всех районах города. Приокский пока еще мы не затронули, да, но и Сормово, и Московский район, и Канавинский район, Ленинский район, Нижегородский, Советский. Везде есть объекты наши. И, конечно, при таком разнообразии вы просто, ну, в рамках одного застройщика можете рассмотреть несколько вариантов, выбрать только тот, который вам подходит и самый выгодный для вас оказывается. Вот. Ну, не забываем, что у нас есть трейды. Вот. То есть есть и выкуп недвижимости, поэтому сделки проходят более безопасно, более комфортно и быстрее намного. Вот поэтому здесь, да, вы правы совершенно.
2: Инна, тогда я предлагаю, ну, понятно, что на сайте личный кабинет работает круглосуточно. Я предлагаю напомнить адреса, где можно с менеджерами как раз обсудить все желания, все нюансы и подобрать необходимые финансовые инструменты для того, чтобы мечта людей исполнилась как можно скорее. Куда обращаться?
3: Обращаться в наших же проектах, в наши же офисы продаж. Самый первый наш офис, который был открыт на улице Героя Сафронова, это офис Заречной части города. Также апартаменты на Родионова, на первом этаже у нас размещен офис продаж Родионова 136Б. Пожалуйста, приходите, уже давно офисы работают и ждут. И вот нас сегодня слушают, да, но именно в этот момент у нас уже собирают мебель, расставляют, так, да, стулья и готовят еще один офис продаж для жителей как раз вот Канавинского, Московского, Сормского района. Это жилой комплекс от «Патриот», и мы в нем открываем наш офис продаж. Проспект Героев, дом 5.
2: Вот. Отлично.
3: Это, да, центральная локация, так скажем, он стоит на границе нескольких районов, и получается, что это уникальное место, куда действительно могут приехать и сомравчане, и жители Московского района, да, и Канавинского, и всем это будет удобно, и метро недалеко. Вот, поэтому через неделю уже добро пожаловать в наш новый офис.
2: Отлично.
3: 4 мая мы начинаем работу еще и в нашем жилом комплексе «Патриот».
2: Здорово. Инна, огромное вам спасибо. Правда, восхищаюсь тем, какими темпами вы развиваетесь и насколько широк. Слово «ассортимент» мне не нравится, но насколько широка душа и подход к тому, чтобы сделать людей счастливыми. У вас, у вашей команды. Спасибо вам огромное. Друзья, у нас в гостях в рамках программы «Суть дела» сегодня заместитель директора по продажам группы компании «Агроспецтех» Инна Ворошилова. Инна, до встречи.
3: Спасибо вам за приглашение. Я всегда рада вашим вопросам. Они интересные. Ну, а вас на личном кабинете ждем.
2: Все. Большим,
3: почаще.
2: Удовольствием. Друзья, это Это программа «Суть дела». Мы продолжаем эфир.
1: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».
0: Listen to Radio Rendezvous.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: They ain't a problem that I can't fix, 'cause I do it in the mix. In the mix, in the mix, in the mix, in the mix, mix, mix, mix, mix, mix,
1: mix. Встречаем новый час на радио Рандеву. В Нижнем Новгороде час ночи.
2: Слушай классную музыку на волне радио Рандеву.

0: Listen to Radio Rendezvous.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: Новости на «Радио Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда средний нижегородец будет зарабатывать по 200 тысяч? Почему сейчас не стоит посещать некоторые партии города? Но вначале о старте летнего сезона в Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде завершается отопительный сезон. Как сообщил мэр города Юрий Шалабаев в Телеграм, отопление начнут отключать 5 мая. Шалабаев отметил, что синоптики прогнозируют в городе устойчивое тепло с температурой выше климатической нормы, и добавил, что сразу после отключения отопления начнется подготовка к следующему сезону. В городских парках проводится противоклещевая обработка. Об этом также сообщил мэр Юрий Шалабаев. 4 мая обработка прошла в Автозаводском парке, 5 она пройдет в парках Светлоярске и имени 1 мая. 6 числа от клеща обработают парки Дубки и Станкозавода, 7 парк имени Свердлова и Щелоковский хутор. Когда пройдет обработка парка Швейцария, пока не ясно. В Нижнем Новгороде 1 мая подорожала стоимость детских садов и школьного питания. Размер платы в городе, кроме Кстовского района, проиндексирован на 5%. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики. Увеличение составило от 2 до 10 рублей в день в зависимости от возраста ребенка и формата пребывания. Рост связали с подорожанием продуктов и топлива. В Нижнем тестируют особый режим работы умных светофоров. Изменения касаются участков дорог на выезде из города, о чем рассказали в ЦРТС. Скорректированы режимы умных светофоров на проспекте Гагарина в направлении Арзамаса и Богородска, на улице Родионова и Казанском шоссе в направлении Кстово. Специалисты обещают продолжить анализ трафика. При выявлении проблем будут проведены дополнительные корректировки. И зарплата каждого второго нижегородца вырастет до 200 тысяч почти через 8 лет. Каждый четвертый житель области будет получать по 200 тысяч через 5 лет и 3 месяца. Об этом свидетельствуют данные РИА Новости. Согласно их рейтингу, Нижегородская область по динамике зарплат заняла 14 место в России. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о динамике продаж квартир в новостройках, реализации проекта КРТ в Ленинском районе, новом сухогрузе Красного Сормова и акционном вкладе «Победа». По итогам первого квартала 2026 года продажи новостроек в Нижнем Новгороде сократились на 44%. Такие данные содержатся в исследовании аналитиков сервиса «Пульс продаж новостроек». Спрос на новостройки в первом квартале сократился во всех городах-миллионниках. Лидером стала Самара. Продажи новостроек в этом мегаполисе за квартал сократились на 61%. Второе место занял Ростов-на-Дону, где продажи квартир от застройщиков упали за квартал на 54%. Тройку лидеров замыкает Москва. В столице квартальное сокращение спроса составило 51%. Нижний Новгород на седьмом месте по темпам отрицательной динамики. Всего за первые три месяца этого года в столице Приволжья было заключено 1500 договоров долевого участия. На строительной площадке жилого комплекса «Весна в Заречье» в Ленинском районе Нижнего Новгорода стартовали монолитные работы. Проект реализуется группой «Самолет» в рамках программы комплексного развития территории. Уже завершено бетонное основание, в которое было залито порядка 690 кубических метров бетона. Жилой комплекс строится на территории площадью около 14 гектаров. Проектом предусмотрено строительство около 120 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. В первую очередь включает 4 жилых дома высотой до 21 этажа. Также в составе комплекса планируется строительство поликлиники на 100 посещений в смену, детского сада на 320 мест, общеобразовательной школы на 1100 учащихся и парковки на 415 машиномест. На Красном Сормове спустили на воду очередной сухогруз проекта РСД-59. Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, опасных грузов и грузов категории «Б». Суда проекта РСД-59 могут работать как на морских, так и на внутренних водных путях, включая ограниченные районы плавания. Красная Сормова – ключевая верфь Объединенной судостроительной корпорации по строительству судов класса «Река-море». В планах предприятия выпуск до 20 сухогрузов в год благодаря внедрению непрерывного конвейерного производства. В преддверии Дня Победы НВД-банк запускает акционный вклад «Победа». Клиентам доступны варианты с начислением процентов ежемесячно и в конце срока. Вклад можно открыть до 30 июня 2026 года. Запуск акционного вклада «Победа» в канун одного из главных праздников страны уже стал многолетней доброй традицией НВД-банка. Продукт позволяет клиентам не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в МАКС.
1: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! Сегодня мы поговорим про десерт фондан. Шоколадный фондан – это обычный небольшой шоколадный кекс из бисквитного теста. Но секрет блюда заключается в его начинке. Снаружи – твердая хрустящая оболочка. Но стоит легонько надломить фондан ложечкой, как изнутри потечет тягучая шоколадная лава. Именно этот десерт мы обычно представляем, когда хотим отведать шоколадный торт. Хрустящий, сочный, он просто тает во рту. Поэтому его и назвали «тающий шоколад». Кстати, придумали этот десерт по ошибке. В конце 20 века французский повар Мишель Бра достал шоколадный кекс из печи раньше времени, и тот не пропекся. Сердцевина была влажная. Повар воспринял свою ошибку как идею и начал экспериментировать с ингредиентами и временем выпекания. Спустя 2 года его настиг успех. Он заморозил шоколадный крем-ганаш и перед выпечкой положил его в центр заготовленного теста. Когда этот шоколадный лед попадал в бисквитном тесте в духовку, стенки пирожного полностью пропекались, а соус только успевал прийти в лавообразное состояние. Спустя время десерт полюбился всему миру, в том числе и итальянцам. В Италии есть различные вариации приготовления фондана. С мятой и базиликом, с апельсином и бананом, с теплыми соусами и холодными сливками. Но традиционный рецепт остается самым популярным. Горячее пирожное посыпают сахарной пудрой или шоколадной крошкой. И по классике вместе с ним кладут шарик ванильного мороженого. В Нижнем Новгороде попробовать истинный фондан по-итальянски вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеный 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 103 и 4 FM.
1: В эфире «Суть дела».
0: «Суть дела». Радио
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Рандеву». Это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами в определенной области, и эту самую область освещаем. И знаете, друзья, вот уже который год выходит наша программа в эфир, и я не перестаю удивляться и восхищаться теми людьми, кто приходит к нам в студию, и какими только компетенциями, да, навыками профессиональными люди не обладают. Но сегодня у нас в гостях человек, по-моему, на моем веку не было у нас юристов, особенно с высоким уровнем квалификации. Профессиональный опыт более 20 лет, занимается широким спектром юридических вопросов и обеспечивает качественную консультационную помощь. Светлана Осипова. Светлана, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Светлана, вас прекрасно слышно. Мы сегодня встретились с вами вот по какому поводу. Вот просматривая ленты новостей, общаясь со своими знакомыми, друзьями, партнерами по бизнесу, да, с конкурентами, я понимаю, насколько сейчас вокруг нас складывается такой даже не информационный, а, наверное, как это правильно сказать, юридически переменчивый мир, да, происходит очень много принятия разных законов, есть много разных каких-то подводных камней, и как только ты начинаешь погружаться, а погружаться обычно начинаешь, когда возникают какие-то вопросы и проблемы, их нужно было решить вчера, ищешь хорошего юриста. И вот, собственно, хотелось бы с вами обсудить, наверное, три таких темы, которые являются частью вашей практики, и, возможно, для многих слушателей «Радио Рандеву» эти темы неожиданно окажутся актуальными. И я предлагаю, если вы не против, начать вот с темы, которая для меня оказалась в новинку, но, оказывается, достаточно часто возникают вопросы. Я, если не ошибаюсь, это про банкротство юридических лиц на стороне кредитора.
3: Да, именно это.
2: Давайте расскажем, что это такое и почему эта тема важна.
3: По поводу банкротства юридических лиц. Эта тема важна тем, что с каждым годом должников все больше и больше. Кредиторы вынуждены взыскивать через суд денежные средства и потом с исполнительным листом не могут обратиться к приставам ввиду того, что у должников просто нет имущества. И что я в этом случае советую? Первоначально, если вы получили решение и исполнительный лист, обратитесь вначале в налоговую инспекцию, в любую инспекцию в вашем округе. И предоставьте исполнительный лист, и вам на ваши требования выдадут все расчетные счета должника. Угу. Приставы этим не занимаются, поэтому надеяться на приставов не нужно. И когда вы уже имеете все расчетные счета должника, вы можете идти к приставам, предъявив их, и более быстро идет дело. Если вы понимаете, что у должника уже нет никакого имущества, то вы можете поступить несколькими способами. Если задолженность перед вами больше 2 миллионов и больше 3 месяцев, вы, проанализировав обстановку, можете подать сами заявление о признании должника банкротом. Если на должника уже подали на банкротство, то некоторые кредиторы думают, что если банкротство уже возбуждено, то мы ничего здесь не получим, можно успокоиться и забыть об этом долге. На самом деле это не так. В период банкротства арбитражный управляющий выискивает имущество должника, оно бывает неочевидное, он оспаривает все сделки должника за последние 3 года по различным основаниям, и если этого имущества будет недостаточно для погашения общего долга перед кредиторами, то арбитражный управляющий, сами кредиторы вправе подать заявление о привлечении к субсидиарной ответственности так называемых лиц, контролирующих должника. А попросту это руководители, собственника бизнеса. Иногда собственники бизнеса делают вот что. Они говорят о том, что нам не страшна субсидиарная ответственность ввиду того, что мы можем подать на себя заявление о банкротстве физического лица. Но это является исключением. То есть, если физическое лицо подает заявление о банкротстве сам на себя, либо кто-то на него подает, то субсидиарный долг не списывается, не погашается. Он остается у него навсегда. То есть при наследовании имущества и всю его жизнь он, этот долг будет на этом должнике. По поводу миноритарных кредиторов. Что это такое? Миноритарные кредиторы – это такие кредиторы, у которых долг меньше 10%. То есть у них не так много прав, чтобы в банкротном деле что-то делать, но они вправе участвовать во всех собраниях, они вправе оспаривать сделки должника посредством обращения к арбитражным управляющим, не сами, потому что у них маленький долг. И уже арбитражный управляющий эти сделки оспаривает. Если арбитражный управляющий не желает это делать, то оспариваются действия арбитражного управляющего. Также миноритарные кредиторы, они принимают участие в собрании кредиторов, и другие у них есть, скажем так,
2: права.
3: Права. И момент такой еще интересный. Если вы, ну, любой кредитор, и дело банкротное уже возбуждено, вы хотите взыскать долг через банкротство, и вы уже долг просудили, то при обращении в арбитражный суд в рамках банкротного дела вы госпошлину уже не оплачиваете. Если вы уже долг просудили, то госпошлина оплачивается от суммы в 50% размере. Это многие не знают, поэтому если долг просужен, то очень удобно обратиться в банкротный спор, вступить и, в общем-то, почти бесплатно получить это взыскание.
2: Отлично. Светлана, вопрос такой. Часто ли такие вопросы на практике у вас происходят? Именно вот банкротство юридических лиц на стороне кредитора.
3: Да, это один из основных моих видов деятельности. Именно вот банкротство юридических лиц, оно отличается от физических лиц. И я именно не на стороне должника, а чаще всего на стороне миноритарных кредиторов. Потому что их права очень нарушаются. И если не иметь грамотного юриста в деле, то можно долг и не получить.
2: Так, все зафиксировали, друзья. Грамотный юрист есть у нас такой. Это Светлана Осипова. Светлана, есть еще одна тема, которая, как, ну, опять же, общаясь до эфира, я понимаю, насколько там очень много беспорядка в хорошем смысле этого слова, то есть когда нужен просто человек, который может грамотно посчитать, это вот как раз про споры с региональными операторами по вывозу мусора. Ну, грубо говоря, есть компания, которая что-то производит, так или иначе есть отходы производства. И вот за вывоз этих отходов, как я правильно понимаю, начисляются иногда достаточно большие гигантские суммы. И если взяться за это дело, то можно с вашей помощью эти суммы законным способом пересчитать, сэкономить.
3: Да, я вам более скажу. Это касается не только производственной компании, это касается любого предпринимателя и любое юридическое лицо. Если есть помещение, если взято помещение в аренду, то это касается каждого. Региональные операторы, ну, в настоящее время, я скажу несколько. Это Ситиматик, Нижэкология НН и Реалкстово по Нижегородской области. Региональные операторы назначаются на основании конкурсного отбора правительства Нижегородской области. Только вот эти компании, которые именно определены. По поводу споров с этими региональными операторами. Вначале региональные операторы присылают претензию, в которой делают расчет того, скажем так, этого сбора по вывозу твердых коммунальных отходов, мусора, которые они насчитывают. Они, причем, насчитывают с 2019 года, когда вступил в законную силу закон по поводу вывоза мусора. Если, например, вы получили такую претензию, то вам нужно посмотреть, правильно ли насчитан вот этот сам коэффициент. Дело в том, что очень часто региональные операторы очень хорошо так лавируют тарифами, лавируют между коэффициентами и иногда используют, например, вместо у вас, например, просто административное здание, где находится офис, бухгалтеры, менеджеры, они используют это продовольственный магазин или супермаркет. Либо у вас большой магазин, который разделен на помещение, в каждом помещении свой вид деятельности. Для регионального оператора это будет невыгодно, и он берет просто общую площадь всего объекта и умножает на максимальный коэффициент. И вот здесь нужно разобраться, какой коэффициент вам применить. Как магазин продовольственный, магазин промтоварный, либо какое-то производственное помещение, либо административное. И использует либо общую площадь помещения, либо количество сотрудников, которые у вас официально работают в данном помещении. Еще такой момент интересный, что если, например, вы сдаете все помещение или часть в аренду, то вы вправе в договоре аренды указать, что либо вы как собственник, либо арендатор будет сам заключать договоры с региональным оператором. Но вам нужно, конечно же, проследить, а будет ли заключен этот договор арендатором, если это указано. В этом случае региональный оператор не вправе в двойном размере, скажем так, требовать эти денежные средства. Такое тоже иногда бывает. Поэтому, ну, это чаще всего потом уже все регулируется, досудебным спор или в судебном, но это, об этом нужно знать. Последнее мое такое дело, я была в качестве помощника, общественного помощника, была приглашена к уполномоченному, и пришли от регионального оператора представители, пришел предприниматель, которому выставили долг 1 600 000 рублей за несколько лет. С 2019 года, в общем-то. И пени туда же вошли. Я взяла свой так называемый ключ, постановление определенное, в котором указаны были тарифы, указаны были, как делать расчет. Сделала расчет, показала представителям регионального оператора. Мне сказали, вы все правильно сделали. И получается, что я снизила вот за этот 5-минутный разговор от 1 600 000 до 18 000 рублей за весь период. Поэтому если к вам приходят претензии или даже исковые заявления от региональных операторов, вы можете и вправе их уменьшить, либо обсуждая это с региональным оператором, либо обращаясь к юристам.
2: Светлана, я предлагаю сейчас взять небольшую паузу, если вы позволите, потому что мы сейчас погрузились в уже, знаете, такие успешные кейсы. Это правда очень здорово. Представьте, с 1 600 000 до 18 000 рублей. Ну, тут можно сказать, что фактически просто взяли и вынесли пакет с мусором сами, да, а не заплатили кому-то большие гигантские деньги. Друзья, у нас в гостях в программе «Суть дела» юрист с высоким уровнем квалификации, профессиональный опыт более 20 лет Светлана Осипова. Продолжим беседу через буквально минуту. Оставайтесь с нами. Это программа «Суть дела» на радио «Рандеву».
0: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». Радио Рандеву 103.4 FM.
4: Радио Рандеву. Радио Рандеву.

0: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: Продолжаем эфир, друзья. У нас сегодня юридический, даже не то что ликбез, а спасательный круг мы бросили всем, кто работает в бизнесе, у кого есть собственный бизнес, и чтобы возникло понимание, что есть юристы с высоким уровнем квалификации, с профессиональным опытом более 20 лет, такие как Светлана Осипова, которая у нас в гостях. И мы уже в первой части программы разобрали, ну, мне кажется, очень важные вопросы, которые, ну, мы уже услышали, что они экономят достаточно большие деньги. Ну, если миллион с лишним – это не очень большие деньги, тогда о чем мы говорим. Светлана, вопрос вот какой. Еще одна тема, которая возникает часто, особенно сейчас, когда мы понимаем, да, повысился там условно НДС, люди начинают менять, реорганизовывать компании, менять формы, там закрываются, открываются компании. И вот тут возникает корпоративное право, как и, собственно, возникают такие гоголевские мертвые души, да, в акционерных обществах. Что это такое и почему это может помешать, и как с этим бороться?
2: Корпоративное право, так кратко скажу, это отрасль права, регулирующая взаимодействие внутри компаний, корпораций, между участниками, между учредителями и между акционерами. По поводу мертвых душ. Здесь я имею в виду именно умершие акционеры в акционерных обществах. Это чаще всего ЗАО и АО. Uh-huh. Есть два способа, чтобы освободиться от этих мертвых душ, и я расскажу, для чего это нужно делать. Во-первых, сначала расскажу, для чего это нужно делать. Если в обществе есть мертвые акционеры, которые не участвуют, не принимают участие в ежегодных собраниях акционеров, то их нужно уведомлять, нужно делать рассылки. Бывает это до 1000 человек. Это очень неудобно ни корпоративным секретарям, ни юристам, ни реестродержателям. Вот этот список, он получается неактуальный, необновленный. Никогда не знаешь, что, скажем так, с компанией будет дальше. Если компания проводит крупные сделки, сделки с заинтересованностью, то порой может такое случиться, что не будет кворума. А если кворума нет, то сделку провести невозможно. Ни крупную, ни сделку с заинтересованностью. Что еще может случиться, если в вашей компании, в акционерном обществе, есть вот эти там так называемые мертвые души, uh-huh. мертвые акционеры? Это может привести к тому, что государство, наконец-то, скажем так, доберется до них и признает эти акции своими, право собственности на них оформит, и ваше акционерное общество придет в качестве одного из акционеров. Иногда это будет один из крупных акционеров. Uh-huh. Что это значит для компании? Полностью проверка всей бухгалтерской отчетности, налоговой отчетности. Это будет представление кандидатуры генерального директора на голосование. Это будет полная проверка всех сделок, их целесообразность. Ну, в общем-то...
1: Я правильно понимаю, что бизнес может просто уйти в другие руки?
2: Да.
1: Ого.
2: Вот
1: оно как.
2: И есть два способа в настоящее время, угу. как исправить эту ситуацию. Первый способ, это очень дорогостоящий. Обычно московские компании предлагают их. Это называется принудительный выкуп акций. Суть его в том, что акционерное общество переводится в публичное акционерное общество, угу. и затем эти акции выкупаются по рыночной стоимости, и эта стоимость зачисляется на счет нотариуса. И нотариус в последующем сам уже ищет наследников этих акционеров. Если они будут найдены, если они найдены не будут, то на счет государства данные денежные средства зачисляются. Одной компании, которую я проводила около года назад, скажем так, очищение от мертвых душ акционерного общества, им обошлось бы эта процедура в 20 миллионов рублей. В Нижегородской области в прошлом году я первая создала прецедент, в котором акции акционерного общества, акции uh-huh. именно физических лиц были признаны бесхозяйными. По итогу они были зачислены на счет эмитента, то есть акционерного общества, и списаны со счета этих данных акционеров. Возникают вопросы, а что делать, если будут наследники? Либо наследников нет. Но тот и другой случай уже рассматривался в арбитражном суде Нижегородской области. Решения выносились положительные. Многие из них уже вступили в законную силу. И с этим можно познакомиться на сайте, на картотеке арбитражных дел. Uh-huh. Вот. Какие преимущества получает акционерное общество, если очищается, скажем так, от этих мертвых душ. Реестр будет полностью активный, угу. из только тех акционеров, которые действительно живы, которые хотят и, скажем так, и управляют обществом, приходят на собрание акционеров. Кворум легко можно собрать для крупных сделок, сделок заинтересованности. И важный факт, что некоторые общества акционерные, которые провели эту процедуру, они начинают реорганизовываться в ООО, угу. потому что это более простая форма собственности, и уже общество вправе это провести. Если есть мертвый акционер, это провести просто невозможно.
1: Светлана, я понимаю, что вопросы можно прям разбирать детально, но это уже, как говорится, ваш хлеб, ваша работа. Я бы вот что хотел уточнить. Вопросов много, которые вы решаете, помогаете решать. Какими принципами вы руководствуетесь как профессионал, как человек? Приходя к вам, что я должен понимать, за какие дела вы возьметесь, за какие нет, допустим?
2: Для меня самое важное, чтобы мой клиент был на стороне справедливости. Я не работаю с теми, кто хочет кого-то, специально кому-то насолить, злоупотребить uh-huh. правом. Я только на стороне справедливости, это самое важное. Причем, когда, если такой ценностью руководствуешься, и легко судье это объяснить, что мы на стороне права, даже если у нас мало доказательств, судья это чувствует, и решение выносится, скажем так, совершенно иные, чем если просто брать любого клиента и лишь бы поработать и на этом заработать денег. Для меня самое главное – это ценность справедливости.
1: Светлана, тогда вопрос простой. Как вас найти, чтобы к вам обратиться?
2: Найти меня можно по адресу улица Ильинской, дом 100, второй этаж, офис 3, либо по телефону плюс 7-920-001-09-13. Также у меня есть страница во ВКонтакте, на которой я разъясняю нормы права, разъясняю свою судебную практику без ссылок на какие-то юридические лица или моих клиентов. Поэтому везде мне можно найти и при желании.
1: Отлично. Друзья, во ВКонтакте найдите Светлану Осипову, юрист, опыт больше 20 лет. Подпишитесь. Там же, если что, найдете контактный телефон, либо Ильинская 100, второй этаж, офис 3. Вот видите, я уже запомнил, потому что понимаю, что передо мной профессионал. Друзья, надеюсь, вы это ощутили, поняли. Светлана, огромное вам спасибо за то, что вы пришли и подсветили очень важные вопросы, которые касаются больших и малых компаний, потому что в компаниях трудятся люди, а значит, все как и прежде у нас на радио Рандеву, все о людях и для того, чтобы мы с вами жили как можно спокойнее и целенаправленнее в сторону своих мечт и желаний.
2: Да. Спасибо за приглашение. До свидания.
1: Спасибо большое, друзья. Это программа «Суть дела» на радио Рандеву. Мы продолжаем эфир. Оставайтесь с нами.
0: Это «Суть дела» на радио Рандеву.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на «Радио Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых правилах на автозаправочных станциях. О том, как часто нижегородцы паркуются на газонах. Но вначале об отрицательном естественном приросте нижегородцев. Нижегородстат опубликовал статистику рождаемости в регионе. По его данным, за прошлый год в Нижегородской области родилось 21 688 детей. Это почти на 1,5% меньше, чем в 2024 и более чем на 13% меньше, чем в 2021. Естественный прирост населения показывает отрицательные значения уже более 10 лет. Водителей за парковку на газонах в Нижнем Новгороде оштрафовали на 9 миллионов рублей. В городе с 1 марта этого года за парковку на озелененных территориях вынесено почти 3000 постановлений. Общая сумма штрафа превысила 9 миллионов. Как сообщили в административно-технической инспекции города, нарушения фиксируются во время рейда, в том числе с помощью автоматического комплекса «Дозор». Мобильные операторы начали рассылать нижегородцам предупреждения о проблемах с интернетом на 9 мая. Об этом сообщается в соцсетях. Ограничения в работе мобильного интернета введены в целях безопасности в связи с проведением массовых мероприятий в День Победы. Вместе с этим могут не отправляться даже СМС. Нижегородцам рекомендуют использовать Wi-Fi. При этом заверяется, что обычные звонки останутся доступными. Проезд в общественном транспорте для льготников, школьников и студентов подорожал в Нижегородской области. Как сообщили в компании CityCard, например, единый проездной для школьников и студентов на 20 поездок теперь стоит 300 рублей. Безлимитный абонемент на месяц – 1050 рублей. Льготникам безлимитный абонемент на месяц обойдется немного дешевле – 960 рублей. И на заправках начали действовать новые правила. Как сообщает Newsroom24, на АЗС теперь отменена система, когда сначала автомобиль заправляют, а затем оплачивают покупку. Это сделано для снижения случаев неоплаты топлива. Вместе с этим наличные стали принимать только через отдельные кассы. Дополнительные требования коснулись и тары для топлива. Заливать бензин теперь разрешено только в специальные сертифицированные канистры с маркировкой.
5: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о планах по строительству завода по переработке картофеля, производстве комплектующих для хирургических комплексов, строительстве гостиниц рядом с ФОКами и акционном вкладе «Победа». Нижегородская область ищет инвестора, который построит завод по переработке картофеля в Арзамасе. Информация о предложении размещена на инвест-портале Нижегородской области. Инициатор проекта – корпорация развития региона. Проект, в который необходимо будет вложить 3,4 миллиарда рублей, предполагает строительство предприятия по переработке картофеля в картофельные хлопья. В числе преимуществ названы обширная сырьевая база, устойчивый спрос на готовую продукцию и возможность развития агрокластера. В качестве возможных территорий для реализации проекта предлагаются также дальние Константиновский и Лукоянский округа. Срок реализации проекта составит 3 года, срок окупаемости 6 лет, предполагаемая выручка 3,8 миллиарда рублей в год. Инвестор сможет претендовать на меры государственной поддержки. Новый резидент особой экономической зоны Кулибин планирует создать производство комплектующих роботизированных хирургических комплексов, применяемых при проведении высокоточных операций малоинвазивным способом. Экспертный совет по развитию особой экономической зоны поддержал заявку ООО «Стандарт НН» на получение статуса резидента. Объем инвестиций в проект составит 250 миллионов рублей. Генеральный директор корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко отметил, что площадку ООС «Кулибин» все чаще выбирают под размещение своих объектов представители высокотехнологичных производств. На сегодняшний день экспертный совет по развитию особой экономической зоны одобрил 58 заявок на создание производств. Общий объем инвестиций по заявленным проектам составит 162 миллиарда рублей. Министерство спорта Нижегородской области привлекает инвесторов в строительство гостиниц рядом со спортивными учреждениями. Гостиницы уже построены в Таншаевском и Воскресенском округах и в Красных Баках. Ведется строительство объекта рядом с ФОКом в Кавернинском округе. Заместитель губернатора Егор Поляков отметил, что проект Минспорта решает сразу две задачи. Повышает загрузку ФОКов и способствует росту туристического потока в глубинку. В частности, в Красных Баках по итогам 2025 года число спортсменов, участвующих в сборах, увеличилось с 775 до 1200 человек, а доход ФОКа вырос на 2,3 миллиона рублей. Сейчас прорабатывается возможность строительства гостиниц еще на 10 территориях, включая Нижний Новгород. В преддверии Дня Победы НБД Банк запускает акционный вклад «Победа». Клиентам доступны варианты с начислением процентов ежемесячно и в конце срока. Вклад можно открыть до 30 июня 2026 года. Запуск акционного вклада «Победа» в канун одного из главных праздников страны уже стал многолетней доброй традицией НБД Банка. Продукт позволяет клиентам не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры. Максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Макс.
1: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! Сегодня мы поговорим о пасте фетучине. Фетучине – это один из типов итальянской пасты, популярный в Риме. Название свое паста получила благодаря внешнему сходству с подарочными лентами. Ведь с итальянского «фетучча» так и переводится – «ленточка». Сухой вариант фетучине сейчас можно встретить почти во всех магазинах мира. Но традиционно пасту готовят свежей, вручную, используя всего два ингредиента – яйца и муку. Слайсы будущей пасты нарезаются из тонко раскатанного теста, а пористая шероховатая текстура делает фетучине прочными и позволяет им идеально удерживать соус на своей поверхности. Сейчас фетучине считается одним из самых благородных видов пасты, но популярность свою он обрел как блюдо для простолюдинов. Паста альбуро, как ее называли ранее, в домашней итальянской кухне готовилась вперемешку со сливочным маслом и молодым пармезаном. В 20 веке повар Альфредо Ди Леллио сделал приготовление этой незамысловатой пасты настоящим театральным шоу, благодаря чему коронные блюда Альфредо стали готовить исключительно с фетучине. В наши дни фетучине подается с говяжьим или куриным рагу, или же с морепродуктами и свежими овощами. В Нижнем Новгороде попробовать истинную итальянскую пасту фетучине вы всегда можете в тратории фетучини на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: В эфире «Суть дела». Суть дела. Радио
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Рандеву». Это программа «Суть дела», в которой мы встречаемся с экспертом в определенной области. Эту область освещаем. Иногда эта область занимает настолько большую широту и долготу, что нужно, как говорится, этого мамонта есть по частям. Вот мы, собственно, о том, как влияет на нарушение пищевого поведения, а именно заедание стресса, на вообще человека, и что с этим делать, мы сегодня поговорим с психологом, преподавателем, тренером, гештальт-терапевтом и супервизором дополнительного профессионального образования Институт практической и прикладной психологии, семейным психологом, автором программы переподготовки «Консультант по работе с нарушениями пищевого поведения в интегративном подходе» Инна Колымник. Инна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ох, как вот мне нравится, что у вас только регалии, все они заслужены. Но тема сегодняшняя, вот лично скажу, никогда не сталкивался, но много слышал о ней и видел, как оказалось, результат уже, ну, да, постфактум. Первый вопрос, наверное, банальный. Почему стресс влияет на наш аппетит?
2: Да. Еще раз здравствуйте. И начнем с физиологии. Ну, наш организм – это такая большая химическая лаборатория. И наверняка все наши слушатели слышали, и вы, Андрей, в том числе, что у нас есть три основных механизма борьбы со стрессом.
1: Бей-беги-замри?
2: Да, бей-беги-замри. А еще Стивен Поджерс еще одну механику выявил – дружи-помогай. То есть как это устроено? То есть если мы видим, что окружение более-менее безопасно, мы как раз дружим и помогаем. Это такое наше социальное преимущество. Дальше, если организм воспринимает ситуацию опасненькой, но что он может с ней справиться, мы обычно что делаем? Мы бьем. Если мы видим, что ситуация опасная, но противник больше, чем я, то мы убегаем. Здоровый организм убегает, да. И вот уже как раз совсем крайняя ситуация, когда мы понимаем, что опасность больше, чем я ни побить не могу, ни убежать не могу. Все, притворяйся мертвым, да? Замирай. И отсюда, естественно, в зависимости от того, как наша система сработала, как она сработала еще там чуть дальше, скажу, от чего это зависит. Кстати говоря, а вы знаете, какая у вас преимущественно отрабатывает система «бей, беги или замри»?
1: О, у меня?
2: Да.
1: Мне кажется, ну, мне сложно сказать. Я даже представить себе не
2: могу. Ну, вот подумайте, просто есть одно упражнение, как это выявлять, но я не буду сейчас делать, потому что у нас в основном люди за рулем, а мы про безопасность, в общем, да,
1: хорошо.
2: Окей. Ну, понаблюдайте. Потому что обычно есть какая-то преимущественная система. Кто-то как раз всегда бьет, кто-то всегда убегает, кто-то в ситуации стресса замирает. И наш организм как реагирует? То есть у нас есть тоже две вегетативные нервные системы. Симпатика, которая как раз работает на то, что ага, есть острый стресс, надо мобилизоваться, да, вот либо бежать, либо бить. При этом у нас выбрасывается в кровь адреналин, норадреналин, и определенная система отрабатывает, что мышцы напитываются кровью как раз для того, чтобы подготовиться к борьбе. Да? И вот в этой ситуации пищеварение, например, оно вообще не важно. Тут не до еды. Поэтому у нас именно пищеварительная система замедляется. Ну, там не отключается, естественно.
1: Ну, как в фильмах, да? Пульсирует, да. Замедляется время, дыхание становится долгим, тяжелым.
2: Совершенно верно. И как раз некоторые люди, у кого вот эта система преимущественно срабатывает, они есть не хотят, они худеют во время стресса, они говорят, что у них кусок в горло не лезет. И, кстати, если взять вот этот крайний случай, когда все, уже умри, есть такое понятие, как медвежья болезнь. То есть некоторые люди, когда выходят на публичное выступление, они перед выступлением, да, хочется сбегать в туалет, потому что тоже организм настолько опасно воспринимает ситуацию, что надо освободиться просто от всего лишнего, потому что я собираюсь умирать. Вот, то есть это чистая физиология. А вот как раз хронический стресс, там другой гормон превалирует, кортизол. Наверняка тоже про него все слышали. Вот эти кортизольные животы там, и так далее. И там история другая. То есть это про такой марафон затяжной. Организм понимает, что, да, условно, мы готовимся к какому-то длительному промежутку, ну, прям буквально к войне. И тогда надо запасы откладывать. Здесь
1: вот она.
2: Сигнал какой посылается о том, что ешь, нам нужно накопить. И причем, знаешь, я так, когда ехала, думала про то, что есть некая аллегория, что мы откладываем запасы буквально как жир, да, это висцеральные внутренние органы. А еще в это время часто вот женщины с этим страдают отеками, потому что накапливается вода. То есть, мы, знаешь, как верблюды такие, так надо все отложить на черный день. И, ну, тогда человек условно прям в прямом и переносном смысле распухает, да, потому что нужно запастись. И здесь еще такой же интересный момент отрабатывает, что вот когда вот этот затяжной марафон, затяжной стресс хронический, то мозг становится менее чувствительным к гормону сытости, лептину. И тогда, соответственно, мы едим больше, потому что мы насыщаемся медленнее, да, через какой-то другой промежуток времени. То есть организм не обманешь. Вот, это чистая химия.
1: Хорошо, а тогда вопрос такой. Вот можно ли утверждать, я сейчас возьму популярное такое расхожее мнение, да, что говорят нам, что все из детства. Так вот, вот это вот заедание стресса, это тоже некое такое эхо из детства или нет?
2: Да. Только опять же, смотри, важно сказать, что если мы посмотрим на нарушение пищевого поведения, мы обычно это делим на биопсихосоциально-духовную модель.
1: О.
2: То есть, действительно, во-первых, зависит от биологии, да, как я буду реагировать. Это зависит от темперамента. Например, сангвиники, они вообще хорошо переносят стресс. Они, о, стресс, классно, сейчас мы с ним еще станем сильнее, да, у них сильная нервная система. Меланхолики будут плакать и страдать, и как раз заедать. Вот, это биологическая история. А социальная тоже, конечно, влияет. Вообще у нас все нарушения пищевого поведения начинаются с младенчества. Знаешь, почему?
1: Нет.
2: Смотри, первое, что ребеночек рождается, его прикладывают к груди. И как мама будет его кормить, ну, так, собственно, он будет реагировать на питание. То есть, если его кормили по требованию, то есть ребеночек заплакал, мама, да, дала грудь, он покушал, успокоился. Здорово. Но здесь какая начинается проблема? Еще вот когда я росла, был такой спок, ужасный доктор, который ввел такое понятие, что кормление по часам. То есть никогда ребеночек плачет. Вот прошло 3 часа, тогда можно кормить. А если прошло меньше часов, то нельзя. Ну, он орет, не орет, да, кричит, не кричит. Что в это время младенец понимает, да, что он как-то неправильно вообще чего-то хочет, у него какие-то неправильные потребности, и вообще, оказывается, мир небезопасен. Но это вообще еще влияет на самоотношение, даже не только на нарушение пищевого поведения. Вот, но отсюда уже растет о том, что я не перестаю чувствовать свой голод, а кормлю себя по часам, потому что не научили. И отсюда же еще одна история возникает, что когда мама не очень настроена на ребеночка, то она может его кормить. Когда ребенок там плачет, ему скучно, она его кормит. У него там, да, животик болит, она его кормит. Зубки болят, кормит. То есть, понимаешь, да, уже оттуда начинается, что любая какая-то тревога, какой-то дискомфорт, ребенок вообще где-то месяцев до 7 не может дифференцировать, что у него болит. То есть, если он голодный, у него болит все тело. То есть, вот, понимаешь, а тут покормили, о, стало хорошо. То есть там прям такая связочка, что еда – это любовь, это безопасность, это комфорт. И тогда, когда мы вырастаем, да, вот эти, кстати, вейпы, сигареты, ну, то есть вот оральная стимуляция, в принципе, это тоже как такая отсылка к безопасности. И когда мы идем к холодильнику, на самом деле нам не еда нужна. Нам человечек нужен, который бы нас обнял, пожалел, но его не было. Да, в детстве, да, было что-то другое.
1: Почему никто не придумал холодильник, который тебя обнимает и вот дает открыть дверь? Вот.
2: Мне кажется, это хороший лайфхак. Просто самое интересное, что дальше вот эта история с нарушениями пищевого поведения, она усугубляется. Вот интересно, вот когда ты, например, в детстве падал, там коленку ушиб и приходил домой, как тебя жалели?
1: Ну, как жалели? Мне говорили, ну, ничего, до свадьбы заживет, и все.
2: Вот, прекрасно, да? Либо, ну, что ты плачешь, на тебе конфетку. Получил пятерку, на тортик. Получил двойку, лишу тебя сладкого. Или, так как большинство наших родителей не прошли, или предков, через войну, то есть еда – это прям такая ценность. И у меня точно мама, кто бы ни пришел, она накрывает стол, хотя люди пришли сыты. И это такой способ показать любовь. То есть у нас еда заменяет вообще отношения практически во всех, да, там, ипостасях. Вот. Поэтому, да, это однозначно эхо из детства. И когда мы вырастаем, у нас же нет другой привычки. То есть нас не научили как раз, когда нам страшно или когда мы злимся, именно выражать эмоции, собственно, саморегулироваться. Нас научили справляться через еду. И, то есть во взрослом возрасте конечно, это можно переучиться, но это прям нужно делать осознанно. Вот так.
1: Ух, ничего себе. Тогда вопрос вот какой. Есть ли вот у этой проблемы, у заедания стресса, какие-то четкие характеристики, портрет визуальный? Это пол, может быть, возраст, род деятельности, вот кто подвержен этому?
2: Ну, здесь важно разделить на две части. То есть, во-первых, это точно не проблема слабохарактерных людей, когда говорят, ну, ты просто перестань есть, и все. Вот эта штука вообще не работает.
1: Волнуешься, не волнуйся.
2: Да, волнуешься, не волнуйся. Там стрессуешь, злишься, не злись. Как раз-таки, если говорить вообще про глубокие нарушения пищевого поведения, есть такое понятие, вернее, расстройство, как булимия, анорексия, наверняка тоже многие слышали, это как раз люди, которые очень сильно умеют контролировать себя, как раз изматывают себя спортом, разными очистительными процедурами там, и так далее, да, либо ограничениями. То есть это точно не про слабый характер. А это, опять же, про большую нагрузку. Так вот, где-то, наверное, месяц-полтора назад я говорила про выгорание. По сути, заедание стресса – это способ справиться с усталостью и перегрузкой. Поэтому кто больше всего подвержен? Опять же, гиперответственные люди – это руководители, это мамы. Многодетные, да, когда много детей, опять же, врачи, учителя, то есть все те же люди, которые коммуницируют много с людьми и несут на себе большую эмоциональную нагрузку. И еще здесь важно разделить. Вообще, очень сильно в подростковом возрасте проявляется нарушение пищевого поведения, потому что это очень такой уязвимый возраст. Меняется тело, меняется социум. То есть как раз дети вот в подростковом возрасте, они сепарируются от родителей, им нужно как-то интегрироваться к сиблингам, и это не всегда получается. Плюс, да, если взять нашу страну, у нас родители, в принципе, не сильно устойчивые, и тогда дети начинают там себя контролировать. Вот здесь вот как раз расцвет идет анорексии, булимии. Либо если травля и болен в школе, то тогда ребеночек может, наоборот, там заедать стресс. Вот, то есть я бы выделила им подростковый возраст, и в основном девчонки, конечно. А если вот брать уже постарше, там скорее период, ну, по крайней мере, те клиенты, которые ко мне приходят, это уже 35+. И это женщины, да, опять же, руководители, которые живут чаще в разводе, и они отвечают за детей, и тогда они и на работе воюют, прям, знаешь, буквально. То есть я бы воевала на работе, пришла домой, там, война войной, обед по расписанию, вот, поесть для того, чтобы пойти на следующую войну. И вот эта история, кстати, что еда становится таким каким-то островочком, где можно отдохнуть, набраться сил и пойти дальше воевать. У мужчин, кстати, тоже есть заедание, только немножко другое. Я думаю, ты догадываешься, какое. Это пиво, какие-то орешки и что-то такое. То есть это тоже ведь, ну, как бы забивание стресса.
1: Ну, наверное, да. Я лично не сталкивался с таким, слава богу. Вот не увлекаюсь, но теперь понимаю, что да.
2: Да, ну, наверняка вокруг тебя есть такие люди. Ко мне клиентки, которые приходят, вот мужья этим страдают, мужчины этим страдают. И еще одна история есть. У нас же вот это вот, что надо быстрее, выше, сильнее. Надо, ну, то есть некогда вообще думать о том, как правильно поесть, выделить для этого время, вообще почувствовать себя. Отсюда, собственно, и родился фастфуд. Потому что быстро, высококалорийно, как раз я могу поесть или что-то сладкое, или вот жирненькое, чтобы набраться энергии и опять бежать. Как в день сурка.
1: Да? Как белка в колесе.
2: Как белка в колесе, да.
1: Да, слушайте, столько интересных моментов. Инна, я предлагаю сейчас взять паузу, прям буквально на минуту, не для того, чтобы перекусить, ни в коем случае, а чтобы перевести дух и поговорить о том, как стресс хронический влияет на тело, можно ли вот это вот пищевое поведение привести в норму самостоятельно, а если нельзя, то куда и как обращаться и в какой последовательности правильно подходить к этому вопросу, чтобы вот не ходить по кругу, себя не изматывать. В общем, друзья, об этом, обо всем. Через минуту у нас в гостях психолог, преподаватель, тренер, гештальт-терапевт и супервизор дополнительного профессионального образования Институт практической и прикладной психологии, семейный психолог, автор программы переподготовки консультант по работе с нарушениями пищевого поведения в интегративном подходе Инна Колымник. Это программа «Суть дела». Очень интересно. Продолжаем. Ни в коем случае не заедайте. Через минуту вернемся.
0: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». Радио «Рандеву». 103.4 FM. Радио «Рандеву». Radio Rendezvous.

0: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: Ни крошки в рот не попало, друзья. Продолжаем программу «Суть дела» на радио Рандеву. Сегодня говорим про нарушение пищевого поведения, заедание стресса. Я тут, конечно, всячески словами обыгрываю, но тема действительно серьезная, и вы не поверите, так или иначе, вот даже минуты мне хватило, чтобы понять, что я в своей жизни сталкивался с такими вот вещами, с заеданием, так или иначе. Ну, давайте продолжим наш разговор. У нас в гостях, напомню, психолог, преподаватель, тренер, гештальт-терапевт и супервизор дополнительного профессионального образования Институт практической и прикладной психологии Инна Колымник. Инна, вопрос очень важный, как мне кажется. Вот этот вот хронический стресс, который люди испытывают, да, вот это быстрее, uh-huh. выше, сильнее. Смотришь в соцсетях, ты должен uh-huh. быть, соответствовать или же восхищать эти ожидания. Uh-huh. А как он влияет на тело человека, вот этот хронический стресс? Угу. Явно, что не очень хорошо.
2: Да, безусловно. Тоже тут маленькую ремарку вставлю. Понятно же, что все эти наши механизмы, которые мы раньше обсуждали, это угу. древние механизмы, которые там тысячелетиями складывались. И проблема-то в чем? То есть механизмы классные, но когда мы жили там в пещере или в лесу, то есть мы могли убежать от противника, да, угу. ну, и у нас было время для передыха. А в наше время получается, что, ну, во-первых, от начальника я не буду каждый раз бегать, да, с оперативки. И, в принципе, сейчас люди почему так много бегают, вот эти марафоны, именно для того, чтобы хоть куда-то, да, сбросить вот эти гормональные перегрузки, скажем так. Uh-huh. Вот, то есть у нас все в теле остается и накапливается. И тоже я бы здесь разделила то, что хронический стресс, он влияет, в принципе, на наши когнитивные способности. То есть обычно страдает наш сон от того, что мы не спим, страдает и память, и концентрация внимания, естественно. Отсюда же и раздражение копится, и либо мы начинаем на всех срываться, либо, наоборот, у нас хроническая усталость, что мы уже ничего не хотим. И это влияет и на суставы, да, на сердечно-сосудистую систему, в общем, на все. И если мы выберем именно пищеварительную систему, то тут тоже такие там три... Ну, большие, вернее, вещи я бы выделила. Первое, это то, что хронический кортизол, вот про то, что я говорила, uh-huh, да, такой uh-huh. марафонский наш бег, то получается, что как будто он так, как кислота, которая капает в одно и то же место, да, начинает там разъедать. То есть у нас реально меняется кислотность в желудке, меняется моторика кишечника, и первые признаки – это синдром раздраженного кишечника, язвенной колиты, вот эти все истории, которые связаны с желудочно-кишечным трактом. И, кстати, это в болезни желудка входят в семерку Александера, это психосоматическое заболевание, uh-huh. это доказанная uh-huh. история. Uh-huh. Вот. То есть даже врачи понимают, когда к ним приходят люди с синдромом раздраженного кишечника, они, благо, сейчас отправляют к психиатру и к психологу. И у меня, я клиентов тоже своих, которые мне приходят с проблемами там, со вздутием и так далее, говорю, сходите-ка вы к психиатру, потому что часто у них обнаруживается тревожное расстройство. Им mm-hmm. прописывают медикаменты, и мы параллельно работаем вот с этой механикой. Потому что ведь, тоже немножко забегая вперед, что стресс-то это ведь не то, что с нами случилось, а то, как мы это воспринимаем.
1: Это то есть... из-за разряда, что любое событие нейтрально, а все зависит от нашего,
2: да,
1: восприятия.
2: Да, абсолютно верно. Ну, как бы наверняка ты видел, что мы возьмем двух людей, одно и то же событие, кто-то будет паниковать, и все, uh-huh. ляжет как раз умирать, опять же, да, мы берем uh-huh. вот эти системы реагирования. А кто-то такой, да ладно, господи, ну, и здорово, я справлюсь, еще какой-то новый вызов. Вот, поэтому это лечится, да, uh-huh. вот, хочется сказать. Второе, что еще, да, это метаболический синдром. То есть это как раз из-за того, что, вот, как я уже говорила, кортизол, да, какой посылает сигнал организму, давай накапливать жирок, uh-huh, uh-huh. этот жир откладывается на внутренних органах. Да, соответственно, отсюда инсулинорезистентность, диабет второго типа, в общем, ничего хорошего. И вот этот вот кортизольный живот, да, который uh-huh. так, бачка такие, то есть человек может быть худым, но вот...
1: Кольца Сатурна, как
2: кольца Сатурна, да-да-да, такой характерный признак. И третья история тоже не про ЖКТ, но про дофамин. Uh-huh. В чем еще проблема вообще работы с нарушением пищевого поведения? Просто еда – это очень быстрый и легкий способ получить удовольствие. Поэтому люди очень, ну, как, знаешь, так, уже прям на грани приходят к психологу или психотерапевту работать uh-huh, с uh-huh. пищевой зависимостью, именно потому что они боятся, а как же так-то, да, то есть меня лишат последнего удовольствия. Проблема как раз в том, что человек не умеет получать удовольствие, радость в жизни, кроме как не uh-huh, через еду. Uh-huh. И это прям целая система, которую приходится менять. Вот, то есть от того, что вот эта сладость или солененькая, оно, да, мы получаем быстрый дофамин, мы отучаемся получать медленный вот этот продукт, вернее, от прогулок, от общения, от каких-то хобби. Приходится это все перестраивать.
1: Хорошо, слушайте, ну, картина, я бы сказал, не маслом и сыром, да, но тогда вопрос такой. Я понимаю, опять же, беру пример, друзья, только себя, решиться на то, чтобы прийти к психологу и к психотерапевту, это нужно собрать волю в кулак и еще заглянуть в календарь и уметь распределять важные, неважные дела, а срочные, несрочные. А можно ли как-то самостоятельно восстановить пищевое поведение?
2: Ну, как обычно, все зависит от степени нарушенности, скажем так, и кому-то достаточно действительно прочитать, как выстроить вот это вот здоровое питание, сбалансированное, как поработать с пищевыми привычками. Если же мы говорим уже про нарушенную систему и про вот триггеры, с которыми человек сам не может справиться, то это, ну, конечно, лучше делать со специалистами. Но начать точно можно и нужно самостоятельно. Вот с чего можно начать?
1: Признать, что это есть.
2: Признать и, самое главное, себя не ругать. Вообще, вот что мы делаем основное, знаешь, такое в терапии принятия ответственности, выращиваем у себя принимающие, любящие глаза. Ну, то есть самоподдержку. Потому что проблема вот этих людей, да, гиперответственных, как раз, что они очень много себя критикуют и поедают буквально изнутри, и не умеют себя поддерживать. Поэтому первое, что мы делаем, говорим себе, что я, это не то, что я какой-то плохой, у меня воля слабая, да, а то, что я реально не справляюсь. Да и наоборот, себя пожалеть, чтобы снять вот это чувство вины, и опять же напряжение тогда спадет. Второе – это научиться различать эмоциональный голод и физиологический. Вообще очень интересная история. Ты вот, кстати, знаешь, там, когда у тебя реальный голод, а когда эмоциональный? Когда-нибудь задумывался про это?
1: Да, ну, задумывался, но вот так вот просто назвать свои ощущения сложно описать словами. Ну, мне кажется, когда под ложечкой сосет, ты уже такой…
2: Да.
1: Вот это физический голод. А все остальное, когда кто-нибудь идет такой, вот смотри, классный бутерброд,
2: да,
1: там пицца,
2: да,
1: все,
2: да.
1: И ты думаешь, да, можно.
2: Кофе там, да, у кого шашлычок, да. Так вот эта история. Да, совершенно верно. Вот это как раз важно научиться различать, что точно под ложечкой сосет, когда начинает появляться раздражение или слабость, ну, когда ты понимаешь, что энергии недостаточно, что буквально еда это наша энергия. Да, это физиологический голод. А эмоциональный, когда я хочу конкретно чего-то, вот это вот хочу именно шоколадку, да, именно молочную, да, или хочу вот такое мороженое, или именно вот такой шашлык. То есть это скорее про эмоции. И тут важно посмотреть, а что же было до этого. Потому что чаще всего, ну, откровенно говоря, вообще за всем вот этим эмоциональным переданием стоит пустота и одиночество. Вот этот вот страх отвержения, страх, вот, ну, вот эта вот пустота, которую нечем заполнить, на самом деле, никем. И сколько бы едой ее не заполняли, это не сработает. Ну и еще третье, вот про то, что я уже говорила, про дофаминовую историю, что организму нужны положительные эмоции и уже начать искать, а как кроме еды я могу получать вот эти приятные эмоции. То есть мы прям с девчонками, которые приходят ко мне на курс, что мы делаем, да, они пишут себе списочек прям буквально на холодильник. Что еще? Да, кто-то любит лепить, кто-то любит музыку какую-то включить, потанцевать там. Либо наоборот себя обнять, в какой-то одеяльце укутать. Ну, то есть найти замену, которая также будет такая же быстрая, как еда, и приносить столько же удовольствия, как еда. Ну вот хотя бы вот эти три пункта точно можно делать самостоятельно. И четвертый пункт как раз выписывать эти триггеры. Вот на чем, да, когда у меня рука потянулась к холодильнику, что было до этого, да, какое было событие. То есть такой дневник эмоций вести.
1: А что за курс? Это вот... Что такое?
2: У меня есть программа повышения квалификации, которая называется «Консультант по работе с нарушением пищевого поведения в интегративном подходе». Но прийти может любой человек. То есть и психолог, и не психолог. Это годовая специализация, где я даю теорию и упражнения. То есть вот девчонки, которые курс проходили, ну вот мужчины пока до меня не дошли, хотя было бы интересно это посмотреть. Ну... Тут момент в том, что вот с пищевым поведением лучше всего работать в группе. Там очень много поддержки как раз. А когда ты видишь, что ты ни одна не справляешься. Вот, и на этом курсе девчонки как раз понимают механику, как работают вот все эти нарушения, как раз мои травмы все обнаружили, откуда это началось, как с этим работать. И помимо того, что они, ну, буквально проработали себя, мне кто-то похудел за этот год, хотя, в общем, не собирался, да, кто-то изменил отношение к себе, ну, у всех точно поменялись пищевые привычки, самое главное, что самоотношение изменилось. Вот, поэтому да, можно мне написать, я расскажу все условия, и если вы психолог, вы в конце получите даже удостоверение повышения квалификации, сможете работать с этими проблемами, ну, с клиентами, у которых есть такие проблемы.
1: Инна, а мы понимаем, что в мире много что меняется, где можно написать сейчас?
2: Ну, я понимаю, что... Теперь я уже есть и в Максе.
1: Вот, вот. Это важно, но это реалии нашей жизни, да?
2: Да,
1: если
2: да,
1: что-то
2: да, да.
1: не работает, мы ищем...
2: Но, кстати, в Максе ведь нельзя найти канал, да, там только по ссылке можно. Но в любом случае, если забить в интернете «Клымник Инна Психолог», выпадет мой сайт 100%, либо я на профи, и на сайте есть мои контакты. Можно написать мне в WhatsApp, в Telegram... Ну, и в Макс у меня такой же, как и в Телеграм номер телефона. Поэтому, в общем, я надеюсь, что меня найдут по фамилии.
1: Хорошо. Ну, фамилия, друзья, вы точно один раз услышите, не забудете. А мы вам будем напоминать, потому что Инна Клымник – это человек не просто психолог, преподаватель, тренер, гештальт-терапевт и супервизор, но еще и человек, который умеет понятно, ну, я вот, честно, впервые услышал понятно, что такое переедание, почему это действительно из детства и как оно работает. Вот про эти три «стой, беги, замри», а еще четвертый, который мне показался особенно интересным, это «дружи и помогай». В общем, друзья, как вы понимаете, за одну программу осветить всю эту тему сложно, но мы, по крайней мере, сказали, что это бывает непросто, но с этим можно работать. Начинает самостоятельно, подключает специалиста. Инна, спасибо огромное тебе за вот этот ликбез и за то, что насытила нас знаниями.
2: Да, точно. Это будет тоже полезно. Можно еще один момент сказать? Самое главное еще, чему мы учим клиентов, или я учу, что не надо себя ограничивать. Понимаешь, вот все проблемы начинаются с диеты, с ограничений. У нас даже есть отдельный блок работы с клиентами, когда мы их докармливаем и легализуем все продукты. Запрещенных продуктов нет.
1: Вот оно.
2: Вот, поэтому...
1: Хорошо. Так что, друзья, пеките ваши пирожки, мы к вам придем. Инна Клымник, психолог, преподаватель, тренер, гештальт-терапевт, супервизор дополнительного профессионального образования, Институт практической прикладной психологии, семейный психолог и автор той самой программы переподготовки, консультант по работе с нарушениями пищевого поведения в интегративном подходе, который могут пройти и психологи, и обычные люди, да. Мужчины, вы тоже. В общем, Инна, огромное спасибо. До новых встреч.
2: Спасибо за приглашение.
1: Это программа «Суть дела». Мы продолжаем эфир. Оставайтесь с нами.
0: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». Радио «Рандеву». 103.4 FM.

горе или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».